расчудил мороз на стеклах, на узорчатых, и полкан заснул в натопленных сенях. Доставай-ка, тетя Маня,

0: «Лунная ночка». Песни, которые звучат только на радио «Шансон».
1: Я увижу твой взгляд и опять перестану смеяться. Как-то вновь задрожит белый нерв, предрекая беду. И уйти.

здесь лишь он не скулил, не ныл. Пусть он хмур был и зол, но шел. А когда ты упал со скал, он стонал, но держал. Если шел он с тобой, как в бой, на вершине стоял хмельной, значит, как на себя самого, положись на него. Если шел он с тобой, как в бой, на вершине стоял хмельной, значит, как на себя самого, положись на него.

0: Радио Шансон. Реклама.
1: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
2: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калитина.
3: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Самый простой способ – ничего не менять. Продолжать просыпаться ночами, бояться выпить лишнюю чашку чая перед выходом из дома, метаться по улице в поисках туалета. Для мужчин после 50 это часто становится привычкой. У нас в студии Виктор Владимирович Горский, специалист по мужскому здоровью. Здравствуйте.
6: Здравствуйте.
5: Объясните, почему мужчины терпят годами и не идут к врачу?
6: Все просто. Мужчины привыкли терпеть. Нас так воспитали. Не ной, будь мужиком. Ну а еще, если честно, страшно. Вдруг что-то найдут. То есть сразу будешь чувствовать себя уязвимым, слабым. Это морально тяжело. То же самое, если скажут про возраст. Поэтому проще оставить все как есть, надеясь, что все пройдет само.
5: А само пройдет?
6: Само не пройдет. Предстательная железа – это очень чувствительный орган. Если она работает с нагрузкой годами, ткани меняются, отек нарастает, мочевой канал сдавливается.
5: Скажите, а вот этот дискомфорт, он же не только ночью появляется?
6: Конечно, нет. Он постоянно ощущается. Чем дольше тянуть, тем сложнее вернуть комфорт. Поэтому так важно поддерживать предстательную железу. Я предлагаю обратить внимание на французскую формулу простатодинон. Простата – второе сердце мужчины. Когда она работает в четком ритме, вы спите спокойно и чувствуете себя уверенно. И не важно, сколько вам лет.
5: Кстати, получить простатодинон можно абсолютно бесплатно. Позвоните *125 и узнайте, как это сделать. *125. Виктор Владимирович, расскажите подробнее про простатодинон.
6: Простатодинон – это натуральная формула. В его основе экстракты, которые веками использовались для мужского здоровья. Они бережно поддерживают предстательную железу, помогают ей работать в естественном ритме, сохраняя ее размеры и нормальное мочеиспускание. И, что немаловажно, кровообращение в малом тазу. Если кровообращение хорошее, нет застоя. Поэтому в состав простатодинона вошел запатентованный комплекс Винитрокс. Задача компонентов – поддерживать ткани предстательной железы, ее размер и функцию. Тогда предстательная железа работает как часы, а значит мочевой канал свободен. Мужчина полон сил и энергии, думает о приятных вещах, он чувствует легкость и прилив сил. Он крепко спит по ночам и живет полноценной жизнью, в том числе и интимной.
5: Знаете, всегда есть выбор – терпеть или жить. Попробуйте простатодинон. Получите бесплатную упаковку простатодинон, позвоните *125 и узнайте, как это сделать. *125. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровская, Разумовская, проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-09-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

там. Мимо пролетаешь ветерком, ты несешься, обливаясь потом. Может быть, на дачу с рюкзачком.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
2: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организации акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО «ВБ-банк».
3: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев.

0: сайте radioshanson.ru, категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Я Александр Маршал. Слушайте радио «Шансон». Музыки много, «Шансон» один.
1: Почему все не так? Вроде все как всегда. То же небо,

это я не вернулся из боя. Все теперь одному только кажется мне, это я не вернулся из боя.

одна. Был, привлекался, имел, награжден, состоял. Но не жалею ни грамма, и мне

Ведь во сне играет парень на гитаре о любви юной девочке, которой

0: шансон. Реклама.
1: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким. Просто так. Просто по карте ВВ-банка кэшбэк 5% на все. ВВ-банк. Выгодно просто так.
2: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО ВВ-банк.
3: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон-2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев.

0: подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
2: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на ВБ.ру. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
3: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Самый простой способ – ничего не менять. Продолжать просыпаться ночами, бояться выпить лишнюю чашку чая перед выходом из дома, метаться по улице в поисках туалета. Для мужчин после 50 это часто становится привычкой. У нас в студии Виктор Владимирович Горский, специалист по мужскому здоровью. Здравствуйте.
6: Здравствуйте.
5: Объясните, почему мужчины терпят годами и не идут к врачу?
6: Все просто. Мужчины привыкли терпеть. Нас так воспитали. Не ной, будь мужиком. Ну а еще, если честно, страшно. Вдруг что-то найдут. То есть сразу будешь чувствовать себя уязвимым, слабым. Это морально тяжело. То же самое, если скажут про возраст. Поэтому проще оставить все как есть, надеясь, что все пройдет само.
5: А само пройдет?
6: Само не пройдет. Предстательная железа – это очень чувствительный орган. Если она работает с нагрузкой годами, ткани меняются, отек нарастает, мочевой канал сдавливается.
5: Скажите, а вот этот дискомфорт, он же не только ночью появляется?
6: Конечно, нет. Он постоянно ощущается. Чем дольше тянуть, тем сложнее вернуть комфорт. Поэтому так важно поддерживать предстательную железу. Я предлагаю обратить внимание на французскую формулу простаты Денон. Простата – второе сердце мужчины. Когда она работает в четком ритме, вы спите спокойно и чувствуете себя уверенно. И не важно, сколько вам лет.
5: Кстати, получить простата Денон можно абсолютно бесплатно. Позвоните *125 и узнайте, как это сделать. *125. Виктор Владимирович, расскажите подробнее про простата Денон.
6: Простата Денон – это натуральная формула. В его основе экстракты, которые веками использовались для мужского здоровья. Они бережно поддерживают предстательную железу, помогают ей работать в естественном ритме, сохраняя ее размеры и нормальное мочеиспускание. И, что немаловажно, кровообращение в малом тазу. Если кровообращение хорошее, нет застоя. Поэтому в состав простаты Денона вошел запатентованный комплекс Винитрокс. Задача ее компонентов – поддерживать ткани предстательной железы, ее размер и функцию. Тогда предстательная железа работает как часы, а значит мочевой канал свободен. Мужчина полон сил и энергии, думает о приятных вещах, он чувствует легкость и прилив сил. Он крепко спит по ночам и живет полноценной жизнью, в том числе и интимной.
5: Знаете, всегда есть выбор – терпеть или жить. Попробуйте простата Денон. Получите бесплатную упаковку простата Денон, позвоните *125 и узнайте, как это сделать. *125. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», Москва, Петровская, Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28, ОГРН 121-770-09-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.

ее комнате музыка двигает дым сигарет. И завис за окном светофор безнадежно на красном. И все чаще напуганный мир уплывающих лет. Онемевшим айфоном в ладони лежит безучастный.

0: Реклама.
1: Комарам пришел Капут. Капут – пластины от комаров. Капут – спирали от комаров. Капут – жидкость для фумигатора. Капут – от комаров.
2: После встречи с директором школы папа Жени заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
3: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-bank.ru. ООО ВБ-банк.
4: Колорадский жук атакует! Старые средства не действуют? Жукобор экстра! Тройной удар! Жукобор экстра! Конец всем вредителям!
5: В России каждая женщина может позволить себе потрясающий крем «Любава» каждый день. «Любава» – мой любимый крем.
6: Весна, тепло и вдруг клещи. Безопасность на даче обеспечит «Иксодер». «Иксодер» – территория без клещей.
7: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Даже если сделано из кости, для страданий жизненных и утех, наливайте в рюмочки жидкости и давайте выпьем за них.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан». Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: От вредителей. «АЛЛАТАР». Двойной удар. Быстро действует и долго защищает. «АЛЛАТАР».
3: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
4: Офис-срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организации розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
2: Суперсила Дракора на вашей стороне. Бей колорадского жука, тлю, белокрылку. Дракор – истребитель насекомых. Для ухода за вашим бассейном применяйте акваторию. Серия безопасных средств «Акватория». Чистая и прозрачная вода в вашем бассейне.
5: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть.
6: Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь.
7: Поможет и в саду, и в доме. Запомните, «Великий воин».
8: Сегодня у нас отличная новость для мужчин всех возрастов, которые хотят поддержать сексуальную активность, и особенно для постоянных покупателей «Секрета императора». В Россию прибыл обновленный и усиленный «Секрет императора» «Актив плюс». Более 20 лет «Секрет» пользуется большим успехом и востребованием у мужчин в России. И причина проста. Это уникальная императорская формула для поддержания потенции, столетиями подтверждающая свою стабильность, надежность и безотказность. Звоните прямо сейчас с мобильного телефона звездочка 125 и раскройте секрет отличной сексуальной активности. Звонок бесплатный и анонимный. звездочка 125. Казалось бы, что еще желать? Да и как можно улучшить вековое совершенство? Улучшить нельзя, усилить можно. Разработчики «Секрета императора Актив Плюс», используя современные технологии экстрагирования, усилили классическую формулу «Секрета» на 25% и добавили новые компоненты, способные продлить сексуальную активность. В составе «Секрета императора Актив Плюс» три мощных растительных экстракта, которые обеспечивают стойкость, длительность интима и выносливость. Этот эффект исключает осечки даже при самом продолжительном акте, а остальные активные компоненты в составе способствуют желанию и влечению, а также поддерживают работу простаты. Звоните прямо сейчас с мобильного телефона звездочка 125 и узнавайте подробности. Звонок бесплатный и анонимный. звездочка 125. Благодаря проверенной формуле и современным технологиям «Секрет императора Актив Плюс» способствует страсти и выносливости в любви. Это сила и мощь, пришедшая с дружественного и высокотехнологичного Востока. Звоните прямо сейчас с мобильного телефона на короткий номер звездочка 125 и узнавайте подробности. Звонок бесплатный и анонимный. «Секрет императора Актив Плюс» – это уникальная императорская формула для поддержания потенции. Мощные растительные экстракты обеспечивают стойкость, выносливость и длительность интима. «Секрет императора Актив Плюс» – это правильный выбор для отличных сексуальных отношений в любом возрасте. Звоните звездочка 125 и раскройте секрет отличной сексуальной активности. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» 8 495 925.

Я буду рад, я буду рад. Здесь Агучава нам тихонечко поет. Охотный ряд, охотный ряд.

0: Павловская курочка. Мы делаем жизнь вкуснее и разнообразнее.
1: Памятники от простых до эксклюзивных. Ограды, цветники, кресты из металла. Красивые мемориальные комплексы. Много видов цветных гранитов. И все это в компании «Камнеград». Наши близкие достойны памяти. «Камнеград». Память на века. Звоните 234-03-77.
2: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 413-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
3: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-8242.

0: 7 утра в Москве с новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Правительство усложнит использование мошенниками одноразовых сим-карт. Кабмин включил новую меру во второй законопроект о борьбе с кибермошенничеством, рассказал зампред правительства Дмитрий Григоренко. Договор на услуги связи можно будет расторгнуть только через 90 дней после его оформления. То есть мошенник не сможет быстро избавиться от симки, которую использовал во вред людям. Законопроект также обязывает операторов переставать взимать плату с абонентов после того, как те изъявили желание отказаться от услуг связи. В связи с этим для обычных абонентов никаких обременений не будет. Россия готова обсудить возобновление студенческих обменов США при заинтересованности американской стороны. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на Миноборнауки. Ведомстве напомнили, что Россия проводит многовекторную гуманитарную политику и развивает культурные, образовательные и прочие обмены с заинтересованными партнерами из всех государств, включая недружественные. Сегодня в российских вузах обучаются 97 американских студентов. Российские школьники с 1 сентября начнут изучать профиль «Искусственный интеллект». Занятия будут проходить на уроках информатики углубленного уровня, сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. По его словам, профиль был включен в Олимпиаду по информатике и оказался востребованным и актуальным. Ранее Минпросвещение включило учебники «Введение в искусственный интеллект» для 5-х, 6-х, 7-х, 8-х и 9-х классов в федеральный перечень школьных учебников. Официальное открытие курортного сезона в Абхазии состоится в начале июня, сообщил РИА Новости министр туризма республики. Сейчас там проводят санитарную очистку территории, благоустраивают пляжи, приводят в порядок дорожную инфраструктуру, инженерные сети и туристические объекты. Кроме того, продолжаются работы по восстановлению исторических и культурных объектов. Ежегодно Абхазию посещают не менее 1 000 000 туристов. В их число входят путешественники однодневных туров, которые совершают поездки из Сочи. А далее в нашем эфире утреннее шоу в формате 2D с вашими любимыми ведущими Артемом Деминым и Мариной Дымовой. Евгения Меркушева, радио «Шансон».
1: Людочка, мой кофе готов?
2: Да, Игорь Иванович, уже несу.
1: И включи, пожалуйста, радио вот этих двоих, которые там в формате...
2: Утреннее шоу в формате 2D уже включаю.
3: Демин и Дымова на радио «Шансон».

0: Но раз проснулся, не ной. И готовься к новому рабочему дню. Сегодня, кстати, среда. Сегодня любимый Маринин экватор.
1: Экватор недели.
0: Да,
1: слушайте,
0: и, конечно...
1: Ну, жара реально как на экваторе.
0: Ну, хорошо.
1: Не иначе.
0: Хорошо.
1: Невозможно спать.
0: Самое главное, что это ненадолго.
1: Хочется
0: это
1: ночами
0: ненадолго.
1: Гулять. Ну, как ненадолго? Почему ты так думаешь?
0: Потому что уже выходные начнутся какие-то мощные...
1: Ну, как мощные?
0: Грозовые,
1: ну,
0: дожди.
1: Это все не так.
0: И, соответственно, температура будет понижаться. Ну, правда, если посмотришь...
1: Ну,
0: на...
1: в субботу плюс 21.
0: Вот.
1: В воскресенье плюс 23 уже без дождя.
0: Ну, нормально же. В субботу 21.
1: Ну, да.
0: Ну, вот уже.
1: А в пятницу-то плюс 30.
0: Ладно, все.
1: А в четверг плюс 31.
0: Хватит, ну,
1: в общем,
0: уже пугать людей.
1: Так себе,
0: в общем, друзья,
1: все
0: просыпаемся. Просыпаемся. Здесь Артем Демин, Марина Дымова. Всем желаем доброго утра, прекрасного настроения. И сейчас сориентируемся с вами по праздникам,
1: праздники
0: которые
1: невероятные.
0: Можно
1: отмечать. Смотрите, Международный день пьяницы. Вы сами знаете, кого поздравить.
0: Ну, не с того ты начала.
1: Всемирный день пчел. Еще сегодня джинсы отмечают день рождения. Еще сегодня день Волги, моя любимая река. Всемирный день врача-травматолога. А это вот, кстати, то, что совпадает с Международным днем пьяницы, вполне нормально.
0: Угу.
1: Ведь это постоянные клиенты травматологов. А, ну, что еще себе?
0: Ну, сегодня купальница, Марин.
1: Купальница?
0: Ну, купальницу
1: Всемирный
0: надо
1: день мопсов.
0: И день пирога.
1: А у тебя опять в календаре две Карловны, да?
0: Наверное. Нет, у меня все праздники
1: а
0: есть.
1: А еще именины у
0: я.
1: Нила, у Акакия, у Антона и у Михаила и
0: Хорошо,
1: Степана.
0: Хорошо ты как. Как замечательно.
1: Акакий Акакиевич.
0: Как это все мило и душевно. Спасибо тебе огромное, Марина. По праздникам ты нас сориентировала. Мы теперь знаем, что отмечать сегодня. Ну а далее новости, игра «Черный ящик» и гороскоп.

0: отвали.
1: Реклама. Jaguar F8. Для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8. Минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jack и на jaguar.ru от 4 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
2: Недвижимость подбирается, впечатления создаются, высоты покоряются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Циан, Островок, Роза Хутор и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
3: Радио «Шансон» представляет.
4: Не пропусти главное автоспортивное событие года. Чемпионат России по кольцевым гонкам. Этапы пройдут в Москве, Казани, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге, Смоленске и Грозном. 200 самых быстрых болидов, звездные пилоты и уникальная возможность стать не просто зрителем, а участником праздника скорости.
5: Всем привет, я Виталий Петров, первый российский пилот «Формулы-1». Погрузись в мир гонок, будет жарко.
4: Подробности на сайте rskg.rf. 0+.
6: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
7: Будет утро добрым, будет добрым день.
8: Утреннее шоу в формате 2D. С 7 до 11 на «Радио Шансон».
9: Девочка, твоя песня еще не допета. На столе еще немного осталось вина.
10: Совсем случайно, с холодком, так показалось на мгновенье, ты посмотрела на него.

Девочка, твоя песня еще не допета. На столе еще немного осталось.

0: Какие новости?
1: Какие новости?
0: На радио «Шансон».
2: Говорят, у тебя дуэт с Максимом Апрелем выходит в ноябре. Ой.
3: В ноябре, конечно, Марин.
2: Апрель, ноябрь.
3: Через три недельки уже,
2: через
3: да.
2: Через три недели, вот это да.
3: Через три недельки уже на всех цифровых
2: мы площадках. Максима в эфир пригласим, чтобы официальная премьера была.
3: Не знаю, Марина, это уже не только от нас с тобой зависит.
2: Но я же по совместительству не только ведущая, но и продюсер. Может быть, я посодействую тебе.
3: Ну, может быть. Давай посмотрим.
2: Слышит ли нас наш главный редактор? Прием.
3: Так, ладно, крупное обновление музея-заповедника Кузьминки началось в Москве.
2: Это новость специально для тебя.
3: Да, работы планируется проводить в течение 2 лет в несколько этапов. Например, в этом году запланировано обновление. В общем, мне эта новость уже не актуальна, Марина. Я же переезжаю.
2: А, ты переезжаешь?
3: Я же ближе в Битцу теперь. Я битцевский парень.
2: А, ты, значит, сможешь сходить на вот это супер-классное мероприятие,
3: конечно.
2: Правильно я говорю?
3: Да.
2: Потому что всего за 3 дня полное погружение в конную индустрию тебя ждет,
3: да,
2: уже с 22 мая по 24 в конно-спортивном комплексе «Битца», Артем,
3: вот,
2: пройдет международная,
3: конечно,
2: конная выставка «Эквирос». Это уникальная площадка для обмена опытом и демонстрации достижений российских производителей и спортсменов. Зрители увидят более 100 лучших лошадей страны. Кроме того, состоятся семинары, лекции, мастер-классы по верховой езде, парад пород. Ты всегда мечтал это увидеть, Артем. Конное,
3: да,
2: шоу и многое другое. Ну и самое главное, для детей до 3 лет вход на выставку бесплатный. Вот так вот, дорогие друзья. И Артема Демина сможете там увидеть на параде пород.
3: Да.
2: А, так.
3: Парад пород, это моя любимая. Так, в России предложили ввести студенческую ипотеку. Ну, правильно, студенты жируют, конечно, со своей этой... Я хотел сказать пенсии. Стипендии, точно.
2: Я знала, что ты забудешь название.
3: Ну, потому что мне уже ближе пенсия, чем стипендия. Вот, с первоначальным взносом 3% от стоимости жилья и ставкой 6%. Если инициативу реализуют, то при покупке квартиры стоимостью 7 миллионов рублей, например, да, первоначальный взнос будет всего лишь 210 тысяч рублей.
2: Ну, да, супер.
3: Осталось
2: красота.
3: Найти квартиру за 7 миллионов в Москве, например, да.
2: А потом человек заканчивает учебу, и ему тут же повышают ипотечные ставки, когда он уже не студент. Или надо
3: надеюсь,
2: быть вечным студентом.
3: Надеюсь, что нет. Там
2: так бы я тоже
3: будут...
2: куда-нибудь поступила, что второе высшее получается.
3: А ты теперь можешь. Ты же теперь молодежь. До 39 лет хотят продлить вот этот вот период молодости. Продляют вам молодость, Марин. Всячески пытаются продлить
2: вам молодость. Может,
3: вас еще
2: добавят к нам в наш лагерь. Пока не отчаивайся, а то говоришь, что тебе пенсия ближе.
3: Да,
2: а тут
3: уже хоп, и стипендия.
2: Понимаешь, между
3: стипендией
2: и пенсией.
3: Ладно, стипендия. Да, дорогие друзья, впереди у нас игра «Черный ящик». Готовьте свои мобильные телефоны. Мы готовы с вами поиграть.
2: Ой, а пока

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Лето – время отдыха, и даже на кредит можно взять каникулы.
2: Только в Нижегородце. Кредитные каникулы на кроссоверы «Теннет». Покупайте новый «Теннет» сейчас и не платите по кредиту до конца года. Больше свободы для путешествий, планов и приятных моментов этим летом. Ждем вас в «Теннет Нижегородец» на Московском шоссе 34. Банк-партнер ПАО «Совкомбанк». Программа «Кредитные каникулы» не является банковским кредитом и предоставляется напрямую ООО «Нижегородец Восток». Подробности акции на сайте nnmotors.ru. Реклама не оферта. Предложение действует до 31 августа 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Бесплатная замена при покупке моторного масла в автокомплексах «Масленыч». Только оригинальные масла от проверенных производителей. Быстро, выгодно, профессионально. Сеть автокомплексов «Масленыч». Меняйте масло бесплатно. Подробности и сроки у продавцов-консультантов и на сайте masleno.ru.
4: ГУВСИН России по Нижегородской области приглашает на службу и обучение. Нам нужны профессионалы разных специальностей, готовые строить карьеру в уголовно-исполнительной системе. Бесплатное обучение в лучших вузах ВСИН России открыто для юношей и девушек от 16 до 25 лет. Звоните прямо сейчас и узнавайте подробности. 8 800 31 464 9009. 8 800 431 431 8996.
5: Весной принято начинать что-то новое. Мы вот начали строить новый дом. Старт продаж нового дома в ЖК «Анкор». Теплые цены на старте. Звоните 231-00-63. Застройщик ООО «СЗ «Аванпорт НН». Проектная декларация наш.дом.рф.
6: Хватит ездить по вахтам. «Стройтрест Алабуга» приглашает на работу. От 217 тысяч рублей на руки. Официально. Жилье и трансфер. Звони. 8-939-745-48-08.
7: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 413-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
8: Крупная энергетическая компания «Н-Плюс Тепло Волга» приглашает в свою команду специалистов и рабочих в области тепло- и электроэнергетики. Машинистов, слесарей, электриков. Официальное трудоустройство, достойная зарплата, полный соцпакет, обучение. Звоните 8-904-794-05-35.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82.

0: в черном ящике.
1: Ну что, Марина, ты знаешь про североамериканских индейцев? Расскажи мне, пожалуйста.
2: Ой, ничего.
1: Вот.
2: То, что они и были.
1: Вот.
2: А сейчас практически нет.
1: Да и тем не менее, именно североамериканские индейцы натолкнули нас сегодня на мысль, а что же положить
2: Серьезно?
1: В черный ящик?
2: Вот да. Эти люди тебя натолкнули?
1: Именно
2: я
1: эти
2: просто
1: люди.
2: Однажды встречала человека,
1: который был индейцем.
2: Это было. И он вообще не был похож на индейца. И это вообще было в ночном клубе.
1: А нет, я тебе хочу сказать, что вот индейцы это все дело придумали. Они это все дело как бы внедрили массово в свою индейскую культуру. А потом на какое-то время это все пропало вообще. И до тысячи...
2: Парик с перьями.
1: И до 1940 года вообще об этом никто не вспоминал, пока молодые американцы не стали чаще путешествовать по стране. А во второй половине 20 века то, что сегодня в черном ящике, начали активно распространять в Европе и всех европейских стран именно итальянцы. Mm-hmm. Итальянские мужчины, эти итальянские мачо.
2: Понча, начали... каноэ и бусы. Вот такие варианты приходят.
1: А, в какой-то момент вот то, что сегодня в черном ящике, на себя примерила Одри Хепберн.
2: Ого.
1: И это стало сразу дико популярно среди девушек. Может быть, это даже и не в фильме. Проще просто
2: на улицу
1: на ней увидели. На ней это увидели, да. И такие типа, ох, ничего себе, класс. А почему же мы тоже такое не используем? Да.
2: Всегда были красного цвета?
1: Да нет, конечно.
2: Да?
1: Абсолютно разные.
2: Почему
1: цвета?
2: Вдруг в какой-то момент это стало поводом для юмора и смеха?
1: Ну, потому что, видимо, кавказские мужчины любили именно красные.
2: А, вот оно.
1: Ладно, на самом деле...
2: шорты, купальник. Но...
1: На самом деле, изготавливали их из кожи бизона, оленя, лося, а также замши, кора и листья деревьев.
2: Ой, из коры я хотела бы посмотреть на
1: это. Иглы дикобраза принимали участие в создании некоторых моделей. Металлические подвески,
2: я,
1: ну и, конечно же...
2: Я, понимаю, что ты еще хочешь
1: рассказать. Куда деваться, бахрома тоже была. Что
2: но
1: есть?
2: У нас Алюсик уже очень давно отгадала.
1: Кто, Алюсик?
2: Олюсик.
1: Оля,
2: я так понимаю.
1: Молодец, Алюсик.
2: На фотографии у нее очень милая собачка.
1: Ну что, мы поздравляем Алюсика, потому что сегодня было, ну, мне кажется, достаточно просто, интересно и исторически правильно. Это были
2: мокасины.
1: Да.
2: А у тебя кстати, есть мокасины?
1: Конечно, синие у меня.
2: Mm-hmm.
1: Ну, вот сейчас уже вот прям буду готов уже носить.
2: Слушай, я вот не понимаю мужчин в мокасинах, ты, конечно, извини.
1: Я знаю, да, что тебе не нравится. Это говорит там девушка, у которой обувь похожа на копыта, да. А ей не нравятся мокасины, ребята. Ну, а что делать? Вот
2: держитесь,
1: так и
2: да.

0: Какие новости?
1: Какие новости?
0: На радио «Шансон».
2: Аренду самокатов запретили в подмосковном городе Солнечногорске.
3: Ура, ура, еще одному городу повезло.
2: Вот видишь, как ты радуешься, когда где-то запрещают самокаты. То есть ты, в принципе, призываешь, может быть, не призываешь, но была бы не против того, чтобы электросамокаты полностью были запрещены на территории.
3: Слушай, а я устала смотреть эти новости, как безумные люди врезаются в детей, в пожилых людей. Ну, то есть это страшно, и действительно это небезопасно.
2: Вот мне интересно, когда городские и московские власти придут уже к осознанию того, что бороться с недисциплинированными самокатчиками бесполезно и проще просто запретить, как это сделали, например, в Китае. Там нет электросамокатов. То есть все электросамокаты у нас китайские.
3: Слушай, ну, наверное, кто-то...
2: Но там запрещено. Электровелосипеды, да, вопросов нет, там есть. Электровелосипеды, они по специальным дорожкам ездят, там же, где и ездят все эти скутеры.
3: Электровелосипедам вопросов нет.
2: Они
3: есть
2: почему-то,
3: только вопросы,
2: да,
3: к самокатам.
2: Да, почему-то именно вот...
3: рассадник проблем, бед и
2: по два,
3: опасных
2: по три
3: ситуаций.
2: Человека у нас вот в районе ездят, гоняют по два, по три человека. Я смотрю
3: мне
2: на них, думаю,
3: что... Мне интересно, как принимается решение, что вот надо запрещать. Я имею в виду, что это голосование людей или это,
2: мне кажется,
3: местные
2: это...
3: власти принимают?
2: Местные власти, ну, скорее всего, местные власти и плюс местная ГИБДД, может быть, задействована.
3: Ну, в общем,
2: как-то...
3: будем надеяться, что тенденция продолжится. Ну, я правда не понимаю этого прикола с самокатами. Ходить полезно. Надо ходить, надо гулять.
2: Ну, или велик.
3: Мы не встречаем на самокатах людей, которым тяжело ходить. То есть это никому не помогает в плане того, что это не для тех, кто устал и ему далеко идти.
2: Ну, конечно, я не спорю, что это удобно.
3: Это кто-то
2: дома
3: просто
2: до
3: летит
2: метро
3: на бешеной скорости, сметая все на своем пути.
2: Не, ну когда летят
3: надо?
2: Взрослые люди...
3: Ну, то есть, тоже вопросики. Вот, ну, эти мужчины с бородой, у которых борода развивается.
2: Ну, чаще всего они хотя бы знают правила дорожного
3: движения.
2: Он со смузи
3: на молоке единорога и летит к метро на своем желтом самокате. Ну, извините.
2: Да.
3: Красных еще магазин. Полная комбо.
2: Роллы, кофе, снеки, соусы и сыр вызывают зависимость. А я думаю, что мне роллы нравятся. Оказывается, я на них подсел, да, Марин? Продукты с усилителями вкуса буквально провоцируют человека есть их снова-снова. Причем человек ест их не из-за голода, а потому что они ярко действуют на вкусовые рецепторы и воспринимаются как источник удовольствия. Ну, а кофеин может вызывать привыкание, синдром отмена с головной болью, усталостью, раздражительностью.
3: Слушай,
2: и снижением,
3: ну,
2: концентрации.
3: Допустим, купил ты роллы, ты их на следующий день есть не будешь. Мне кажется, что это самое правильное, как отделить зерна от плевел, потому что, если что-то на следующий день такое же вкусное, как и в тот день, когда ты это
2: не
3: купил,
2: хочется,
3: то тогда все хорошо. А, например, вот щи, борщ, это же на следующий день только вкуснее. Квашеная капуста и мамины котлетки. Они тоже, там, даже на третий день, если
2: то
3: они...
2: То есть
3: лежат...
2: еда, которая не приедается совершенно.
3: Не то, что не приедается. Она не... А вот эти вот с усилителем вкуса всякие, бургеры, какие-то, допустим...
2: А, то есть быстро портятся
3: роллы,
2: или что?
3: И они не быстро портятся. То есть ты их положил в холодильник, но ты их на следующий день
2: все,
3: есть
2: нет,
3: не будешь.
2: Роллы
3: уже...
2: нельзя класть в холодильник. Это самое золотое правило продавцов роллов. Роллы должны вот быть из-под ножа. Вот их нарезали тебе, чик-чик-чик, подали, ты их съел.
3: Ну, роллы из-под ножа, это если там какая-то реальная рыба, а в основном-то это какой-то заветренный уже рис и непонятно покрашенные неправильные, как это, икрины какие-то, не икрины,
2: ну,
3: которые...
2: Марин, я тебя сейчас разочарую, просто есть роллы дороже, чем 150 рублей за 8 штук.
3: 150 рублей только с
2: дороже,
3: огурцом,
2: Марин.
3: Я такие
2: вот,
3: не
2: поэтому
3: ходила.
2: Я и говорю, то, что ты сейчас описываешь, это какие-то бомжероллы,
3: так,
2: понимаешь?
3: Ладно, бомжероллы. Можно я расскажу про котиков?
2: Давай.
3: Кошки мяукают мужчинам чаще, чем женщинам. Ученые из университета Анкары это
2: выясняли.
3: Они нас
2: хотят предупредить о чем-то.
3: Питомцы обращались к мужчинам в среднем 4,5 раза первые 100 секунд после возвращения домой.
2: Беги от нее! Беги!
3: Кошки стараются привлекать внимание, и они понимают, что сколько ты не мяукай женщине, она будет заниматься своими делами, а мужчина сразу типа, котик, что
2: случилось? Ой, котик, что тебя покормить, что ли, надо? Ну, пойдем, котик, я тебя покормлю. Вот твоя миска, пожалуйста.
3: Это вот диалоги Артема Демина.
0: Радио «Шансон». Реклама. Смотри, какая пошла. Сейчас подцеплю ее на раз. Девушка, вашей маме клещ не нужен? А, у вас тоже тиксфли. До свидания, маме привет.
4: Тиксфли – вкусные и эффективные таблетки от блох и клещей для вашей собаки. Тиксфли – ни один паразит не прицепится. Подробности на tixfli.rf.
5: Тиксфли – 90 дней без блох и клещей. Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в богатстве?
6: Столько условий.
7: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
8: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. А у Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
9: А поехали всей семьей!
10: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
11: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
12: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на ВБ.ру. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
13: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
14: Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «КРН Лояльность». 0+.
15: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества – и все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
16: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, «Великий воин».
17: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
18: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО «ВБ». Банк.
19: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев,

0: ладони. На радио Шансон.
1: Среда на календаре, 20 мая, экватор недели. Давайте посмотрим, какие песни нам поют сегодня звезды. Овны, сегодня оптимизм будет вашим главным помощником. Отсутствие страха потерпеть неудачу очень поможет в работе. Совет дня в песне «Ау» Александра Розенбаума.
2: Тельцы, в эту среду вам необходимо контролировать свои эмоции, ведь возможны конфликты на пустом месте. Ваша песня сегодня «Сушнячок» Валерия Кураса.
1: Близнецы, с вами сегодня могут обойтись достаточно резко. Стоит минимизировать контакты с коллегами, а ваша песня в этот день, девочки, он занят, Тамара Кутидзе.
2: Раки, в личной жизни у вас может появиться хороший шанс что-то изменить. Сегодня идеальный день для того, чтобы принимать важные решения. А настроение ищите в песне «Застольная» Таисии Повалий.
1: Львы, избегайте случайных знакомств. В эту среду лучше сосредоточиться на рабочих делах. А ваша песня – это Лена Виктора Дорина.
2: Девы, избавьтесь от старого и ненужного. Пора устроить дома генеральную уборку. А ваша песня сегодня – «Цвет шафрана» Евгения Григорьева.
1: Весы, смело беритесь за самые сложные дела. Верьте в свои силы. Они вас не подведут. Ваша песня – «Мамины подружки» Михаила Круга.
2: Скорпионы, вас ждут приключения и неожиданные знакомства. А ваша песня в этот день «Все пройдет» в исполнении Владимира Ждамирова.
1: Стрельцы, хороший день для публичных выступлений, которые пройдут успешно, громко. Начальство вами, естественно, будет довольно, так что можно подумать и о прибавке к зарплате. Ваша песня «Гуси» Алексея Петрухина.
2: Козероги, дела, которые вы начнете на этой неделе, будут удаваться вам с легкостью и порадуют вас своими результатами.

0: результатами. Настроение ловите в песне «Боль перекатная» Вики Ветер.
1: Водолей, очень скоро судьба предложит вам пойти на рискованное дело. Но оно будет таким, обдуманным и даже поможет добиться успеха. На работе есть вопросики, которые нужно решить, и причем решите их только вы. Не слушайте никаких советов коллег. Ваша песня «Дурак ты, Вася» группы «Лесоповал».
0: Рыбы, этот день станет одним из лучших в этом месяце. Сегодня возможны самые невероятные подарки от Вселенной. Верьте в себя, и у вас все получится. А ваша песня в этот день «Как же я соскучился» Сергея Куренкова.
1: Радио «Шансон» всем желает легкой и музыкальной среды.

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-5201-224. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, ожидается плюс 31 градус и малооблачное небо. Вечером немного прохладнее, плюс 26, ночью также малооблачно и плюс 19.
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Нижегородская реклама на Радио «Шансон».
4: Каждый день город задает свой ритм. Быстрый, динамичный, современный. И теперь у этого ритма есть имя. LG X50+. Кроссовер с обновленным дизайном, современными технологиями и еще большим комфортом. Ждем вас на тест-драйв новинки у официального дилера компании «Интеравтоцентр» на Южном шоссе, дом 1. Подробности на inoglg.ru. LG X50+. Надежность в движении.
5: Время, проведенное с близкими, бесценно, даже на расстоянии. Чтобы быть рядом, когда далеко, мы дарим связь. Переведи пенсию в Т-банк и получи бесплатные звонки интернет от Т-мобайла.
6: Акция от АО Т-банк. Бонусы от банка оператора за перевод пенсии с 15 апреля по 15 июня 2026 года. Для лиц, зарегистрированных в Новосибирске, Нижнем Новгороде, Воронеже, Тюмени. Услуги связи от ООО Т-МОП. Подробнее на Т-банк.ру.
7: Почувствуй ритм кроссовера Havail Jolion. Наполни дни естественным светом с панорамной крышей. Открой новые места с системой автоматической парковки. Освежи вид улиц с ярким спортивным дизайном. В Havail Center Автолига технологичный кроссовер Havail Jolion от 1 999 000 рублей. Подробности по телефону 266-66-14. Не является публичной офертой.
8: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. 2 100 000 рублей единовременная выплата плюс сертификат на получение земельного участка. Денежное довольствие 210 000 рублей ежемесячно. Широкий выбор военных специальностей. Звони 8 800 10 17 017.
9: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-82.

0: 8 утра в Москве с новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. 60% продаж новых автомобилей в России приходится на 15 регионов. С января по апрель в нашей стране реализовали 382 тысячи новых легковушек, почти на 10% больше, чем годом ранее. Около 20% рынка занимает столичный регион. В Москве за 4 месяца было продано свыше 50 тысяч машин, в Подмосковье без малого 28 тысяч. В Санкт-Петербурге реализовали почти 22 тысячи автомобилей. Кроме того, продажи выросли в Челябинской и Свердловской областях, Пермском крае, Татарстане. В Сапсанах может появиться посадка по биометрии. РЖД рассматривает такую возможность после тестирования технологии на ласточках, сообщил РИА Новости замгендиректора компании Евгений Чаркин. РЖД и Центр биометрических технологий запустили возможность посадки пассажиров в поезд по биометрии 8 апреля. Опция работает в пилотном режиме на начальных станциях ряда поездов, курсирующих из Москвы в Кострому, Иваново и Нижний Новгород. В Москве сегодня самая большая продолжительность жизни. Она достигает 80 лет, сообщил мэр Сергей Собянин. Он отметил, что это удивительная ситуация, учитывая, что речь идет о мегаполисе с самой напряженной жизнью с точки зрения транспорта, экологии и городского стресса. По мнению Собянина, такой показатель складывается из медицинской составляющей, состояния окружающей среды, а также вовлечения старшего поколения в активную общественную жизнь. А далее в утреннем шоу в формате 2D вспоминаем студенческие годы. Где вы жили в то время? В общежитии, с родителями или в съемной квартире? Пишите в Макс и другие мессенджеры.
1: Спонсор выпуска ООО «CSC ЛТД». «Халин Стронг». Двойная поддержка вашей памяти, концентрации и работоспособности. Стресс и усталость не дают сосредоточиться. Хотите поддержать память и внимание? Попробуйте «Халин Стронг» для поддержания активной жизни. Уникальная синергия компонентов «Халина» и «Гинкго Биллоба» способствует поддержанию памяти, концентрации внимания и восстановлению работоспособности. «Халин Стронг» – двойная поддержка функций мозга. БАД не является лекарственным средством.
2: Игорь Иванович, у вас новые очки?
3: Да, Людочка, доктор прописал.
2: Только чтобы их слушать, вам очки не нужны.
3: Кого их, Людочка?
2: Утреннее шоу в формате 2D.
4: Утреннее шоу в формате 2D. С 7 до 11 на радио «Шансон».
5: Снова

0: Откровенно о сокровенном.
1: 8:06 в Москве. Вы слушаете утреннее шоу в формате 2D. Здесь Артем Демин и Марина Дымова. Мы всех приветствуем.
2: Здравствуйте, здравствуйте, наши любимые радиослушатели.
1: Доброго вам утра, прекрасного вам настроения, ну и, наверное, замечательных воспоминаний в ближайшие пару часов, потому что поговорить...
2: Артем такую тему придумал, невероятно.
1: Мы хотим сегодня поговорить о студенчестве, о том, где вы жили, будучи студентом. В России просто предложили вести студенческую ипотеку с первоначальным взносом в 3% от стоимости жилья и ставкой в 6% годовых. Если эта инициатива будет реализована, то при покупке квартиры стоимостью 7 миллионов рублей первоначальный взнос будет, ну, порядка 210 тысяч.
2: А сколько
1: тысяч
2: лет потом платить?
1: Не важно, Марина, лет? Давай вот сейчас. У нас не урок.
2: Нет, я...
1: Ты пришла не на урок математики.
2: А, хорошо.
1: Ты пришла на урок воспоминаний.
2: Я просто к чему? Я вчера видела в интернете такое забавное видео. Там на улице один молодой человек подходит к другому и говорит: слушай, я тебе дам 10 тысяч рублей, позвони сейчас маме и скажи, что ты взял ипотеку на 30 лет с платежом 250 тысяч рублей в месяц. И парень по громкой связи звонит маме, говорит: мам, ты сейчас за меня так порадуешься, я ипотеку взял. Она говорит: ты что, дурак, не для этого мы тебя с отцом рожали. Я бате не скажу. Откажись от этой ипотеки.
1: Надо ролики. Ну, я
2: понятно,
1: думаю, это
2: что такое,
1: конечно.
2: Это больше юмор, но в целом, понимаешь, я к тому, что, мне кажется, фишка студенчества в том, что ты свободен. Ты можешь гулять сколько угодно. Ты живешь в этом общежитии, и ты не думаешь о том, что ты в кабале на 40 лет.
1: Нет, ну ты смотри, ты живешь в этом общежитии, это если ты иногороднее. Ну а сколько людей, допустим, никуда не уезжали? Они жили либо в своих квартирах, либо они жили с родителями, либо еще
2: знаю,
1: как.
2: Если, мне кажется, если мы говорим про поколение вот твое, то в основном
1: да, все. Мое, да, мы строили БАМ. Конечно, да, это мы
2: все
1: вот
2: куда-то
1: это.
2: Куда-то уезжали, я про
1: да,
2: то и
1: да,
2: говорю.
1: Да, да, да, Булат Акуджава, мои ровесники, вот эти вот все
2: так,
1: ребята.
2: Дорогие здесь друзья, ну мы хотим вспоминать ваши студенческие времена. Жили ли вы когда-то в общежитии? Как
1: где
2: это было,
1: с кем
2: вы, и
1: да,
2: вообще был ли у вас такой опыт? Потому что Артем очень своим опытом хотел поделиться, что даже такую тему выбрал.

0: Реклама.
1: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в богатстве?
2: Столько условий.
3: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
4: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
5: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7 990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
6: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
7: Телефон рекламной службы радио «Шансон» 8-495-925-33-17. Дима!

0: Откровенно о сокровенном.
1: Итак, хотим сегодня с вами, дорогие друзья, порассуждать на тему студенческой ипотеки, потому что, ну, на самом деле забавно, идея вроде неплохая. То есть, если ты становишься студентом, то тебе, может быть, дадут студенческую ипотеку с первоначальным взносом 3% от стоимости жилья. Вот, Марина, давай порассуждаем на эту тему. Готова ли ты стать студенткой в свои 30 с небольшим?
2: Я, конечно, готова. Я безумно люблю учиться, но я понимаю, что второй раз поступить на бюджет нельзя. Есть такие у нас законы, что второе высшее как бы надо тогда получать за деньги. И я понимаю, что те, например, направления, которые мне нравятся, а они связаны либо с реставрацией, либо с виноделием.
1: Либо с ресторанами просто.
2: Либо с какие-то истории, связанные с искусством. Ну, вот это вот все. И я понимаю, что пойти учиться, это значит мало того, что обрекать себя на то, что ты реально постоянно привязан к учебе, тебе надо учить, готовиться, сдавать экзамены, так еще это и за деньги. То есть ты платишь за то, что у тебя нет свободного времени вообще.
1: Ну, то есть вот для нас, для тех, у кого уже есть высшее образование, да, это как бы не вариант.
2: Одно дело для студентов, но с другой стороны, как бы мы понимаем, что сейчас есть такая тенденция, что бесплатных мест в вузах крайне мало. То есть и получается, что человек из-за учебы, ему платят, скорее всего, родители, потому что если студент учится, это его первое образование после школы там человеку молодому 19-20 лет, то есть ему родители, допустим, оплачивают учебу, и тут он такой: я хочу взять студенческую ипотеку. А как он будет за нее платить, если он не работает? То есть, ну, это изначально какая-то суперсложная
1: схема. Это изначально подталкивает студента идти работать.
2: А как он будет и учиться, и работать? Кем он?
1: Так очень многие студенты делают. Во всем мире, причем,
2: Я
1: Марин.
2: Была в эти, на первые майские выходные в Архангельске, и там есть медицинский университет, и там рассказывали, что новый ректор ввела какой-то запрет, чтобы студенты не работали по совместительству на начальных курсах в медицинских учреждениях, ну, потому что иначе они отвлекаются. И в итоге все медицинские студенты где работают? Курьерами, официантами. И это как бы, ну, это неправильно. Если человек учится на врача, он должен тогда полноценно учиться и получать образование врача, а не работать где-то официантом, понимаешь? Иначе он, чтобы закрывать свою студенческую ипотеку. Тут какая-то история, что это либо будет понижаться качество его учебы, или, потому что он, ему надо работать, чтобы закрыть эту свою
1: студенческую
2: ипотеку.
1: Не знаю, мне кажется, подрабатывать в больницах медбратом или даже санитаром, санитаркой, вполне себе нормальная история для студентов.
2: Да, абсолютно. Но я же тебе говорю, что там в вузе ввели запрет.
1: Но я думаю, что сейчас после нашего эфира этот запрет будет снят. Главное, чтобы ректоры не сняли еще. Так, ладно, дорогие друзья, давайте, что вы думаете по поводу студенческой ипотеки. Вспоминаем
2: как вы
1: свои...
2: это видите вообще?
1: Да, вспоминаем свои студенческие годы. Рассказывайте, где вы жили, с кем вы жили, будучи студентами. Плюс +7 909 955 103.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Выходные, дача, пробки. С новым автомобилем BLG каждая поездка превращается в удовольствие. Даже в пробке вы отдыхаете.
2: В «Автолиге» автомобили BLG от 1 миллиона 700 тысяч рублей. Нижний Новгород, Московское шоссе 247. Выезд из города в сторону Москвы. Банк-партнер «Аутобан», не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: BLG. Надежность в движении.
4: Весной принято начинать что-то новое. Мы вот начали строить новый дом. Старт продаж нового дома в ЖК «Анкор». Теплые цены на старте. Звоните 231-00-63. Застройщик ООО «СЗ «Аванпорт НН». Проектная декларация наш.дом.рф.
5: Здорово! Узнал? Это мы! Сердце, печень, щитовидка. В Гемотест для нас акция «Весеннее обострение». Анализы, УЗИ, ЭКГ. Возьмут недорого, по-братски. Могут, надо поскочить. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: вкуснее и разнообразнее.
1: Только в звонке. Грандиозная распродажа золота, техники, электроинструмента. Горячие предложения на звонмаркет.ру.
2: ИП Телухин АА. УКРНП 304-526-011-800-121.
3: Сними очки навсегда. Все виды лазерной коррекции зрения в Центре современной офтальмологии
4: Никасринг.
5: Скидку и подарки гарантируем. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом. Акция действует до 30 сентября 2026 года.
6: Крыша течет. Не трать времени зря. 27 29 и 30. Профнастил. Металлочерепица. Металлопрокат. Звони. 27 29 и 30.
7: Переезжайте в КМ Анкудиновский парк. Пожалуй, в мае самые удачные условия покупки квартиры с кухней и техникой. Снижаем цены и ставки по ипотеке. Даем рассрочку на первый взнос. Мечтайте и сбудется. 420-50-20. Каркас «Монолит». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Паузвербанк. ОСС «Эмберлэнд». Проектная декларация на наш.ком.ру.
9: В мае новый Теннет в Автолиге на Московском от 1 850 000 рублей. Для вас повышенный трейд-ин, рекордно низкие ставки по кредиту и доп. Оборудование в подарок. Автолига, Московское шоссе, выезд из города в сторону Москвы. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Партнер ПАО «Сбербанк».
10: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-77.

0: Откровенно о сокровенном.
1: Ой, сколько сообщений-то вы нам накидали по разным поводам.
2: По разным поводам? У нас повод должен был быть один.
1: Новость была по поводу того, что хотят сделать специальную студенческую ипотеку с нормальными процентными ставками.
2: Ну и очень забавный и аппетитный первоначальный взнос. 3%
1: к этой новости у меня вопросов больше, чем ответов, потому что, ну, действительно...
2: Задавай, Марин.
1: Ну, смотри.
2: Давай.
1: Допустим, вот твоя дочь учится сейчас в университете.
2: Да, учится.
1: Могла ли бы она потянуть эту студенческую ипотеку, даже несмотря на не очень большой первоначальный взнос?
2: Боюсь, что самостоятельно не смогла бы. С помощью родителей, наверное, смогла бы.
1: Ну, понимаешь, вот а есть люди, которые берут кредит.
2: Я думаю, что вот эти все студенческие ипотеки, они раздаются с тем намерением, что все-таки выплачивать их на первоначальном этапе, как и первоначальный взнос, будут делать родители. Ну а почему? Родители же многие. Родители же многие несут деньги в банк.
1: Несут.
2: Вот, мы же знаем.
1: Пытаются накопить детям на жилье.
2: Вот, а мы знаем кучу историй, когда у людей столько денег, что они даже готовы ими делиться с мошенниками, и там речь идет об аппетитных суммах таких.
1: Я просто к тому, что чем тогда студенческая ипотека отличается от ипотеки для семейной ипотеки, например?
2: Ну, только тем, что студент может быть холостым в этот момент, и все. А семейная — ты должен создать семью. И это уже совершенно другой шаг.
1: Степан, логичное сообщение нам присылает. Здравствуйте, студенческая ипотека — это бред. Тем, кто хорошо учится, нужно давать комнату или малосемейку, чтобы он там один жил, а бурные соседи не мешали учебе своими гулянками. Вот это я согласна. Действительно, допустим, ты 100-бальник по ЕГЭ. Пожалуйста, тебе комната, пусть там на первом этаже, пусть на последнем, пусть какая-то небольшая студия.
2: Марин, ты закончила институт, вышла, и ты по-прежнему студент без места жительства. А если у тебя студенческая ипотека, то ты вышел, и у тебя есть квартира, в которой ты живешь. Просто выплачивай ипотеку, и все.
1: Хорошо.
2: Это разные вещи, Степан, понимаете?
1: Вот тебе история от Юли. По поводу ипотеки студенческой. Наверное, семейным студентам это пригодится. А одиночкам она вообще ни к чему. Марина
2: почему
1: права, студенчество — это пора свободы и бунтарства. Когда-то давно мне, как иногородней студентке, было предложено заселиться в общежитие. Столько лет прошло, а картинка так и стоит перед глазами. Страшная. Подходим с комендантшей к двери, открываем. Я теряю дар речи. В центре комнаты стоит стол, к нему придвинуты галочкой две железные кровати с сеткой рабицей. Кровати не заправлены, мягкие, мягко говоря, постельное белье комом. А среди комков выседает подевица восточной внешности крайне неопрятного вида, почему-то в майках. На столе стоит сковородка, на ней что-то неаппетитное. И эти красотки уплетают это ложками. Повернули на нас свои головы с косичками, посмотрели и, отвернувшись, продолжили трапезу. При этом в комнате бардак, хаос, грязь. Хорошо, хоть не на полу они завтракали. В общем, моей ноги в данном учреждении больше не было на протяжении всего периода обучения. Оформила сначала свободный график и ездила на электричке. Вот.
0: Автомобильные новости.
3: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Что мы любим больше всего? Правильно, считать чужие деньги. Вот вы можете придумать, как за 16 дней потратить 543 миллиона рублей. Уверен, это будет непросто. А «АвтоВАЗ» смогли. Именно на такую сумму в период с 1 по 17 мая модернизировали завод, собирающий наши любимые «Лады». В результате проведенных работ повысится эффективность и качество сварки «Весты», «Ауры» и «Нивы». А также мы максимально приблизимся к началу производства современного кроссовера «Азимут». Кроме этого, был модифицирован цех сборки двигателей, выпускающий моторы объемом 1,6 литра, мощностью свыше 120 лошадиных сил, и агрегатов 1,8, выдающих свыше 130 сил. В пресс-службе производителя подчеркнули, что все работы, направленные на обновление предприятия, были проведены за счет собственных средств компании. Это самая родная автоновость дня. С вами «Давиногаз» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Технологии строятся, фитнес развивается, знания создаются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Лаборатория Касперского, World Class, Skillbox и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
2: Вы еще не чешетесь? Это временно. Потому что достаточно одной самки зудневого клеща, занесенной вашей собакой в дом, чтобы зудневая чесотка проявилась у вас и ваших близких. Обезопасьте себя и своего четвероногого друга с помощью надежного проверенного препарата TixFlea. Вкусные таблетки TixFlea профилактируют пироплазмоз, анаплазмоз, аллергические дерматиты, а также паразитарные отиты у ваших животных.
3: А поехали всей семьей!
4: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
5: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
6: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организации розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
7: От Кавказа до Камчатки с маслом «Любрекс» все в порядке. От Сибири и до юга «Любрекс» по совету друга.
8: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.
9: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
10: Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
11: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, «Великий воин».
12: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким. Просто так. Просто по карте ВВ-банка кэшбэк 5% на все. ВВ-банк. Выгодно просто так.
13: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-banc.ru. ООО «ВВ-банк».
14: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
15: Срочно ищу летельщика, заказы горят.
16: Помогите найти зубастого продажника.
17: Мне очень нужен четкий программист.
18: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
19: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России. 0+.
20: Телефон рекламной службы радио «Шансон» 8495-925-3317.
21: Откровенно! Сокровенно.
22: Откровенно о сокровенном.
23: Обсуждаем мы сегодня с вами новость, дорогие друзья, в которой говорится вот о чем. Задумались в правительстве, чтобы ввести студенческую ипотеку с первоначальным взносом 3% от стоимости жилья и ставкой 6% годовых. И если инициатива будет реализована, то можно будет купить квартиру стоимостью, например, 7 миллионов. Первоначальный взнос всего лишь 210 тысяч рублей. Мне очень понравилось то, что написала нам радиослушательница Адиля. Она пишет: скажу вам, как человек, плотно работающий с недвижимостью, если такой закон будет принят, то при данной ипотеке вы увидите аншлаг в учебных заведениях. И этот аншлаг будет объясняться только ради того, чтобы получить и эту ипотеку. Потому что люди даже будут на несколько месяцев становиться студентами, а смышленые еще и круто заработают на всем этом. Вот такое мнение.
0: Ну вот так и есть на самом деле. Но с другой стороны, вы понимаете...
23: Я бы тоже стал студентом ради такой ипотеки.
0: Дорогие друзья, я к тому, что сейчас в плане ипотеки происходит такая ситуация с точки зрения экономики, что, например, вот смотрите, я взрослый человек, мне 36 лет, у меня есть дочь, я работаю на двух работах, ну, то есть стараюсь обеспечить

0: Это вообще не
1: верю. Не реализуют, думаешь?
0: Это нереально, потому что...
1: Но, с другой стороны, видишь, очень много, говорят, жилья, которое построено в той же самой Москве, и которое никак не может распродаться, потому что у людей нет возможности брать ипотеки. А те ипотеки, которые дают, они действительно, как ты правильно говоришь, неподъемные. Строители жалуются, что не распродается жилье.
0: Если мы читаем новости периодически, что люди гаражи покупают, чтобы там жить.
1: Да. Вот, поэтому, конечно, вот то, что мы сейчас имеем, мы просто обсуждаем новость, Марина. Мы не знаем, примут ее, не примут, что с ней будет.
0: Ну вот Сергей нам пишет, идея классная, семейную не дают, а у многих уже дети 18-летние. В любом случае, ребенку жилье нужно, я готов платить за своих детей, я отец. Будет жилье, а появится и семья тогда быстрее, а там и повышение демографии от этих детей. Сам я жил в общежитии на съемных квартирах, пил, курил, гулял, дрался. Кое-как доучился, пишет Сергей. Ну, надо тему продолжать, я считаю, что слишком много длинных сообщений, которые мы еще не успели зачитать. Ну, поэтому...
1: действительно, да, сообщений много, что-то не успели прочитать, поэтому в следующем часе продолжим обсуждение темы студенческой ипотеки. Что вы думаете по этому поводу? Напишите. +7 909 955 1030. Работает национальный мессенджер Макс, ну и другие доступные мессенджеры тоже пока еще фур.

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, ожидается плюс 31 градус и малооблачное небо. Вечером немного прохладнее, плюс 26, ночью также малооблачно и плюс 19.
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
4: Время, проведенное с близкими, бесценно, даже на расстоянии. Чтобы быть рядом, когда далеко, мы дарим связь. Переведи пенсию в Т-банк и получи бесплатные звонки интернет от Т-мобайла.
5: Акция от АО Т-банк. Бонусы от банка и оператора за перевод пенсии с 15 апреля по 15 июня 2026 года. Для лиц, зарегистрированных в Новосибирске, Нижнем Новгороде, Воронеже, Тюмени. Услуги связи от ООО Т-моб. Подробнее на Т-банк.ру.
6: Бриллианты. Дар любви. Большие бриллианты. Дар большой любви. Ювелирный салон «Византия». Торговые центры «Фантастика», «Республика», «Небо», «Лобачевский плаза» и «Большая Покровская, 57».
7: Выбирайте жизнь в КМ «Дом на Барминской». Серьезно увеличиваем ваше преимущество при покупке премиальной недвижимости в мае. Выгода 10% и даже больше. Впечатляет. Дом сдан. Каркас «Монолит». 420-50-20.
8: ОСЗ группа «Инвестстрой». Проектная декларация на наш.дом.рф.
9: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните. 413-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
10: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-42.

0: 9 часов утра в Нижнем Новгороде с новостями на радио «Шансон» Анастасия Соболева. Здравствуйте. Международная федерация муай-тай разрешила россиянам выступать с флагом и гимном. Теперь российские атлеты смогут участвовать в официальных соревнованиях во всех возрастных категориях без ограничений, используя национальную символику на экипировке. Министр спорта России Михаил Дегтярев отметил, что это важное решение для всего российского спорта и новый шаг к полноценному возвращению наших сборных на мировую арену. В июне сборная России в полном составе выступит на чемпионате и первенстве мира в Малайзии. Напомню, ранее исполнительный комитет Международной федерации гимнастики также разрешил российским спортсменам выступать с национальной атрибутикой. Несколько улиц перекроют в Нижнем Новгороде 23 и 24 мая. Об этом сообщили в Центре развития транспортных систем региона. Ограничения связаны с проведением спортивного мероприятия. В зону перекрытий попадут участки улиц Бетанкура, Советской, Керченской, Красной Слободы, Широкой, Минина, Варварской и Алексеевской. Кроме того, ограничения коснутся Канавинского моста, площади Минина и Пожарского, Похвалинского и Зеленского съездов. Движение будет приостановлено с 9 вечера субботы и возобновится в воскресенье в 16:00. Последние звонки, как и выпускные в нижегородских школах, состоятся в штатном режиме. Об этом рассказал глава Министерства образования региона Михаил Пучков. Он подчеркнул, что у учебных заведений существуют методички на случай возникновения ЧП. Они обновляются каждый год и учитывают в том числе вопросы защищенности от террористических атак. Однако отмечается, что окончательное решение о формате последних звонков и выпускных принимают руководители школ. Актер и спецпредставитель МИД России Стивен Сигал вошел в попечительский совет Центра наследия. Он подтвердил готовность участвовать в проектах по сохранению культурного и духовного наследия страны. Актер отметил, что деятельность организации оказывает значимое положительное влияние на укрепление национальной идентичности. Также он выразил готовность стать амбассадором Центра в странах СНГ и дальнего зарубежья. Анастасия Соболева, радио «Шансон».
1: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Людочка?
4: Да, Игорь Иванович.
3: Что-то у меня в компьютере файл не открывается.
4: А в каком формате у вас файл?
3: Я знаю только один формат. Это 2D.
5: Утреннее шоу в формате 2D. С 7 до 11 на радио «Шансон».

0: Сокровенно.
1: 9 часов 6 минут в Москве. С вами утреннее шоу в формате 2D. Здесь Артем Демин и Марина Дымова. Мы всех вас приветствуем. Мы всем вам желаем доброго утра и напоминаем, что сегодня уже среда, экватор недели, 20 мая. И хотели бы с вами обсудить тему, касаемую студенческой ипотеки. Расскажешь новость, Марина?
2: Уже можно?
1: Конечно.
2: Новость такая, что обещают нам, что у студентов будет роскошная студенческая ипотека.
1: Жизнь.
2: С первоначальным взносом в 3% от стоимости жилья и ставка всего 6%. Какие-то это ставки какого года? 2007-го? Такие, ну нет таких ставок.
1: В смысле?
2: Если инициативу эту реализуют, ну как пример, да, при покупке квартиры стоимостью в 7 миллионов рублей, первоначальный взнос будет всего 210 тысяч рублей.
1: Марин, а семейная ипотека, ставка сколько?
2: Честно
1: правильно, 6%.
2: Ну, семейная, молодая семья.
1: Да, и студенческая 6%.
2: Людям
1: что
2: должно
1: тебя
2: быть
1: удивляет?
2: До 30 лет.
1: Семейная ипотека, дети, так, про ипотеку.
2: Ну, минимум.
1: Семьям с детьми до 6 лет.
2: Минимум двое детей должно быть. Или,
1: а если загородный дом,
2: муж
1: да.
2: и жена, то им должно быть меньше 30 лет.
1: Ага, ага.
2: То есть, как бы, тоже, по сути, та же студенческая, только для студентов с детьми. Тебе так не кажется?
1: Для женатых студентов. С детьми.
2: Ну да. Ну да. Там, в общем, как бы я в это не верю. Артем еще
1: не верит. В смысле, ты во что не веришь-то? Объясни мне,
2: что
1: пожалуйста.
2: Что это реализует? Тогда
1: почему?
2: Цены на квартиры поднимут так, что за 7 миллионов не будет ни одной квартиры ни в одном регионе нашей страны. Вот в это я больше могу поверить. Вячеслав пишет, проблема-то не в ипотеке, а проблема в том, что это к теме о врачах.
1: Угу.
2: Потому что Вячеслав уже давно свое сообщение написал, только сейчас мы его зачитываем. Что какие-то люди придумали врачей учить платно. И теперь медицина на выходе, это больше не про помощь, а это больше про баб. Стоматология вообще практически недоступна подавляющему числу населения. Да и все остальные сферы медицины тоже оставляют желать лучшего. За здоровье людей с полной отдачей бьется только единицы докторов.
1: Мы хотим поговорить сегодня не про медицину и не про доступность медицины.
2: Нет,
1: мы хотим поговорить про студенческую ипотеку, дорогие
2: надо
1: друзья.
2: Надо бесплатно сделать обучение в вузах.
1: Так.
2: И тогда
1: уже есть обучение бесплатное в вузах.
2: Ну сколько процентов
1: бесплатных мест? Если ты умненький, так будь умненьким. Кто тебе не дает-то, пожалуйста.

0: Шансон. Реклама.
1: Недвижимость подбирается. Маркетплейс строится. Путешествия планируются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Циан, МВидео, Авиасейлс и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
2: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
3: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
4: До 29 мая продолжается прием заявок на рейтинг топ-1000 российских менеджеров, руководителей компаний, предприниматели, топ-менеджеры, те, кто держит руку на пульсе экономики России. Заявите о себе в крупнейшем бизнес-рейтинге страны. Кандидаты оцениваются по критериям: деловая репутация, вклад в развитие компании, а также по ряду профессиональных показателей. Организатор – Ассоциация менеджеров. Подробности на сайте top1000.amr.ru.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
6: Будет утро добрым, будет добрым день.
7: Утреннее шоу в формате 2D. С 7 до 11 на «Радио Шансон».

0: 9:15 в Москве. Продолжаем обсуждать тему студенческих ипотек. Нужно это или нет? Хорошее это дело или не очень? Марина считает, что дело не выгорит, потому что... Что это за халява? Квартира с первоначальным взносом 210 тысяч рублей. Да разве это возможно? Это ненормально, такого не должно быть. А я считаю, что это нормально.
1: Что и такое должно все быть. Переворачиваешь с ног
0: я
1: на
0: голову. Считаю, что должно быть так. Я считаю, что должны быть студенческие ипотеки. Во-первых, студенческая ипотека – это не для студентов. Студенческая ипотека – это для родителей студентов, чтобы у студента после окончания института была собственная квартира. Потому что родители так и так хотели бы помочь своему чаду, а тут государство, видишь,
1: идет навстречу. Ты сейчас взял студенческую ипотеку для своей дочери?
0: Да,
1: ты
0: конечно.
1: Ты бы ее потянул,
0: за
1: да?
0: 210 тысяч рублей с первоначальным взносом, конечно,
1: нет.
0: Потянул бы.
1: А ты найди сначала в Москве квартиру за 7 миллионов рублей.
0: А я найду, Марина, в Москве. А я найду, Марина. И не спорь со мной.
1: Нет, давай, Артем, ну вот реально,
0: ну
1: ты
0: что?
1: Все
0: ну,
1: типа
0: есть,
1: переводишь
0: есть,
1: в шутку,
0: есть.
1: Но...
0: Есть в Москве квартиры за 7 миллионов
1: Почему
0: рублей.
1: Почему ты не купил себе такую квартиру за 7 миллионов
0: Потому
1: рублей?
0: Потому что я
1: и
0: себе купил...
1: Ты планируешь снимать в ближайшее время, а не покупать.
0: Дороже.
1: А, ну хорошо.
0: Марина...
1: Только ты не вспоминай времена, когда ты покупал квартиру, прошло сколько? 15,
0: царь горох правил, да.
1: Лет или
0: это
1: 20.
0: Было нормально, это было удобно. Мы крепостные.
1: А сейчас мы серьезно можем поговорить, нет?
0: Нет. А смысл? Не, ну хорошо, давай поговорим серьезно. О чем?
1: Сергей нам пишет, а может просто пусть уже начнут снижать стоимость жилья, а то, как говорят строители, не покупают жилье по этой цене. Мы просто перестанем строить, и тогда будем создавать искусственный дефицит, чтобы люди купили. Ну, реально, подъезжая к Москве, сколько построили новых домов?
0: Да.
1: Сколько нового сносят старые дома, строят
0: да.
1: новые.
0: Реконструируют, реновации.
1: Я просто
0: и
1: знаю
0: так далее.
1: Огромное количество людей, которые много работают, которые действительно нормально зарабатывают, но они не могут себе позволить купить квартиру и взять ипотеку, ты понимаешь?
0: Мария, хватит про себя опять вот это вот. Все про себя, только про себя и про себя и про
1: Хорошо.
0: Себя ты рассказываешь.
1: Давай про Елизавету. Вот она нам рассказывает свою историю. Во времена учебы в Минске, получается, жила в общежитии на самой окраине Минска. Там учились и жили студенты двух факультетов: радиофизики и электроники и биологии. Угу. Скучно нам не было. Сколько семейных пар создали биолухи с рафиками. Про жилье тогда и не думалось. Жили просто, радовались жизни. До сих пор при встрече с приятельницами, одногруппницами вспоминаем общажные истории. Сейчас молодежь более продуманная. Запросы выросли, жизнь откладывают, но потом с молодости брать ипотеку, по моему мнению, это как будто бы обрекать себя на кабалу, тогда придется сидеть на одном месте, пахать без выходных, и тогда можно не понять, что именно тебе в этой жизни нужно. Может, не только профессию сменить, но и что-то еще. И вот с 30 до 35 лет там уже можно потихонечку приземляться и тогда думать про свое жилье и ипотеку. Вот мнение Елизаветы. Она считает, что вот эта студенческая ипотека, она обрекает молодежь на отсутствие молодости. То есть им с молоду придется
0: да просто
1: много...
0: Да родители будут выплачивать. Ничего они не будут делать. Что там они с молоду будут. Там какие-то копейки будут выплачиваться на первоначальном этапе. Доброе утро, любимый ведущий. Мои студенческие годы связаны с Калугой.
1: Я сейчас тебя прибью, Артем. Ты слишком несерьезно рассуждаешь на важную тему, которая касается всех.
0: Какая важная? Что? Давай еще раз. Давай, хорошо. Все, Светлана, я не читаю ваше сообщение, потому что Марина мне задает какой-то провокационный вопрос. Давай.
1: Читай сообщение, Светлана.
0: Доброе утро, любимый ведущий. Мои студенческие годы связаны с Калугой. Я училась в колледже, общежития не было. Жила все на съемной квартире с пожилой женщиной. Ее звали Клеопатра Васильевна. Боже мой, какое красивое имя. Клеопатра Васильевна. Это должно быть у нас, Марин. Клеопатра Васильевна, это должна быть подруга Едвиги Карловны. Да. Бывшая балерина. Ой, вообще 100% попадание. Очень теплые воспоминания. Окунулась в мир интеллигентности и культуры. После получения диплома несколько лет даже переписывались. Когда учились заочно в Туле, во время сессии жила тоже на квартиру, но уже у бабы Кати. Тоже теплые воспоминания. Она меня даже крестила. Прекрасные истории. Продолжим читать их совсем скоро.
2: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
3: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.

0: Ивановская курочка. Мы делаем жизнь вкуснее и разнообразнее.
1: Принимаем золото. Дорого. У физических лиц и ломбардов. Актуальный курс на zvonmarkets.ru.
2: Я пропою, звонки всем максимум дают.
3: Бесплатная замена при покупке моторного масла в автокомплексах «Масленыч». Только оригинальные масла от проверенных производителей. Быстро, выгодно, профессионально. Сеть автокомплексов «Масленыч». Меняйте масло бесплатно. Подробности и сроки у продавцов-консультантов и на сайте masleno.ru.
4: Синяя, белая, черная. О, красная! Дорогой, дорогой! Мне вот это подходит под мой маникюр.
5: Новая «Лада» вместо твоей машины с пробегом. Да еще и по ценам производителя. С дополнительными выгодами и сниженной ставкой по кредиту.
6: Да-да. И это все в дилерском центре «Юникор». Мы выгодно обменяем ваш старый автомобиль на новую «Лада». Официальный дилер «Лада» «Юникор».
7: Не оферта. Подробности в отделе продаж. Услуги кредитования оказывает АО «Автофинансбанк». Лицензия номер 170 от 6.09.2023 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Скоро свадьба, а в Алтые обручальное кольцо в подарок. Ювелирный салон «Алтын». Желай счастья молодым.
9: В Муравьином проспекте Ленина, в Фантастике и в парке «Авеню».
10: Крупная энергетическая компания «Н-Плюс Тепло Волга» приглашает в свою команду специалистов и рабочих в области тепла и электроэнергетики, машинистов, слесарей, электриков, официальное трудоустройство, достойная зарплата, полный соцпакет, обучение. Звоните 8-904-794-05-35.
11: Хватит ездить по вахтам. «Стройтрес Алабуга» приглашает на работу. От 217 тысяч рублей на руки. Официально. Жилье и трансфер. Звони. 8-939-745-48-08.
12: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-22.

0: откровенно.
1: Итак, обсуждаем сегодня с вами студенческую ипотеку. Нужна ли студенческая ипотека? Потянут ли ее студенты? Да и вообще, предоставится ли им такой шанс взять ипотеку под какие-то 6% годовых с первоначальным взносом?
2: Просто 3%. Студенты — это временное состояние, понимаешь?
1: Да.
2: Допустим, родители — это постоянно.
1: Да.
2: Молодая семья, они ее осознанно создали, и они потом будут родителями 1, 2, 3 и так далее.
1: Так.
2: Студент? Сегодня ты студент, завтра тебя отчислили. Ты
1: что?
2: Понимаешь?
1: И поэтому ему не стоит улучшать жилищные условия,
2: да,
1: после окончания института, чтобы у него что-то было уже.
2: Нет,
1: да.
2: При чем здесь это? Просто, тогда это как-то, допустим, пока ты студент, тебе, допустим, меньше платить, и у тебя меньше ставка. Когда ты вышел на работу, ты уже полноценно такой же, как и все остальные, плати, как все остальные.
1: А, то есть ты за справедливость.
2: Я за справедливость. Вот Екатерина пишет, я считаю, что если делать такую ипотеку студенческую, то нужно запрашивать еще и справку об успеваемости, чтобы студенты отучились минимум год.
1: Минимум год — это тоже...
2: Это тоже мало.
1: Да, это вообще ни о чем.
2: Это...
1: Получил диплом. Так, да. Вот так.
2: Я считаю, что нужно вернуть, как в Советском Союзе. Ты работаешь на каком-то предприятии.
1: И тебе бесплатно,
2: бесплатно выдают квартиру.
1: Все.
2: Или даже пусть ты в ней живешь, пусть она у тебя не в собственности, но ты в ней просто живешь.
1: И
2: пока ты там работаешь, ты там живешь, и это нормально. Тем более, реально квартир очень много, и просто кто-то на этом зарабатывает, эти застройщики. Пусть они на чем-то другом зарабатывают, а не на том, что люди реально...
1: Смысл становиться застройщиком, чтобы зарабатывать на застройке, Марин?
2: Да?
1: Не думала об этом?
2: Как-то надо вернуть
1: смысл врачей, чтобы зарабатывать на лечении людей.
2: Когда фильм «Гараж», «Кооператив» это назывался? Как-то можно вот так сделать?
1: Как сделать так?
2: Все вместе.
1: У кого есть машина, там у гараж.
2: Допустим, все скинулись и построили себе дом потихонечку сами. А не так, что кто-то потом... Сколько обманутых дольщиков. Вот я, конечно, понимаю, что звучит это, как будто я сумасшедшая блондинка.
1: А так оно и есть. Дорогие друзья, давайте подыграем Марине.
2: Может быть, я идеалистка.
1: Что она нормальная. Да-да, Марин, продолжай. Что там?
2: Анна нам пишет. Привет, общага. Мы как-то с подругой в карты продули пацанам.
1: Это не про студенческую.
2: Час ночи орали в мужском туалете.
1: Марин,
2: а ты уже узнал это
1: сообщение. Это не про студенческую.
2: Анна меня... Почему? Марина опять о себе. Да я не о себе. Это просто какой-то крик души за всех нас.
1: Да. За всех, у кого нет квартиры.
2: И не будет. Читай тогда сообщение. А вот смотри, на тебя ругается Вячеслав.
1: Не, мне вот Артем из Костромы нравится сообщение. Здравствуйте, любимое радио. Студенческую ипотеку нужно ввести обязательно. Это просто необходимо. Скажу за всех отделочников квартир. Идея просто космическая. Давайте. Понимаешь, отделочники квартир ждут.
2: Вот, хорошо, Валерий.
1: Продавцы квартир тоже, между прочим,
2: Валерий,
1: этого
2: вот
1: ждут.
2: Что нам пишет. Доброе утро, любимая радиостанция «Шансон», лучшие ведущие. Слушаешь вот это вот все, и приходит один вопросик. А где же учились эти генераторы идей? Испокон веков студенты жили в общежитиях. И какой же должен быть у студента доход, чтобы банк одобрил ему ипотеку? Содержать общежитие накладно. Но тут одни плюсы. Нет общак, нет проблем. Жилье заселили, с ипотеки в банк капают деньги. А что тогда со студентами? Не можешь взять ипотеку — твои проблемы. Ищи сам себе угол. Короче, проблемы индейцев шерифа не волнуют. Вот что пишет нам Валерий.
1: Валерий
2: затронул еще огромный пласт проблем в связи с этой семейной ипотекой.
1: Не нужен никакой доход подтверждать студенту в случае, если... Ну, потому что в случае,
2: это
1: если...
2: Это сейчас Артем сам придумал.
1: Ну, это да. Вот. Потому что я говорю, что на самом деле это все делается для родителей. Да.
2: Угу.
1: Потому что, понятно, что какой студент, у людей даже стипендии сейчас нет. У меня учится дочь, у меня даже стипендии.
2: Многие родители сами платят свою ипотеку. А ты хочешь, чтобы они еще ребенку взяли? 33 ипотеки?
1: Там маленькая будет ипотека у ребенка. Ребенок маленький, ипотечка у него будет малюсенькая. Ладно, продолжаем обсуждать эту тему. Плюс
2: 7-909-95-103-0.
1: Давай тогда сделаем...
2: Сейчас посмотрим, вдруг что-то интересное, здравое сообщение придет.
3: Неизвестный паром в незнакомом мне городе, как мы просто живем,

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Каждая прогулка – опасная миссия. Клещи и блохи ждут на каждом шагу. Но ваша собака всегда под защитой. Таблетки Tix-Free. Это вкусная и бережная защита от блох и клещей на 90 дней. С Tix-Free ваша собака в полной безопасности. Подробности на Tix-Free.ru.
3: Tix-Free. 90 дней без блох и клещей.
4: После встречи с директором школы папа Жене заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
5: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-banc.ru. ООО ВБ-банк.
6: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
7: Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
8: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично. Сняли трубку, набрали номер.
9: На основании статьи 213.10 закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями. Пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8 800 200 3838. 8 800 200 3838.
10: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
11: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
12: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: От Кавказа до Камчатки с маслом Lubrix все в порядке. От Сибири и до юга Lubrix по совету друга.
14: Недвижимость подбирается, впечатления создаются, высоты покоряются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Циан, Островок, Роза Хутор и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
15: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества и все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
16: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми Великий Воин и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, Великий Воин.
17: Ведется расследование.
18: Чем займусь я?
19: Меньше слов.
18: А что мне делать?
19: Действуйте. Больше версий.
18: Как ты думаешь, что это?
19: Это «Вечерний детектив».
17: И это все о нем.
19: Абонемент на расследование.
20: Неограниченный круг подозреваемых.
18: Это очень круто.
19: Новые серии.
20: Полетят клочки по заколочкам.
18: Отлично.
19: В среду и четверг. 18.10.
18: Да.
19: На канале ТВ-центр.
18: Милейшее место.
19: Возрастное ограничение 16+.
21: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
22: Откровенно. Сокровенно.
23: Откровенно о сокровенном.
24: В России предложили ввести студенческую ипотеку с первоначальным взносом 3% от стоимости жилья и ставкой 6%. Это история интересная, но наши радиослушатели разделились на три основные группы.
25: Одна группа шутит и не воспринимает все это всерьез.
24: Вторая группа говорит, что да, конечно, надо поддержать студентов. Третья группа говорит, откуда у студентов деньги, им бы бедолагам самим как-то просто выжить, а тут еще их обременяют какими-то непонятными
25: кабала
24: ипотеками.
25: Кабала на много лет. Да, а еще есть четвертая группа.
24: Четвертая группа, это которые... люди, а это мошенники, которые скажут, о, студент, вот тебе деньги, оформи на себя ипотеку, а мы тебе заплатим.
25: Четвертая группа, это даже слушатели, которые пишут, как они жили в общежитии и вообще не рассуждают на тему ипотек для студентов. Наталья написала классное сообщение. Родился ребенок, сразу из роддома ему ипотеку, и еще автокредит. К 18 годам он уже и жилье свое, и машина. А если серьезно, то все это полный бред. Верните квартиры от предприятий. Мы с мужем брали ипотеку с нуля. У нас нечего было продавать. Выплатим ее, когда дочке исполнится 18 лет. И все эти новые инициативы — это поддержка людей, у которых и так есть деньги на кучу квартир. Ну да, а те люди, которые продали от бабушек, от дедушек, и которые сейчас это все сдают за бешеные деньги, ну извините меня, в центре Москвы не в новом доме снять квартиру стоит 120 тысяч рублей. Ну это вообще что такое? Не все люди столько... Вообще мало людей столько зарабатывают, а цены такие есть. Ты что сейчас расширенными зрачками на меня смотришь? Ты...
24: Просто я знаю, за сколько можно снять квартиру.
25: Ну, у знакомых и с Тахтой.
24: Все.
25: Ну, я к тому, что это разные вещи. Ты сейчас меня не заводи, пожалуйста. Дорогие друзья.
24: Ой, какая заведенная у меня сегодня.
25: Дорогие депутаты, если вы нас слышите, пожалуйста, вспомните времена, когда действительно и ваши родители приезжали покорять крупные города и действительно выдавали жилье.
24: Верните квартиры от предприятия — это тоже не выход. Я объясню тебе, почему.
25: Почему?
24: Тебя увольняют с этого предприятия, ты становишься бомжом. Ну, просто у тебя нет...
25: Что, найди другую работу, другое предприятие.
24: А ты уверена, что другое предприятие будет предоставлять квартиру?
25: Что это, как это называется? При коммунизме все было общее. И бомжей не было. Понимаешь? У всех что-то да было.
24: Что-то да было.
25: Устроился на завод, работал, тебе от завода квартиру дали. А сейчас... Ну, почему? Это все это обсуждаемо, понимаешь?
24: Так, дорогие друзья из коммунистической партии, Марина предлагает вернуть коммунизм.
25: Возьмите ее в свои ряды. Поделите, просто надо все взять и поделить. Просто я собачье сердце перечитывала на днях, дай папироску, у тебя штаны в полоску, доктор.
24: Это очень смешно.
25: Профессор. Но на самом деле, ладно, мы ничего не решим. Мы поняли, что все адекватные люди понимают, что студенческая ипотека — это так себе затея. Слишком нужно много всяких но, чтобы студенты не отчислили, чтобы студент, не забивая на учебу, еще где-то зарабатывал. Ну, в общем, все это как-то суперсложно.
24: Но все это делается, Марин, только исключительно с одной благой целью.
25: Мы как-нибудь обсуждали ваш любимый каши на завтрак.
24: Строительную отрасль.
25: А, да?
24: Для этого, да, чтобы чем больше дешевых ипотек, тем больше будет продано квартир, тем больше.

0: звезды на ладони. На радио «Шансон».
1: Среда на календаре, 20 мая. Давайте посмотрим, какие песни нам поют сегодня звезды. Овны. Оптимизм будет вашим главным помощником. Отсутствие страха. Потерпеть неудачу очень поможет в работе. Совет дня в песне «Ау» Александра Розенбаума.
2: Тельцы, сегодня вам нужно контролировать свои эмоции, ведь возможны конфликты на пустом месте, особенно обсуждая тему ипотеки для студентов. А ваша песня «Сушничок» Валерия Кураса.
1: Близнецы, с вами сегодня могут обойтись достаточно резко. Стоит минимизировать контакты с коллегами. Ваша песня «Девочки». Он занят. Тамара Кутиза.
2: Раки, в личной жизни у вас может появиться хороший шанс что-то изменить. Сегодня идеальный день для того, чтобы принять важное решение. А настроение в эту среду ловите в песне «Застольная» Таисии Повалий.
1: Львы, избегайте случайных знакомств. В эту среду лучше сосредоточьтесь на рабочих делах. Ваша песня «Это Лена» Виктора Дорина.
2: Девы, избавьтесь от старого и ненужного. Пора устроить дома генеральную уборку, ведь весна требует обновлений. А настроение этого дня ловите в песне «Цвет шафрана» Евгения Григорьева.
1: Весы, смело беритесь за самые трудные дела. Верьте в удачу, все получится. Ваша песня «Мамины подружки» Михаила Круга.
2: Скорпионы, вас ждут приключения и неожиданные знакомства. Ваша песня в этот день «Все пройдет» в исполнении Владимира Ждамирова.
1: Стрельцы, хороший день для публичных выступлений. Они пройдут успешно, начальство вами довольно. Так что идите и просите прибавки к зарплате. Ваша песня «Гуси» Алексея Петрухина.
2: Козероги, дела, которые вы начнете на этой неделе, будут удаваться и порадуют вас своими результатами. Настроение этого дня ловите в песне «Голь перекатная» Вики Ветер.
1: Водолеи, скоро судьба предложит пойти на обдуманный риск и поможет добиться вам успеха. А на работе есть вопросы, которые можете решить только вы. Ваша песня «Дурак ты, Вася» группы «Лесоповал».
2: Рыбы, этот день станет одним из лучших в этом месяц. Возможно, самые невероятные подарки от Вселенной. Верьте в себя, и все получится. А ваша песня сегодня «Как же я соскучился» Сергея Куренкова.
1: Радио «Шансон» всем желает легкой и музыкальной среды.

0: в Нижнем Новгороде. Для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, ожидается плюс 31 градус и малооблачное небо. Вечером немного прохладнее, плюс 26, ночью также малооблачно и плюс 19.
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
4: Каждый день город задает свой ритм. Быстрый, динамичный, современный. И теперь у этого ритма есть имя. LG X50+. Кроссовер с обновленным дизайном, современными технологиями и еще большим комфортом. Ждем вас на тест-драйв новинки у официального дилера компании «Интеравтоцентр» на Южном шоссе, дом 1. Подробности на inov.lg.ru. LG X50+. Надежность в движении.
5: Горнолыжный курорт в самом центре Нижнего Новгорода – это реальность. На грибном канале у трамплина открылся комплекс «Волжский». Всесезонная джибинг-площадка и трамплин с подушкой для сноубордистов и лыжников. И тюбинг-трассы для любителей веселых горок. «Волжский» – новый доступный вид отдыха в Нижнем Новгороде. Бронируйте плюс 7 930 666 4777.
6: 0+.
7: В мае новый «Теннет» в «Автолиге» на Московском от 1 850 000 рублей. Для вас повышенный трейд-ин, рекордно низкие ставки по кредиту и доп. Оборудование в подарок. «Автолига», Московское шоссе, выезд из города в сторону Москвы. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Партнер ПАО «Сбербанк».
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-42. Радио «Шансон».

0: 10 утра в Москве с новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Правительство смягчило инициативу о детских сим-картах. Во втором пакете мер по борьбе с кибермошенничеством зафиксировано право родителя не уведомлять оператора связи о передаче симки ребенку. Граждане смогут информировать об этом, например, чтобы ограничить платные подписки или настроить фильтрацию контента, рассказал вице-премьер Дмитрий Григоренко. В первоначальной версии законопроекта предполагалось, что уведомление о передаче сим-карты несовершеннолетнему будет обязательным. Второй пакет мер по защите граждан от кибермошенников в мае рассмотрят во втором чтении. Законопроект предполагает в том числе маркировку звонков из-за рубежа и создание системы учета платежных карт. У российско-китайского туризма большие перспективы. На Дальнем Востоке приступили к разработке отдельного комплекса мер по этому направлению. Там надо расширять дороги и запускать новые погранпереходы, заявил газете «Известия» министр экономического развития Максим Решетников. Он отметил, что сейчас значительно растет число путешественников из России в Китай и в обратном направлении. Но до сих пор не отрегулирован режим проезда через границу личного автотранспорта. Ранее стало известно, что Китай занял третье место среди самых популярных направлений у российских туристов в начале года, уступив только Египту и Турции. В Москве и Подмосковье объявили оранжевый уровень погодной опасности из-за жары. Предупреждение гидрометцентра будет действовать до субботы. Среднесуточная температура воздуха будет выше нормы на 7-9 градусов. Накануне в Москве столбики термометров поднялись выше 30-градусной отметки. Предыдущий максимум был зафиксирован почти полвека назад, в 79-м году. Из-за экстремальных показателей в метро раздают бесплатно воду, а колонны коммунальной техники проводят дополнительный полив, чтобы охладить дорожные покрытие. Спад жары прогнозируется только к выходным. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 24. А далее в утреннем шоу в формате 2D «Чечеточка» присылайте веселые и креативные рифмы в Макс и получайте подарки. Евгения Меркушева, радио «Шансон».
1: Игорь Иванович, а вам кто больше нравится, Демин или Дымова?
2: Ну, конечно, Дымова. Умная, красивая.
1: А вашей жене?
2: А вот тут, Людочка, давай без подробностей. Не понимаю, чего она в нем нашла.
3: Утреннее шоу в формате 2D. С 7 до 11 на радио «Шансон».

0: пусть повезет сегодня не только мужчинам, но и женщинам.
1: Повезет сегодня всем, кто дозвонится нам в игру «Утренний прогрев», потому что мы в этом часе будем разыгрывать 2 билета на российскую серию кольцевых гонок. Самое громкое автоспортивное событие в России, которое проводится в статусе чемпионата России. За ближайший уикенд на трассе Moscow Race выступит 200 автомобилей в различных классах. Там будут и суперкары, ламборгини, мерседесы. В общем, кого только не будет, вы тоже приходите. А что нужно сделать? Нужно дозвониться в эфир 223-5550, код города 495, ответить на каверзный вопрос от Артема Демина и получить 2 билета. Неважно, вы мужчина, женщина, есть ли у вас водительское удостоверение или нет, главное, чтобы вы жили где-то недалеко от Москвы, потому что это происходит все под Волоколамском.
0: Я не знаю, когда ты слышала каверзные вопросы от Артема Демина.
1: Всегда.
0: По-моему, самые простые вопросы задаю здесь только я. А ты вот все каверзные свои штучки, дрючки засовываешь в черный ящик, и люди потом... У них
1: черного
0: мозг
1: ящика не
0: плавится.
1: Будет, а вот сечеточка будет в ближайший час, так что не пропустите.
0: В общем, ладно, час будет насыщенный, интересный, поэтому час еще с нами.

0: радио «Шансон» реклама. Работа, которая имеет значение, навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
1: Радио «Шансон» представляет.
2: Не пропусти главное автоспортивное событие года. Чемпионат России по кольцевым гонкам. Этапы пройдут в Москве, Казани, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге, Смоленске и Грозном. 200 самых быстрых болидов, звездные пилоты и уникальная возможность стать не просто зрителем, а участником праздника скорости.
3: Всем привет, я Виталий Петров, первый российский пилот Формулы-1. Погрузись в мир гонок, будет жарко.
2: Подробности на сайте rskg.rf. 0+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: «Прогрев» на радио «Шансон».
1: Уже в эти выходные самое громкое автоспортивное событие в России проводится в статусе чемпионата России. Праздник скорости для всей семьи с развлечениями, вкусной едой, с невероятными схватками на трассе. Все это серия российских кольцевых гонок. Зрители смогут не только посмотреть гонки, но и посетить экскурсию в падоке команд, пройтись по стартовой прямой, сфотографироваться с пилотами, с автомобилями, сделать много видео, фотографий и всего остального, и, в общем, получить настоящее удовольствие, посмотрев гонки под Волоколамском.
2: С кем поиграем, Марина?
1: Екатерина нам дозвонилась.
2: С каких это пор эта программа стала женским исключительно развлечением? Уже какая по счету женщина звонит? Мне казалось, только мужчины будут звонить.
1: Екатерина, радио сделайте потише, все будет в трубке слышно.
2: Да, но это не точно. Екатерина.
1: Поговорите с нами.
2: Здравствуйте. Да. Здравствуйте, Екатерина. Известная гонщица Екатерина, любительница гонок. Екатерина, вы любите автомобильные гонки?
3: Конечно, драйв это...
2: Драйв
3: очень
2: это...
3: классно в жизни.
2: Драйв вот это да. Какой-то коктейль, по-моему.
1: Вам гонщики нравятся? Машины или вот сама атмосфера гонок?
3: И сама атмосфера, и машины, естественно.
2: А можно еще тише радиоприемник сделать? Или где вы вообще сейчас находитесь?
1: Я думаю, там уже на трассе около Волоколамска.
2: Уже на трассе?
3: Едем в машине.
2: А, вы едете в машине. Ну так вот, смотрите.
3: Конечно.
2: Да. Знаете, что такое пит-стоп?
3: Конечно.
2: Что это такое пит-стоп?
3: Старт.
2: Старт?
3: Остановка для
2: смены
3: резины.
2: Вот, смотрите,
1: вот это знание.
2: Да, это хорошо, это здорово, потому что сейчас вопрос будет про пит-стоп. На самом деле пит-стоп это не только смена резины, но это еще и заправка автомобиля. То есть в этот момент автомобиль заправляет.
1: Можно в это время?
2: Да, можно взять еще кофе и хот-дог, да. Так вот, ладно. Как вам кажется, рекорд по скорости пит-стопа, чему равен, сколько длился самый короткий пит-стоп в Формуле 1? Этот рекорд был установлен командой Red Bull. Так вот, пит-стоп длился менее 2 секунд, пит-стоп длился менее 20 секунд или пит-стоп длился менее 2 минут? Екатерина ушла.
3: Пит-стоп длился менее 20 секунд.
2: Пит-стоп длился менее 20 секунд, считает Екатерина.
1: За 20 секунд, наверное, круг там можно, полкруга проехать.
2: Ну, чашечку кофе точно можно выпить не спеша, если он не сильно горячий.
1: 20 секунд.
2: Ну, это 20
1: на самом деле, вот даже работая в эфире, 20 секунд это много, можно даже много что сказать.
2: Лишнего.
1: Вот сейчас я, например, этим занимаюсь, как будто бы.
2: Ну так что, Екатерина?
1: Менее 2 секунд, менее 20 секунд или менее 2 минут?
3: 2 секунды.
2: 2 секунды. Кто вам подсказал, что 2 секунды?
1: Действительно, кто вы думаете?
2: Кто вам подсказал, что 2 секунды? А? Кто? Как зовут?
3: Супруг.
2: Супруг? Есть имя?
1: А-та-та, надо его наказать.
2: Нет, а есть имя у супруга? Екатерина. Имя.
1: Кто
2: имя
1: вам
2: человека.
1: Подсказал, кто сейчас в машине с вами едет?
3: Имя этого человека Дмитрий.
2: Вот. Дмитрий, молодец.
1: Красавчик Дмитрий.
2: Дмитрию 5 ставим, а вам, Екатерина, тоже 5, потому что вы дозвонились, а не Дмитрий.
1: Вы получаете 2 билета.
2: Действительно,
1: на...
2: да, рекорд был 1 секунда 82 сотые, то есть менее 2 секунд в 2019 году рекорд.
1: Да. Хотела спросить, кого Екатерина возьмет с собой, теперь я думаю, кого Дмитрий с собой возьмет на гонке.
2: Кстати, да, кто пойдет из... Или вы вдвоем
3: пойдете?
2: А, вот так, видишь. Либо подарим детям.
1: Так дети пусть завтра звонят, у нас еще пока есть призы.
2: Ага. Ну что ж, спасибо огромное и вам, Екатерина, и Дмитрию огромное спасибо. Ну а все остальные просто приходите на замечательные мероприятия, если любите кольцевые гонки.
1: Тем более радио Шансона официальный информационный партнер, там даже есть машина с нашими наклейками. Кто там будет, кто уже выиграл у нас билеты, пришлите нам фотографии, нам интересно посмотреть.
0: Утренний прогрев на радио Шансон. Нижегородская реклама на радио «Шансон».
4: Лето – время отдыха. И даже на кредит можно взять каникулы.
5: Только в Нижегородце. Кредитные каникулы на кроссоверы Tenet. Покупайте новый Tenet сейчас и не платите по кредиту до конца года. Больше свободы для путешествий, планов и приятных моментов этим летом. Ждем вас в Tenet Нижегородец на Московском шоссе 34. Банк-партнер ПАО «Совкомбанк». Программа «Кредитные каникулы» не является банковским кредитом и предоставляется напрямую ООО «Нижегородец Восток». Подробности акции на сайте nnmotors.ru. Реклама не оферта. Предложение действует до 31 августа 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Внимание, акция. Красивый памятник с установкой за 48 350 рублей. Камнеград. 234-03-77.
7: Бриллианты. Дар любви. Большие бриллианты. Дар большой любви. Ювелирный салон «Византия». Торговые центры «Фантастика», «Республика», «Небо», «Лобачевский плаза» и «Большая Покровская, 57».
8: Добро пожаловать в КМ «Гагарин парк». Архитектура со смыслом. Легендарный парк Швейцарии через дорогу. А главное, квартиры с богатой отделкой, мебелью и техникой. КМ «Гагарин парк». Первый по призванию. Каркас «Монолит». 420-50-20. ООО «Сазатлант». Проектная декларация на наш.дом.рф.
9: Почувствуй ритм кроссовера «Хавейл Джолион». Наполни дни естественным светом с панорамной крышей. Открой новые места с системой автоматической парковки. Освежи вид улиц с ярким спортивным дизайном. В «Хавейл Центр Автолига» технологичный кроссовер «Хавейл Джолион» от 1 999 000 рублей. Подробности по телефону 266-66-14. Не является публичной офертой.
10: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-42.
11: Бархатный шансон. История. 2019 год. Греция. Пелопоннес. Ты девочка.

0: Я так подозреваю, это экспресс чуточку, да, Марин, если я ничего не путаю?
1: Ну, типа того.
0: Или мы посмотрим, как все пойдет.
1: Как пойдет, конечно.
0: Ладно, дорогие друзья, действительно, времени у вас, правда, будет немного на чуточку. Плюс 7-909-9... Ой, что ж такое?
1: 955-103-0.
0: Да, волнуюсь. Так, сначала новость расскажи. Ты мне новость расскажи.
1: Новость такая, с 11.00 до 17.00 самое опасное время для прогулок под палящим солнцем. Относительно безопасными для прогулок считаются часы до 9 утра и после 20.00. По данным синоптиков, среда и четверг на этой неделе в столичном регионе станут самыми жаркими днями на неделе. Жара на солнце будет доходить до 32 градусов.
0: Ну что ж, тогда нужно первую строчку брать, я, мне кажется, вот такую. Мужичок в тени сидел.
1: Да, хорошая строчка.
0: Итак, мужичок в тени сидел, плюс 7-909-955-103-0. Присылайте свои шедевры, свои частушки, четверостишки. Можно в мессенджер Макс, можно еще куда-нибудь. В общем, присылайте.

3D, сдали быстро телефоны. Рано вам еще такое слушать. Утреннее шоу в формате 2D. По будням с 7 до 11 на радио «Шансон».

0: только мужичок в тени сидел. Первая строчка нашей чечеточки. В Москве жара. Опасное время для прогулок под палящим солнцем с 11 до 17. Медики, синоптики все предупреждают. Мы, ведущие утреннего шоу в формате 2, тоже предупреждаем. И свои предупреждения еще и в качестве частушки сейчас вам продемонстрируем. Вы сочиняете, а Егорыч и Семеновна поют ваши частушки.
1: Видно, что давно не было. Все забыли, как сочинять. А мужичок в тени сидел, вдаль задумчиво глядел. Где бы денег ему взять, чтобы на шансон ему слетать? На бархатный, в смысле. Это от Алены.
0: А, хорошая, просто... хорошая затея. Пусть получится. Мужичок в тени сидел, так спасайся от жары. Только вот беда другая, закусали комары.
1: Опа, опа. Хорошо, не раки.
0: Опа, палочно сочинял, и это здорово.
1: А мужичок в тени сидел.

0: Понятно, да, нормально, нормально. А мужичок в тени сидел, очень сильно загорел. Время было пол второго, он думал пол шестого.
1: Вот это что-то да, пошлое?
0: Дмитрий, не знаю, Дмитрий сам еще не определился.
1: А мужичок в тени сидел, на гармошке громко пел. Жонка вышла на порог, ты работал, муженек.
0: А
1: это от Николая.
0: А он таким способом зарабатывает, может
1: сидя
0: быть.
1: Сидя на лавке?
0: Смотря где лавка, есть хорошие места. А мужичок в тени сидел, и от солнышка спасался. Все равно он обгорел, видно, долго там валялся.
1: Где валялся, если он на лавке сидел? Ну,
0: Наталья,
1: не
0: Наталья, он сидел
1: или валялся?
0: Ребята,
1: не только рифма, но и смысл.
0: Да, ладно, хорошо, сейчас сделаем небольшую паузу.
1: Ничего хорошего пока.
0: Ну, я имею в виду хорошо, что сделаем паузу. Я вот это имел в виду. Сочиняйте, продолжайте. Давайте прямо, ну, надо хорошо постараться.
1: Чтобы нам не было стыдно.
0: Плюс 7-909-955-103.0. Ну, а пока Алексей Петрухин в нашем эфире.

0: Реклама.
1: На улице, в лесу или в квартире клещи, блохи и другие паразиты чувствуют себя как дома. Поэтому важно вовремя обезопасить себя и своего питомца. Препарат TixFly. Надежное проверенное средство для профилактики пироплазмоза, дирофиляриоза, анаплазмоза и боррелиоза. TixFly отлично справится с лечением зудневой чесотки и паразитарных отитов у ваших питомцев. Одна вкусная таблетка TixFly защищает на целых 90 дней.
2: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепевязального завода 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
3: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее. Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
4: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: От Кавказа до Камчатки с маслом «Любрекс» все в порядке. От Сибири и до юга «Любрекс» по совету друга.
6: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
7: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО ВБ-банк.
8: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, «Великий воин».
9: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
10: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий

0: подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Итак, дорогие друзья, чечеточка на радио Шансон. Мужичок в тени сидел. Не думали мы, что будет так сложно.
1: Мне сейчас стало полегче. Мы вот на вас немножко тут...
0: Вторая порция интереснее.
1: Поднаехали, и вы стали смешно, с юмором, с рифмой.
0: Не поднаезжали.
1: Ну, просто смотри, ты же...
0: Дали рекомендации.
1: Рассказывать, какую там строчку, с какой надо рифмовать.
0: Рекомендации дали.
1: Вторая и четвертая, да?
0: Да. Что, Егор Семеновна здесь?
1: Тутушки.
0: Все, пусть заходят.
1: Туточки.
0: Пусть заходят. Заходим.
1: Про гусей сейчас будет.
0: Про гусей?
1: Ага.
0: Давай.
1: А мужичок в тени сидел, на гусей он зло глядел. Все плескались в луже, а он-то чем-то хуже.
0: Ой, да, хорошо, это от Светланы.
1: Чем он-то
0: молодец.
1: Хуже?
0: Так, от Александра. А мужичок в тени сидел, жару недолюбливал, как ее переносить, а в яблоки загугливал.
1: А вот такие яблоки.
0: Вот такие яблоки,
1: так, а что
0: вот
1: там
0: такие
1: с
0: гуглики. Мужичок в тени сидел, от жары он обалдел, взял с собой бетончик кваса и накидку для матраса. Анатолий Строгино, про дзюбу не надо.
1: А вот про дзюбу как не надо. Надо.
0: Ну ладно, рискни, давай.
1: Мужичок в тени сидел и на наш футбол смотрел. Зюба там ходил пешком. Дедушка теперь ведь он. Я, может, что-то не знаю, типа он теперь
0: нет,
1: не бегает?
0: Но он не дедушка.
1: Ну, просто дедушки, в смысле, бегать быстро не может.
0: А мужичок в тени сидел, без штанов и шлепок. И ведь в Москву жара пришла, так сказал синоптик.
1: Опа!
0: Синопток. Опа. Надо спеть синопток, чтобы в рифму было.
1: Андрей нам вот что написал.
0: Угу.
1: Мужичок в тени сидел, раков жареных он ел, рядом с ним соседка, в руках ее котлетка.
0: О, это вкусная хотя бы.
1: Мне какой-то поморский акцент.
0: Не смешно, но вкусно, хорошо. А вот от Любови. Мужичок в тени сидел и шансончик слушал, а чтоб жары спастись, мороженку он кушал.
1: Это аппетитно. Сейчас будет от Максима и итоги подводим, да?
0: Ну, давай.
1: Мужичок в тени сидел и на девушек смотрел. Те все дружно...

0: какую-нибудь еду. Невозможно уже все.
1: Слушай,
0: эти...
1: давай еще новость какую-нибудь расскажем.
0: А какую еще новость?
1: Но новости-то есть у нас нам.
0: Про питьевые фонтанчики?
1: Ну да. Так, про питьевые фонтанчики. Заработаем в 40 парках по Подмосковье.
0: Я что-то пошутила.
1: Шикарно. Люди начали хуже справляться с задачами уже через 15 минут использования искусственного интеллекта. Так, не очень интересно.
0: Давай про фонтанчики, я тебе говорю.
1: А в Люберцах клещи сидят прямо на городских лавочках.
0: Вместе с этим мужиком.
1: Слушай, ну вот это интересно. В Люберцах клещи сидят прямо на городских лавочках, на опасных насекомых, жалуются местные жители. Они рассказали, что клещей стали замечать на лавочках около жилых домов, расположенных недалеко от Томилинского лесопарка.
0: Ну а что, в парке им скучно, они на лавочку вышли, ведь они такие, наверное, тоже узнали, что в 90-е у Люберец был бандитский такой флер, и они такие, а может, бандиты, может, перестрелки, давайте посмотрим, вышли на лавки, клещи нет.
1: Вот тебя понесло, мать, вот это я понимаю, жара уже действовать на кого-то. Роскосмос начал размещать рекламу на ракетах.
0: Чтоб клещи люберецкие на лавках могли прочитать.
1: Так, сначала... Да все, я не хочу. Все, я не могу больше так работать. Я чувствую себя, что я куда-то попал в какое-то заведение.
0: Шесть рекламных наклеек на ракетах.
1: Не совсем адекватные.
0: Среди брендов и банки, и радиохолдинги, еще и кофейни.
1: Все, прощаюсь, ребята. Жара.
0: Простите
1: жара.
0: Прости, прощай.
1: Все, с вами были Марина Дымова.
0: И Артем Демин.
1: Все, вернемся.
0: А нам
1: же
0: погоду
1: скоро.
0: Же рассказать вам надо.
1: Ну, но не всем.
0: Переключайтесь.

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, ожидается плюс 31 градус и малооблачное небо. Вечером немного прохладнее, плюс 26, ночью также малооблачно и плюс 19.
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
4: Лето – время отдыха, и даже на кредит можно взять каникулы.
5: Только в Нижегородце. Кредитные каникулы на кроссоверы «Теннет». Покупайте новый «Теннет» сейчас и не платите по кредиту до конца года. Больше свободы для путешествий, планов и приятных моментов этим летом. Ждем вас в «Теннет Нижегородец» на Московском шоссе 34. Банк-партнер ПАО «Совкомбанк». Программа «Кредитные каникулы» не является банковским кредитом и предоставляется напрямую ООО «Нижегородец Восток». Подробности акции на сайте nnmotors.ru. Реклама не оферта. Предложение действует до 31 августа 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Дорогие друзья, салон «Звонок» принимает дорого. Смартфоны, ноутбуки, планшеты и другую технику. Звонмаркет.ру.
7: ИП Телухин АА. Украина П 304-526-011-800-121.
8: Горнолыжный курорт в самом центре Нижнего Новгорода – это реальность. На грибном канале у трамплина открылся комплекс «Волжский». Всесезонная джибинг-площадка и трамплин с подушкой для сноубордистов и лыжников. И тюбинг-трассы для любителей веселых горок. «Волжский» – новый доступный вид отдыха в Нижнем Новгороде. Бронируйте плюс 7 930 666 4777.
9: 0+.
10: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-42.
11: У поручика

0: 11 часов в Москве. С новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. В России может стать обязательным страхование имущества от стихийных бедствий. К этому призывают страховые компании, пишет «Коммерсант». Эксперты подсчитали, что весенние паводки в текущем году могут нанести ущерб недвижимости на сумму свыше 5 миллиардов рублей. Это более чем в 5 раз превышает прошлогодний показатель. Основной удар пришелся на Чечню и Дагестан, где были повреждены тысячи зданий. Высокие риски сохраняются в Алтайском и Камчатском краях, Новосибирской области, Удмуртии и Самарской области. Сейчас доля жилья, застрахованного от чрезвычайных ситуаций, едва достигает 10%. Китай продлит безвизовый режим для россиян до конца следующего года. Как заявил официальный представитель МИД КНР, граждане России с загранпаспортами могут въезжать без визы на срок не более 30 дней с целью ведения бизнеса, туризма, осмотра достопримечательностей, посещения родственников и друзей, а также для транзита. Пробный безвизовый режим для россиян начал действовать прошлой осенью. С декабря 2025-го и граждане Китая могут приезжать в Россию на срок до 30 дней без виз. На перспективной российской орбитальной станции планируется использовать искусственный интеллект. Об этом рассказал директор департамента цифровой трансформации Роскосмоса Дмитрий Горшков. По его словам, ИИ будет отвечать за управление, стыковку, в целом за функционирование станции, а космонавты в большей степени сосредоточатся на научных экспериментах. Технологии будут основаны на российских разработках. Полную конфигурацию орбитальной станции могут развернуть к 2034 году. Евгения Меркушева, радио «Шансон».
1: Спонсор выпуска ООО «CSC ЛТД». «Халин Стронг». Двойная поддержка вашей памяти, концентрации и работоспособности. Стресс и усталость не дают сосредоточиться. Хотите поддержать память и внимание? Попробуйте «Халин Стронг» для поддержания активной жизни. Уникальная синергия компонентов «Халина» и «Гинка Вилоба» способствует поддержанию памяти, концентрации внимания и восстановлению работоспособности. «Халин Стронг» – двойная поддержка функций мозга. БАД не является лекарственным средством.

0: Нет, не будет старшина Зина падлою.
1: Все, все может случиться, но флот не опозорим. Есть такая поговорка у мариманов. Те, кто познал всю глубину, всю мощь этой стихии. Господа хорошие, Александр Яковлевич Розенбаум в начале нового музыкального часа и моей вахты эфирной. С вами Денис Денисов и вещаю вам душевную, прекрасную, любимую музыку. Вы в нашей компании? Вы с нами? Ну тогда 7 футов под килем нам.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: От Кавказа до Камчатки с маслом «Любрекс» все в порядке. От Сибири и до юга «Любрекс» по совету друга.
2: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
3: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО ВБ-банк.
4: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
6: Любовь твою.

Вот оно, то самое парадоксальное и удивительное. От любви сгорает, но хочется, чтобы согревал любимый человек еще сильнее, еще больше. Что нужно? Правильно, обнимашки. Коих 7 как минимум в день нам жизненно важно для ощущения счастья. Не шучу, научно доказано. Так вот, господа хорошие, обнимаем мы вас волной душевного радио и теплотой музыки. Согреваем.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Добро пожаловать в КМ «Гагарин парк». Архитектура со смыслом. Легендарный парк Швейцарии через дорогу. А главное, квартиры с богатой отделкой, мебелью и техникой. КМ «Гагарин парк». Первый по призванию. Каркас «Монолит». 420-50-20. ОСЗ «Атлант». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Только в звонке. Грандиозная распродажа золота, техники, электроинструмента. Горячие предложения на звонмаркет.ру.
3: 8-8. Максимум даем, минимум просим.
4: ИП Телухин АА. Украина П 304-526-011-800-121.
5: Бесплатная замена при покупке моторного масла в автокомплексах «Масленыч». Только оригинальные масла от проверенных производителей. Быстро, выгодно, профессионально. Сеть автокомплексов «Масленыч». Меняйте масло бесплатно. Подробности и сроки у продавцов-консультантов и на сайте masleno.ru.
6: Выходные, дача, пробки. С новым автомобилем BLG каждая поездка превращается в удовольствие. Даже в пробке вы отдыхаете.
7: В «Автолиге» автомобили BLG от 1 миллиона 700 тысяч рублей. Нижний Новгород, Московское шоссе 247. Выезд из города в сторону Москвы.
8: Банк-партнер «Аутобанк», не оферта.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: BLG. Надежность в движении.
10: Высокие технологии и большое дело для настоящих мужчин. Вступай в ряды войск беспилотных систем Вооруженных сил Российской Федерации. Единовременная выплата 2 миллиона 100 тысяч рублей. Дополнительные бонусы за сбитую технику. Контракт на 1 год. Работа не на передовой. Сертификат на получение земельного участка при заключении контракта в Нижегородской области. Звони 8 800 10 17 017.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 2808. 2

0: Автомобильные новости.
1: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Одним из ключевых вопросов при покупке автомобиля от независимых китайских модельеров является его последующая ликвидность. Рынок бывших в употреблении китайцев только-только формируется, и правил игры на нем пока немного. Аналитики все посчитали и рассказали, какие из автомобилей можно наиболее выгодно продать после разных сроков эксплуатации. В ходе подсчетов было установлено, что выгоднее всего сейчас можно реализовать двухлетний внедорожник Havail H9. За такой автомобиль можно выручить в среднем 4 миллиона 100 тысяч рублей. Эта сумма составляет 98% от его первоначальной стоимости. Среди годовалых дешевеет медленнее остальных премиальный кроссовер Exeed TXL. По данным экспертов, этот автомобиль сохраняет около 96% своей первоначальной стоимости. В свою очередь, Geely Tugello стал самым ликвидным китайским автомобилем среди трехлеток. Эта модель сохраняет 82% своей первоначальной цены. Это самая выгодная автоновость дня. С вами «Дави на газ» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

диваном греюсь в тепле. Спотыкались тенем на стене и крались до прихожей. И шептались крик, и молчали вслух, и сплетались вновь.

0: я в крошечном греюсь в тепле.
1: Александр Васильевич со здоровым сарказмом, но в то же время внутренней мужской силой. Каждое слово вроде в этой такой беззаботной песне, но весит сразу же несколько центнеров. Хорошо. Правда? Да потому что компания хорошая. Вместе с Душевным радио продолжаем вершить наши великие дела.

0: только любовь.
1: Радио «Шансон». Реклама.
2: Только в «Санлайт». Обручальные кольца 585-й пробы от 7 990 рублей за грамм. В приложении и магазинах «Санлайт». «Санлайт». Символ ваших чувств. 16+.
3: Посмотрите, какие прекрасные хвостики дефилируют по лесу. И ни на одном хвосте нет ни блох, ни клещей. Это же Тиксфли, эффективный защитник от коварных паразитов. Вкусная таблетка от блох и клещей. Подробности на tixfli.rf.
4: Тиксфли. 90 дней без блох и клещей.
5: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Ведется расследование.
8: Чем займусь я?
1: Меньше слов.
8: А что мне делать?
7: Действуйте.
1: Больше версий.
7: Как ты думаешь, что это?
1: Это «Вечерний детектив».
7: И это все о нем.
1: Абонемент на расследование.
9: Неограниченный круг подозреваемых.
8: Это очень круто.
1: Новые серии.
10: Ох, полетят клочки по заколочкам.
8: Отлично.
1: В среду и четверг в 18:10.
8: Да.
1: На канале ТВ-центр.
11: Милейшее место.
1: Возрастное ограничение 16+.
3: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов.

0: подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Несколько десятилетий этой песни Владимира Семеновича Высоцкого, а все как будто про день сегодняшний. Почему? Да потому что о жизни он писал, и эти песни остаются с нами и будут дальше радовать следующее поколение. А есть еще одна, которая вошла в историю и будет в ней жить. Это гимн радио «Шансон».

0: в Нижнем Новгороде для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, ожидается плюс 31 градус и малооблачное небо. Вечером немного прохладнее, плюс 26, ночью также малооблачно и плюс 19.
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
4: Время, проведенное с близкими, бесценно, даже на расстоянии. Чтобы быть рядом, когда далеко, мы дарим связь. Переведи пенсию в Т-банк и получи бесплатные звонки интернет от Т-мобайла.
5: Акция от АО Т-банк. Бонусы от банка оператора за перевод пенсии с 15 апреля по 15 июня 2026 года. Для лиц, зарегистрированных в Новосибирске, Нижнем Новгороде, Воронеже, Тюмени. Услуги связи от ООО Т-МОП. Подробнее на tbank.ru.
6: Принимаем золото. Дорого. У физических лиц и ломбардов. Актуальный курс на звонмаркет.ру.
7: Франки всем максимум дают.
8: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 413-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО НКК АЗ-68.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-82.

0: 12 часов в Нижнем Новгороде с новостями на радио «Шансон». Анастасия Соболева. Здравствуйте. Накопительные пенсии граждан России увеличат более чем на 17% с августа этого года, сообщает пресс-служба соцфонда. Согласно сообщению, повышение связано с результатами инвестирования пенсионных накоплений, которые по итогам прошлого года более чем в 3 раза превысили уровень инфляции. Перерасчет будет произведен в беззаявительном порядке. Увеличение затронет выплаты примерно 136 тысяч граждан, которые в настоящее время являются получателями этого вида пенсионного обеспечения. Дворец спорта «Нагорный» сохранит статус хоккейной площадки после переезда клуба «Торпедо» в новый ледовый дворец на Стрелке, рассказал генеральный директор клуба Евгений Забуга. По его словам, «Торпедо» намерены и дальше использовать инфраструктуру Дворца спорта в качестве резервной арены. По словам гендиректора, сохранение площадки необходимо и с точки зрения возможных форс-мажоров, как это было в Омске, когда основную арену признали аварийной, а альтернативной площадки не оказалось. Молодежная команда «Чайка» также будет проводить домашние матчи в Нагорном. В Нижнем Новгороде летом планируют открыть 13 пляжей и 7 зон отдыха у воды. Содержанием территорий занимаются районные администрации и дирекция парков и скверов. В рамках подготовки к сезону пляжи очищаются от мусора, устанавливаются аншлаги, указатели, схемы и границы участков. Для детей и не умеющих плавать выделяют участки акватории с небольшой глубиной, которые дополнительно обозначают. Суд лишил бывшего продюсера группы «Ласковый май» Андрея Разина авторских прав, сообщил адвокат Олег Ситников со ссылкой на решение по жалобе вдовы певца Юрия Шатунова. По словам Ситникова, ранее сторона Разина проиграла все суды в споре за права на произведение «Ласкового мая». В конце прошлого года суд Москвы заочно отправил под арест Разина по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Потерпевшей признана вдова Кузнецова. Ущерб может достигать 500 миллионов рублей. МВД России объявило Разина в межгосударственный розыск. Анастасия Соболева, радио «Шансон».
1: Радио «Шансон» для лиц старше 18 лет.

0: в нашей таверне лучшие шеф-повара «Шансон по-русски» готовят и подают блюда изумительные и консистенции, и настроение, и приготовленные, что самое важное, с душой. Наша таверна, наш высококлассный ресторан подготовил музыкальные изыски для самых требовательных слушателей. Денис Денисов у микрофона. Всем привет.
1: На границе реальности и грез выпадал

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в богатстве?
2: Столько условий.
3: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
4: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
5: Ведется расследование.
6: Чем займусь я?
0: Меньше слов.
7: А что мне делать?
8: Действуйте.
0: Больше версий.
9: Как ты думаешь, что это?
0: Это «Вечерний детектив».
10: И это все о нем.
0: Абонемент на расследование.
11: Неограниченный круг подозреваемых.
12: Это очень круто.
0: Новые серии.
13: Ох, полетят клочки по заколочкам.
12: Отлично.
0: В среду и четверг в 18:10.
12: Да.
0: На канале ТВ-центр.
14: Милейшее место.
0: Возрастное ограничение 16+.
15: Телефон рекламной службы радио «Шансон» 8495 925 33 17.

Нам всем без исключения хочется взглянуть, а что же там в будущем, приподнять этот занавес, но, увы. Однако, уповаем мы на то, что все будет хорошо, все прекрасно и наилучшим образом. Да и мы тоже верим в это.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Дорогие друзья, салон «Звонок» принимает дорого. Смартфоны, ноутбуки, планшеты и другую технику. Звонмаркет.ру.
2: ИП Телухин АА. Украина П-304-526-011-800-121.
3: Каждый день город задает свой ритм. Быстрый, динамичный, современный. И теперь у этого ритма есть имя. LG X50+. Кроссовер с обновленным дизайном, современными технологиями и еще большим комфортом. Ждем вас на тест-драйв новинки у официального дилера компании «Интеравтоцентр» на Южном шоссе, дом 1. Подробности на inov.lg.ru. LG X50+. Надежность в движении.
4: Скоро свадьба, а в Алтые обручальное кольцо в подарок. Ювелирный салон Алтын, желать счастья молодым.
5: В республике в небе и на Веденяпина 13.
6: Крыша течет. Не трать времени зря. 27 29 и 30. Профнастил, металлочерепица, металлопрокат. Звони 27 29 и 30.
7: Хватит ездить по вахтам. Стройтрест Алабуга приглашает на работу от 217 000 рублей на руки. Официально жилье и трансфер. Звони 8 939 745 48 08.
8: В мае новый Теннет в Автолиге на Московском от 1 850 000 рублей. Для вас повышенный трейд-ин, рекордно низкие ставки по кредиту и доп. Оборудование в подарок. Автолига, Московское шоссе, выезд из города в сторону Москвы. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Партнер ПАО «Сбербанк».
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280 82

какая забавная, увлекательная и интересная. Переписываться. Да-да-да, сейчас не шучу. Благо, это быстро происходит благодаря технологиям, которые уверенно вошли в нашу жизнь. А вдруг это такая переписка ручная, с походом на почту, да к ящику. Нет, это все байки.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Технологии строятся, фитнес развивается, знания создаются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Тэп-бизнесом. Лаборатория Касперского, World Class, Skillbox и другие крупные компании выбирают Тэп-банк для бизнеса. Тэп-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО «Тэп-банк».
2: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
3: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично. Сняли трубку, набрали номер.
4: На основании статьи 213.10 закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями. Пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8 800 200 38 38. 8 800 238 38.
5: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
6: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей. Предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества. И все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
7: После встречи с директором школы папа Жени заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
8: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-bank.ru. ООО ВБ-банк.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Если представить, что край Земли находится где-то там, где заканчивается лето, ну, тогда он никогда не настанет. А если рассуждать категориями именно времен года, то лет хочется продлить. Это и отпуск, и настроение, и возможность встретиться с любимыми артистами. Ну, у нас на радио «Шансон» свое лето, потому что морской фестиваль «Бархатный шансон» никто не отменял, а наоборот, мы его будем проводить с 24 по 30 октября на берегу Средиземного моря в турецком отеле «Титаник Делюкс Гольф Билек». За подробностями добро пожаловать на наш официальный сайт. Информация для лиц старше 12 лет. И Сергей Любавин, и Тамара Кутидзе, и Михаил Шуфутинский, и Султан Лагучев, и Евгений Григорьев, и Алексей Петрухин будут там. Встретимся, отдохнем, а потом расскажем.
1: Не смотри

0: Новгороде. Для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, ожидается плюс 31 градус и малооблачное небо. Вечером немного прохладнее, плюс 26, ночью также малооблачно и плюс 19.
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
4: Жизнь – это марафон. Проверьте ваших спортсменов. Сердце, печень и щитовидку. Весеннее обострение. В гемотест. Анализы по суперцене. В отделении и на дому. Акция действует до 31 декабря 2026 года. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Синяя, белая, черная. О, красная! Дорогой, дорогой! Мне вот это подходит под мой маникюр.
6: Новая «Лада» вместо твоей машины с пробегом. Да еще и по ценам производителя. С дополнительными выгодами и сниженной ставкой по кредиту.
7: Да-да. И это все в дилерском центре «Юникор». Мы выгодно обменяем ваш старый автомобиль на новую «Лада». Официальный дилер «Лада» «Юникор».
8: Не оферта, а подробности в отделе продаж. Услуги кредитования оказывает АО «Автофинансбанк». Лицензия номер 170 от 6.09.2023 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Крупная энергетическая компания «N+ Тепло Волга» приглашает в свою команду специалистов и рабочих в области тепло- и электроэнергетики. Машинистов, слесарей, электриков, официальное трудоустройство, достойная зарплата, полный соцпакет, обучение. Звоните 8-904-794-05-35.
10: Живите там, где хорошо. В КМ «Печорский». В квартире с готовым ремонтом, грандиозным закрытым двором и подземным паркингом. Мы снизили цены и ставки по ипотеке и даем отличные условия по рассрочке. Звоните в «Каркас Монолит» 420-50-20. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: «Паусбербанк». «Осозанеж лидерствуй». Проектная декларация на наш.дом.рф.
12: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 413-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-82.

0: 13 часов в Москве. С новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. В регионах разработают единую систему мер поддержки для участников и ветеранов СВО, бойцов ополчения, участников обороны приграничья и членов их семей. Базовые меры установят в соответствии с указом президента, рассказала сенатор Инна Светенко. Этим гражданам помогут трудоустроиться, им также положены юридическая помощь, лечение в санатории, льготные зачисления в образовательные организации. Сенатор добавила, что регионы не ограничены в пополнении перечня и могут вдобавок федеральным формам помощи добавлять региональные. Доля расчетов в наличных в апреле достигла 30% от числа всех платежных операций в России. Об этом пишет Forbes со ссылкой на аналитический центр «Чек-индекс». Чаще всего наличными рассчитывались за продукты, мебель и фурнитуру, автотовары, гостиницы, услуги в развлекательных центрах и автосервисах, а также за товары из сферы строительства и ремонта. В качестве причин перехода к наличным эксперты называют перебой в работе мобильного интернета, зависимость от связи QR-платежей и приложений. Также люди опасались блокировок и отказов в операциях. Первый в истории урожай экзотических фруктов созрел в Адлерском районе Сочи. Так в экспериментальных теплицах поспели бананы. Саженцы посадили в августе прошлого года из турецких, вьетнамских, тайландских, китайских и камерунских семян, пишет российская газета. Кроме того, в рамках проекта успешно зреют папайя, маракуйя, питахайя, ананас, сахарный тростник, авокадо, манго и лемонграсс. Евгения Меркушева, радио «Шансон».
1: Спонсор выпуска ООО «CSC ЛТД». «Халин Стронг». Двойная поддержка вашей памяти, концентрации и работоспособности. Стресс и усталость не дают сосредоточиться. Хотите поддержать память и внимание? Попробуйте «Халин Стронг» для поддержания активной жизни. Уникальная синергия компонентов «Халина» и «Гинка Белова» способствует поддержанию памяти, концентрации внимания и восстановлению работоспособности. «Халин Стронг». Двойная поддержка функций мозга. БАД не является лекарственным средством.

0: подарите мне.
1: Михаил Бублик в начале нового музыкального часа. Мне, господа, хорошие, всем желаю здравствовать. Новый музыкальный час свои двери распахнул и рад всех приветствовать так же, как и я, Денис Денисов. Ну что, посидим, пацаны? Мы Алиса Повал прямо сейчас. А потом в вагон-ресторан с Аллой Ритой и Алексеем Петрухиным. В общем, планов громадье.

0: Реклама.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
2: Радио «Шансон» представляет.
3: Не пропусти главное автоспортивное событие года. Чемпионат России по кольцевым гонкам. Этапы пройдут в Москве, Казани, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге, Смоленске и Грозном. 200 самых быстрых болидов, звездные пилоты и уникальная возможность стать не просто зрителем, а участником праздника скорости.
4: Всем привет, я Виталий Петров, первый российский пилот «Формулы-1». Погрузись в мир гонок, будет жарко.
3: Подробности на сайте rskg.rf. 0+.
5: Телефон рекламной службы радио «Шансон» 8495 925 33 17.

Хорошие ставки, правильные, я прям скажу, у Аллы Риты и Алексея Петрухина на любовь. В любом случае, мы ориентируемся, потому что именно она лежит в основе всего. Или вопреки этому чувству, или ради, ну или для. То же самое и происходит в искусстве, в песнях. Все делается только по любви. И работу даже выбираем, и службу, и музыку, которой много. А шансов на один.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Лето – время отдыха, и даже на кредит можно взять каникулы.
2: Только в Нижегородце. Кредитные каникулы на кроссоверы «Теннет». Покупайте новый «Теннет» сейчас и не платите по кредиту до конца года. Больше свободы для путешествий, планов и приятных моментов этим летом. Ждем вас в «Теннет Нижегородец» на Московском шоссе 34. Банк-партнер ПАО «Совкомбанк». Программа «Кредитные каникулы» не является банковским кредитом и предоставляется напрямую ООО «Нижегородец Восток». Подробности акции на сайте nnmotors.ru. Реклама не оферта. Предложение действует до 31 августа 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Курочка, курочка, павловская курочка. Значит, будет шашлычок, значит, будет пикничок. Курочка, курочка, павловская курочка. Ух, наедимся, ух, повеселимся.
4: Павловская курочка. Мы делаем жизнь вкуснее и разнообразнее.
5: Наши близкие достойны памяти. Семейный памятник из черного гранита всего за 42 840 рублей. Камнеград, 234-03-77.
6: Только в «Звонке». Грандиозная распродажа золота, техники, электроинструмента. Горячие предложения на звонмаркет.ру.
7: 8-7-9-9-8-8. Максимум даем, минимум просим.
8: ИП Телухин АА, УКРНП 304-526-011-800-121.
9: Проверь зрение выгодно. В Центре современной офтальмологии «Ника Спринг». Расширенная диагностика зрения со скидкой 65%.
10: «Ника Спринг».
9: Акция действует до 1 июля 2026 года. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. 2 миллиона 100 тысяч рублей единовременная выплата плюс сертификат на получение земельного участка. Денежное довольствие 210 тысяч рублей ежемесячно. Широкий выбор военных специальностей. Звони 8 800 10 17 017.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-82.

0: шансон.
1: Радио Шансон. Вместе с начала века.
0: Радио Шансон.
2: Москва 103.0 FM. Санкт-Петербург 104.4 FM.
3: Когда усталость валит с ног и спится на ходу, когда молчит дверной звонок и чай не греет, и даже мой любимый пес, поджав свой хвост, добра

На третьем этаже еще все целы зеркала, и все в порядке. Кинотеатры гонят план во весь экран.

0: год.
1: Дела давно минувших дней, они уже остались позади. И, кстати, может быть, для вас это будет удивительным, но то, что мы видим и нам кажется реальностью, это уже прошлое. Потому что на осмысление и на восприятие мозгу требуется около 500 миллисекунд. Все-все-все вот эти процессы. Представляете себе? Вот так-то. А прошлое — это вообще далеко-далеко. А будущее еще не наступило. Так что настоящим и наслаждаемся.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
2: Срочно ищу литейщика, заказы горят.
3: Помогите найти зубастого продажника.
4: Мне очень нужен четкий программист.
5: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
6: Подайте заявку на портале trudvsem.ru. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России 0+.
7: До 29 мая продолжается прием заявок на рейтинг топ-1000 российских менеджеров, руководителей компаний, предприниматели, топ-менеджеры, те, кто держит руку на пульсе экономики России. Заявите о себе в крупнейшем бизнес-рейтинге страны. Кандидаты оцениваются по критериям: деловая репутация, вклад в развитие компании, а также по ряду профессиональных показателей. Организатор – Ассоциация менеджеров. Подробности на сайте top1000.amr.ru.
8: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Кутидзе.

0: на сайте radioshanson.ru, категория 12+.
1: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778 1551 от 16 июля 2021 года.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495 925 33 17.

«Хочу любить и буду любить». Вот тот самый абонемент безлимитный на счастье. Мне кажется, я знаю, где можно приобрести. В той стране, куда не продают билеты. Помните? Детство куда-то ушло. Ну ладно, это все философия и лирика. А, лирика. Не вопрос. От Алены Петровской на волнах душевного.

0: Сегодня вечером в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, ожидается малооблачное небо и плюс 26 градусов. Ночью прохладнее, плюс 19, завтра утром синоптики обещают плюс 22 градуса, на небе все так же малооблачно.
1: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.
1: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
3: Бриллианты. Дар любви. Большие бриллианты. Дар большой любви. Ювелирный салон «Византия». Торговые центры «Фантастика», «Республика», «Небо», «Лобачевский плаза» и «Большая Покровская, 57».
1: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-82.

Неподдельные эмоции и искренние слова. Настоящая любовь и неудержимые чувства. Программа по заявкам только для вас. Расскажите близким о ваших чувствах с помощью хорошей музыки. Пишите сообщения.

Два часа дня в Москве, в студии Мария Диева. Здравствуйте. Делегации России и Китая приняли 20 совместных документов в рамках поездки Владимира Путина в Пекин. Некоторые из них подписаны главами двух стран. В частности, Путин и Си Цзиньпин приняли совместные заявления об укреплении партнерства и углублении отношений России и Китая, а также общую декларацию о становлении многополярного мира и международных отношений нового типа. Кроме этого, стороны подписали несколько межправительственных, межведомственных и коммерческих документов. Речь идет об углублении сотрудничество России и Китая в сфере атомной энергетики, промышленности, торговли, а также транспорте, строительстве, образовании и других областях. Сегодня вечером у лидеров двух стран также запланирована неформальная встреча за чаем, где будут обсуждаться актуальные вопросы международной повестки. В Абхазии объявили сроки открытия туристического сезона. Старт запланирован на начало июня. Сейчас продолжается подготовка к летнему сезону. Проводится санитарная очистка территории, благоустройство пляжей, ремонт дорожной инфраструктуры и инженерных сетей, а также восстановление исторических и культурных объектов. Как пишет РИА Новости, для властей важнее не сроки открытия сезона, а полная готовность туристической инфраструктуры. Ежегодно Абхазию посещают более миллиона туристов. Оранжевый уровень погодной опасности объявлен в Москве и Подмосковье из-за аномальной жары, сообщили в Гидрометцентре России. Предупреждение будет действовать до полуночи субботы 23 мая. По данным синоптиков, до пятницы температура в регионе будет превышать климатическую норму на 9 градусов. Столбик термометра в регионе может достигать отметки 32. Несмотря на жару, вода в Москве-реке прогрелась лишь до 14 градусов. Купаться в такой воде еще рано и небезопасно. В заключении выпуска официальный курс валют на 20 мая. Доллар 71 рубль 29 копеек, евро 82 рубля 79 копеек, юань стоит 10 рублей 45 копеек. По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня вечером в Москве от плюс 29 до 23 без осадков, ночью 20 градусов тепла. Мария Диева, служба информации «Радио Шансон».

Вот они, те самые когнитивные ловушки, в которых мы очень частенько находимся, и разорвать этот порочный круг, ну, действительно, невозможно без посторонней помощи. Нам всегда чего-то мало, мы всегда начинаем что-то с понедельника, и что? Много? Наделали, улучшили. Вот то-то и оно. Но все получится, мы в вас верим. Устраиваемся поудобнее. Диванчик плюш, балкон и радио Шансон.

0: Исходя из сюжета этой песни, Любови Успенской и Брэндона Стоуна, да, все получится. Главные роли будут играть друг для друга, да причем так, что засмотрятся все окружающие участники события этого и будут наслаждаться мгновениями счастливыми друг с другом. Правда? Правда. Вот тогда можно и на белой карете, и хоть на край света. В компании «Радио Шансон», естественно.
1: Что-то мнется во мне, кается до сумбурного в окаянстве. Кто-то дышит во мне, мается в пос...

0: Нижегородская реклама на радио Шансон.
1: Лето – время отдыха, и даже на кредит можно взять каникулы.
2: Только в Нижегородце. Кредитные каникулы на кроссоверы Tenet. Покупайте новый Tenet сейчас и не платите по кредиту до конца года. Больше свободы для путешествий, планов и приятных моментов этим летом. Ждем вас в Tenet Нижегородец на Московском шоссе 34. Банк-партнер ПАО «Совкомбанк». Программа «Кредитные каникулы» не является банковским кредитом и предоставляется напрямую ООО «Нижегородец Восток». Подробности акции на сайте nnmotors.ru. Реклама не оферта. Предложение действует до 31 августа 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Бесплатная замена при покупке моторного масла в автокомплексах «Масленыч». Только оригинальные масла от проверенных производителей. Быстро, выгодно, профессионально. Сеть автокомплексов «Масленыч». Меняйте масло бесплатно. Подробности и сроки у продавцов-консультантов и на сайте masleno.ru.
4: Выходные, дача, пробки. С новым автомобилем BLG каждая поездка превращается в удовольствие. Даже в пробке вы отдыхаете.
5: В «Автолиге» автомобили BLG от 1 миллиона 700 тысяч рублей. Нижний Новгород, Московское шоссе 247. Выезд из города в сторону Москвы.
6: Банк-партнер «Аутобанк», не оферта.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: BLG. Надежность в движении.
8: Хватит ездить по вахтам. «Стройтрест Алабуга» приглашает на работу от 217 тысяч рублей на руки. Официально. Жилье и трансфер. Звони 8 939 745 48 08.
9: Почувствуй ритм кроссовера «Хавейл Джолион». Наполни дни естественным светом с панорамной крышей. Открой новые места с системой автоматической парковки. Освежи вид улиц с ярким спортивным дизайном. В «Хавейл Центр Автолига» технологичный кроссовер «Хавейл Джолион» от 1 999 тысяч рублей. Подробности по телефону 266-66-14. Не является публичной офертой.
10: Горнолыжный курорт в самом центре Нижнего Новгорода – это реальность. На гребном канале у трамплина открылся комплекс «Волжский». Всесезонная джибинг-площадка и трамплин с подушкой для сноубордистов и лыжников. И тюбинг-трассы для любителей веселых горок. «Волжский» – новый доступный вид отдыха в Нижнем Новгороде. Бронируйте плюс 7 930 666 4777.
11: 0+.
12: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82.

0: Легендарная песня «Сектора Газа», «Пора домой», которая никогда, мне кажется, не перестанет быть актуальной. Потому что все мы, если вдали от дома, обязательно в него вернемся. Находит момент, когда все щелкает, пора домой. Если кто-то служит, помните, дембель неизбежен, это точно, все это знают, особенно это остро ощущается. У тех, кто срочку проходит, ну, а те, кто уже осознанно сделал свой выбор, ну, там чуть позже. Но все равно дембель, он неизбежен. Точно так же, как и неизбежна программа по заявкам. В новом часе уже стартуем. Действуйте.
1: На радио «Шансон» реклама.
2: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично. Сняли трубку, набрали номер.
3: На основании статьи 213.10 закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями. Пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
4: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Ведется расследование.
6: Чем займусь я?
1: Меньше слов.
6: А что мне делать?
5: Действуйте.
1: Больше версий.
5: Как ты думаешь, что это?
1: Это «Вечерний детектив».
5: И это все о нем.
1: Абонемент на расследование.
7: Неограниченный круг подозреваемых.
6: Это очень круто.
1: Новые серии.
7: Ох, полетят клочки по заколочку.
6: Отлично.
1: В среду и четверг. 18.10.
6: Да.
1: На канале ТВ-центр.
5: Милейшее место.
1: Возрастное ограничение 16+.
8: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев,

0: на сайте radioshanson.ru, категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Владимир Черников и Катя Огонек, «Вино любви». А ведь ему действительно не расплескаться. И, как говорят исследователи, 3 года живет любовь, да? Ну, в таком понимании, что голова кружится от поцелуя, ноги подкашиваются. Но именно у вас все не так, все по-другому. Ведь правда? У меня так точно.

0: Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-5201-224. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Прогноз погоды.
2: Сегодня вечером в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, ожидается малооблачное небо и плюс 26 градусов. Ночью прохладнее, плюс 19. Завтра утром синоптики обещают плюс 22 градуса. На небе все так же малооблачно.
3: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
4: Принимаем золото. Дорого. У физических лиц и ломбардов. Актуальный курс на zvonmarket.ru.
5: Я пропою, звонки всем максимум дают.
6: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 413-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ОНКК АЗ-68.
3: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82.

0: 15 часов в Москве. В студии Мария Диева. Здравствуйте. К туристическому эксперименту с гостевыми домами подключатся еще 4 региона, заявили в Комитете Совета Федерации по социальной политике. В список вошли Республика Адыгея, Бурятия, Астраханская, Нижегородская области. С аналогичной инициативой также выступили Карачаево-Черкесия и Оренбургская область. Эксперимент направлен на легализацию частных средств размещения и развитие внутреннего туризма. Гостевые дома смогут официально принимать отдыхающих и оказывать гостиничные услуги. Для владельцев это возможность выйти из тени, для туристов получить гарантии качества. Новые участники присоединятся к программе уже в ближайшее время. Сенаторы рассчитывают, что успешный опыт позволит в будущем распространить практику на всю страну. Глава МЧС пообещал очистить все пляжи в районе Туапсе от нефтепродуктов. Александр Куренков подчеркнул, что цель будет достигнута до 1 июня, то есть до открытия пляжного сезона. Все, что касается диких пляжей или мест, где можно отдыхать, эта работа будет продолжена. 1 июня она не заканчивается, сказал Куренков. Кроме того, глава МЧС заявил, что удовлетворен результатами работ по ликвидации чрезвычайной ситуации в Туапсе. Стартовал сезон кинопоказов под открытым небом. Увидеть картины можно более чем в 50 парках Подмосковья. Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры и туризма региона. Зрители ждут бесплатные показы современных российских художественных и анимационных фильмов. На данный момент запланировано более 400 сеансов. Ознакомиться с расписанием кинопоказов можно в интернете. В заключение выпуска официальный курс валют на среду, 20 мая, доллар 71 рубль 29 копеек, евро 82 рубля 79 копеек, юань стоит 10 рублей 45 копеек. По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня вечером в Москве от плюс 29 до 23 без осадков, ночью 20 градусов, завтра днем солнечно плюс 30, к вечеру возможен небольшой дождь, со следующей недели понижение температуры до 15 градусов и дожди. Мария Деева, служба информации, радио Шанс.
1: На радио Шансон программа по вашим заявкам.
2: Доброго всем денечка. Если вдруг у вас уже вечер наступил, тогда вам добрый вечер. Множество у нас регионов вещания, так что восточная часть нашей необъятной родины вам машу ручкой, западная тоже. Если вы находитесь на другом континенте, тем более двумя руками машу. Всех обнимаем душевностью нашей музыки, наших песен и вашими приветами и поздравлениями. Отправляйте их на номер 909-955-103-0 в доступных мессенджерах. И я, Денис Денисов, с превеликим удовольствием, если, конечно, вы укажете, от кого сообщение, радиофицирую их. Договорились? Ну, все славно, чудесно и замечательно. Так, сегодня мы пройдемся по праздникам, которые отмечаются. День крепкой дружбы, Всемирный день пчел, день рождения джинсов, день Волги-матушки, день метрологии, день врача-травматолога и Всемирный день мопсов. Выбирайте любой, который вам по душе, но, мне кажется, с первого, который был в этом списке, день крепкой дружбы, мы начнем программу по заявкам. Друзьям крепко жмите руку, не забудьте им просто сказать, что они очень ценны вам. И эту песню для всех, для нас. Евгений Кемеровский, Александр Епалов.

самые заветные три слова на салфетке – это только для вас программа по заявкам. Вне зависимости от того, какая погода, что происходит вокруг, мы обязательно привет передадим и поздравления, потому что шансон, он навсегда. 909-955-103-0. Анна передает привет подруге Александре. Вот сидим на даче и желаю безграничного счастья, много денег, здоровья, потому что у нее был вчера день рождения, а сегодня так болтаем о девичьем. Вашей компании. Спасибо за настроение. Да всегда, пожалуйста, обращайтесь. Поможем, чем сможем. Огромный привет замечательным девчонкам отправляет Александр, Юли Комаровой, Любови Ермаковой, Наталье Зеленской. Работайте быстрее, веселее. Пусть для них прозвучит песенка Анатолия Полотна и Феди Карманова «Поцелуй меня, удача». Хороший вкус и у вас, и у девчонок. Не вопрос. Огромный привет отправляется моему папе, пишет нам Жанна, Николаю. А еще хочу передать привет всем работникам обрезки швейного цеха номер 3. Не вопрос, ваша просьба выполняется. Та-да-да-да-дам! Пойте, танцуйте, радуйтесь.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: ГУВСИН России по Нижегородской области приглашает на службу и обучение. Нам нужны профессионалы разных специальностей, готовые строить карьеру в уголовно-исполнительной системе. Бесплатное обучение в лучших вузах ВСИН России открыто для юношей и девушек от 16 до 25 лет. Звоните прямо сейчас и узнавайте подробности. 8 800 31 464 9009. 8 800 31 431 89 96.

0: Павловская курочка. Мы делаем жизнь вкуснее и разнообразнее.
1: Дорогие друзья, салон «Звонок» принимает дорого. Смартфоны, ноутбуки, планшеты и другую технику. Звонмаркет.ру.
2: ИП Тилухин АА. Украина П-304-526-011-800-121.
3: Крыша течет. Не трать времени зря. 27-29-30. Профнастил. Металлочерепица. Металлопрокат. Звони. 27-29-30.
4: Добро пожаловать в КМ «Гагарин парк». Архитектура со смыслом. Легендарный парк Швейцария через дорогу. А главное, квартиры с богатой отделкой, мебелью и техникой. КМ «Гагарин парк». Первый по призванию. Каркас «Монолит». 420-50-20. ОСЗ «Атлант». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: В мае новый «Теннет» в «Автолиге» на Московском от 1 850 000 рублей. Для вас повышенный трейд-ин, рекордно низкие ставки по кредиту и доп. Оборудование в подарок. «Автолига», Московское шоссе, выезд из города в сторону Москвы. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Партнер ПАО «Сбербанк».
7: Высокие технологии и большое дело для настоящих мужчин. Вступай в ряды войск беспилотных систем Вооруженных сил Российской Федерации. Единовременная выплата 2 100 000 рублей. Дополнительные бонусы за сбитую технику. Контракт на 1 год. Работа не на передовой. Сертификат на получение земельного участка при заключении контракта в Нижегородской области. Звони 8 800 10 17 017.
8: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 2808.

только для вас привет, поздравления, музыка душевная, прекрасная и вообще мгновение удивительного и увлекательного путешествия, которое мы совершаем вместе с вами по волнам любимых песен, это все к нам, все с нами. Вот, например, Виктория в Адыгее собирает клубнику и слушает нас. Ничего, ни привет не просит, ни... А, я передам для настроения. И для того, чтобы работа спорилась и ладилась. Напомню, наш координат 909-955-103-0. Пишите и обязательно укажите, от кого сообщение. Я с превеликим удовольствием зачитаю. Сейчас будем отправлять поздравления, потому что благодаря Михаилу мы знаем теперь, что у Александра Якушева, водителя Щелковской подстанции скорой медицинской помощи, день рождения. Ему всего самого хорошего. Желают здоровья, естественно, внутренней водительской чуйки. И песня просит поздравительно. Ну, конечно, Ирина Аллегрова. С днем рождения для всех именинников и тех, кто любит и исполнительницу, и песню.

Но как тут не будешь верить в любовь, когда и Михаил Бублик так об этом поет искренне вообще. И такие истории получайте на наш номер 909-955-103-0. И, ой, дорогое радио, поздравьте, пожалуйста, моих любимых родителей Зоечку и Василечка Иванковых с медной свадьбой. Ой, как вы их называете ласкательно, здорово. Дай бог им еще много-много лет годовщин отмечать вместе счастливыми самых лучших дней, побольше радости, счастливых глаз. Любите и будьте любимы, мои дорогие. А еще здоровья. И всем-всем-всем счастья, радости, Вероника и Алексей Ильинский. А, вот почему так. Хорошо. Будем признательны, если вы прочтете это сообщение. И уже сделали. А сразу на ум пришло, как Аллегрова Ирина пела: «Посмотри, как хорош муж, с которым ты живешь, да? И женушка, жена, ой, милая моя». А, ну, а мы услышим «Лесоповал», «Семейные люди», потому что Ирина Аллегрова уже была. А еще у нас есть история, потому что плавенный сердечный привет любимому родному мужу драгоценному отправляется. Пусть теплое солнышко тебя не обжигает. Мишутка Голиков, тебя люблю. Спасибо тебе, что ты делаешь для меня и нашей большой, дружной, крепкой семьи. Безгранично счастлива. Ты верный, надежный, заботливый, чуткий, любящий, талантливый мужчина. Горжусь тобой, Мария, из Санкт-Петербурга. Сразу видно в каждой буковке. Счастливейшая женщина. Ну и чудно. Прекрасно и восхитительно.

0: сон, реклама.
1: Смотри, нас атакуют граф Дракула и его невесты. Но не присосались. И помог не чеснок. Они испугались. Таблетки Тикс-Фли. Вкусный и эффективный. Тикс-Фли. Ваша собака в безопасности.
2: Тикс-Фли. 90 дней без блох и клещей.
3: Подробности на tixfly.rf.
4: До 29 мая продолжается прием заявок на рейтинг топ-1000 российских менеджеров, руководителей компаний, предпринимателей, топ-менеджеры, те, кто держит руку на пульсе экономики России. Заявите о себе в крупнейшем бизнес-рейтинге страны. Кандидаты оцениваются по критериям: деловая репутация, вклад в развитие компании, а также по ряду профессиональных показателей. Организатор — Ассоциация менеджеров. Подробности на сайте top1000.amr.ru.
5: Радио «Шансон» представляет.
6: Не пропусти главное автоспортивное событие года. Чемпионат России по кольцевым гонкам. Этапы пройдут в Москве, Казани, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге, Смоленске и Грозном. 200 самых быстрых болидов, звездные пилоты и уникальная возможность стать не просто зрителем, а участником праздника скорости.
7: Всем привет, я Виталий Петров, первый российский пилот «Формулы-1». Погрузись в мир гонок, будет жарко.
6: Подробности на сайте rskg.rf. 0+.
8: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
9: Только для вас.
10: Здравствуйте, здравствуйте. Если вы только что настроились на нашу волну, поздравляю. Вы останетесь теперь на этой кнопочке и запомните чистоту, потому что радио «Шансон» именно здесь живет, здравствует и вас радует и балует. Наши координаты для связи 909-955-1030. Отправите сообщение, передавайте привет, поздравления. Программа по заявкам у нас продолжается. Дважды в день это происходит. Ну, вдруг вы не знали. Все, кто знал, закрепил. Номер, еще раз повторяю, 909-955-103-0. Радио «Шансон», а вот и мне 70. Ура, ура. Хочу сказать спасибо всем и искренне поблагодарить, кто меня поздравил. Ну и, конечно, здоровья и им, и мне, и долгих лет. Вера Разуваева, мы вас тоже поздравляем. Огромный привет. Передайте, пожалуйста, «Шансон» из Москвы в Волгоград, где день рождения празднует наш дорогой и ненаглядный Олег Николаевич Губа. Пусть радость и счастье, любовь и удача всегда освещают твой жизненный путь. Ведь ты прекрасный, замечательный и восхитительный человек. Ну, прям как будто процитировали песню Таисии Повалий «Застольная». Но тогда ее в эфире слышал.

Забытые приветы и поздравления в этот час можно будет воплотить в жизнь в 21 час по московскому времени. Договорились. А сейчас то, что имеем к этой минуте. Шансон. Поздравляю с днем рождения нашего любимого мужа, зятя, замечательного Игоря. Ему всего самого наилучшего. Мы желаем, любим. Супруга Надежда, дочь Ольга и тещенька Наталья.

Меньше вам работы и побольше возможностей вот так просто ноги в завивку, да, послушать шансончиком. Господа хорошие, откланиваюсь, пришла пора мне завершать мою музыкальную вахту. Встречайте в новом музыкальном часе уже Ирину Сотникову, а пока Владимир Ждамиров и Чефирок. Пока, до завтра.

0: прогноз погоды.
1: Сегодня вечером в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, ожидается малооблачное небо и плюс 26 градусов. Ночью прохладнее, плюс 19. Завтра утром синоптики обещают плюс 22 градуса. На небе все так же малооблачно.
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
4: Только в звонке. Грандиозная распродажа золота, техники, электроинструмента. Горячие предложения на звонмаркет.ру.
5: ИП Тилухин АА. Украина П 304-526-011-800-121.
6: Синяя, белая, черная. О, красная! Дорогой, дорогой! Мне вот это подходит под мой маникюр.
7: Новая «Лада» вместо твоей машины с пробегом. Да еще и по ценам производителя. С дополнительными выгодами и сниженной ставкой по кредиту.
8: Да-да. И это все в дилерском центре «Юникор». Мы выгодно обменяем ваш старый автомобиль на новую «Лада». Официальный дилер «Лада» «Юникор».
9: Не оферта. Подробности в отделе продаж. Услуги кредитования оказывает АО «Автофинансбанк». Лицензия номер 170 от 6.09.2023 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Скорость

0: культурно-развлекательных центрах «Золотая миля» и «Сормовские зори».
1: Живите там, где хорошо. В КМ «Печорский». В квартире с готовым ремонтом, грандиозным закрытым двором и подземным паркингом. Мы снизили цены и ставки по ипотеке и даем отличные условия по рассрочке. Звоните в «Каркас Монолит» 420-50-20. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: «Паузвербанк». «Осознанежлидерство» и проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82.

0: 16 часов в Москве, в студии Мария Деева. Здравствуйте. С 2027 года ИНН станет обязательным для всех банковских счетов россиян. Новые правила коснутся не только вкладов, которые будут открывать после вступления изменений в силу, но и уже действующих. По мнению специалистов, через ИНН будет проще отслеживать реальный доход граждан с помощью цифровых технологий. На госуслугах предлагают запустить уведомления о новых законах. С такой инициативой депутаты обратились в Минцифры. Если идею поддержат, пользователи смогут получать сообщения о важных изменениях по выбранным темам. Среди них налоги, пенсии, жилье, водительские права, образование, здравоохранение и трудовые отношения. В Москве побит температурный рекорд 129-летней давности. К 14 часам столбики термометров на главной метеостанции ВДНХ зафиксировали отметку плюс 30 градусов. Такие данные в своем телеграм-канале привел ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. При этом в гидрометцентре напомнили, что ранее самым жарким 20 мая в столице было в 1897 году, когда воздух в городе прогрелся до плюс 29,7 градусов. По прогнозам синоптиков, аномальная жара в Москве закончится грозой и ливнем в пятницу. Кроме того, прогнозируется усиление ветра до 17 метров в секунду. В субботу ночью в столице и области температура составит плюс 8, плюс 13, в дневные часы не выше 25. В заключение выпуска официальный курс валют на среду. Доллар 71 рубль 29 копеек, евро 82, 79. Мария Деева, радио «Шансон».
1: Спонсор выпуска ООО «CSC ЛТД». «Халин Стронг». Двойная поддержка вашей памяти, концентрации и работоспособности. Стресс и усталость не дают сосредоточиться. Хотите поддержать память и внимание? Попробуйте «Халин Стронг» для поддержания активной жизни. Уникальная синергия компонентов «Халина» и «Гинка Вилоба» способствует поддержанию памяти, концентрации внимания и восстановлению работоспособности. «Халин Стронг». Двойная поддержка функций мозга. БАД не является лекарственным средством.

Легендарная группа Михаила Танича «Алиса Повал» открыла новый час на шансоне. Сейчас в Москве 16 часов и 6 минут, середина рабочей недели. Ну, как середина, уже ближе к четвергу, все-таки будем так считать. А в студии для вас я, Ирина Сотникова. Всех приветствую на любимой волне радио «Шансон». Всем желаю отличного настроения в компании самых-самых любимых, самых хороших наших артистов. Прямо сейчас Владимир Ждамиров, песня, которая вышла совсем недавно, «Купола, колокола». Музыки много, шансон один.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: От Кавказа до Камчатки с маслом «Любрекс» все в порядке. От Сибири и до юга «Любрекс» по совету друга.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

Широкой русской душе, о любви к родине, слова Михаила Андреева, музыка Алексея Петрухина «Гуси» на шансоне только что. Песня, ласкающая слух автомобилиста, это новости в исполнении Дмитрия Малыгина в программе «Дави на газ» уже скоро на шансоне послушаем, но прежде еще немного музыки. Ирина Круг в ближайшие минуты, также будет Евгений Григорьев, и уже подоспела история в исполнении Славы «Спелый мой». Оставайтесь поблизости.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Лето – время отдыха, и даже на кредит можно взять каникулы.
2: Только в Нижегородце. Кредитные каникулы на кроссоверы «Теннет». Покупайте новый «Теннет» сейчас и не платите по кредиту до конца года. Больше свободы для путешествий, планов и приятных моментов этим летом. Ждем вас в «Теннет Нижегородец» на Московском шоссе 34. Банк-партнер ПАО «Совкомбанк». Программа «Кредитные каникулы» не является банковским кредитом и предоставляется напрямую ООО «Нижегородец Восток». Подробности акции на сайте nnmotors.ru. Реклама не оферта. Предложение действует до 31 августа 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Камнеград помогает. Портрет на фотоовале до 40 дней бесплатно. Приходите с фотографией в любой из салонов Камнеград. 234-03-77.
4: Принимаем золото. Дорого. У физических лиц и ломбардов. Актуальный курс на zvonmarket.ru.
5: Я пропою, звонки всем максимум дают.
6: Сними очки навсегда. Все виды лазерной коррекции зрения в Центре современной офтальмологии
7: «Никосринг».
8: Скидку и подарки гарантируем. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом. Акция действует до 30 сентября 2026 года.
9: Выбирайте жизнь в КМ «Дом на Барминской». Серьезно увеличиваем ваше преимущество при покупке премиальной недвижимости в мае. Выгода 10% и даже больше. Впечатляет. Дом сдан. Каркас «Монолит». 420-50-20.
10: ОСЗ «Групп Инвестстрой». Проектная декларация на наш.дом.рф.
11: Каждый день город задает свой ритм. Быстрый, динамичный, современный. И теперь у этого ритма есть имя. LG X50+. Кроссовер с обновленным дизайном, современными технологиями и еще большим комфортом. Ждем вас на тест-драйв новинки у официального дилера компании «Интеравтоцентр» на Южном шоссе, дом 1. Подробности на innov.lg.ru. LG X50+. Надежность в движении.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-82.

0: автомобильные новости.
1: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Что мы любим больше всего? Правильно, считать чужие деньги. Вот вы можете придумать, как за 16 дней потратить 543 миллиона рублей. Уверен, это будет непросто. А «АвтоВАЗ» смогли. Именно на такую сумму в период с 1 по 17 мая модернизировали завод, собирающий наши любимые «Лады». В результате проведенных работ повысится эффективность и качество сварки «Весты», «Ауры» и «Нивы». А также мы максимально приблизимся к началу производства современного кроссовера «Азимут». Кроме этого, был модифицирован цех сборки двигателей, выпускающий моторы объемом 1,6 литра, мощностью свыше 120 лошадиных сил, и агрегатов 1,8, выдающих свыше 130 сил. В пресс-службе производителя подчеркнули, что все работы, направленные на обновление предприятия, были проведены за счет собственных средств компании. Это самая родная автоновость дня. С вами «Дави на газ» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

0: Вали.
1: На радио «Шансон» реклама.
2: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
3: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организации акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО «ВБ-банк».
4: Смотри, какая пошла. Сейчас подцеплю ее на раз. Девушка, вашей маме клещ не нужен? У вас тоже Тиксфли. До свидания, маме привет.
5: Тиксфли – вкусные эффективные таблетки от блох и клещей для вашей собаки. Тиксфли – ни один паразит не прицепится. Подробности на tixfli.rf.
6: Тиксфли – 90 дней без блох и клещей.
7: Вы замечали, как усталость в ногах перерастает в тяжесть, а потом в некрасивые синие узлы под кожей? Причина может быть нарушение работы венозных клапанов. Если они плохо закрываются, кровь застаивается и давит на вены. Это и может быть причиной отеков, судорог и синих узлов. Подарите легкость ногам. Попробуйте флибазол, комплексную поддержку вен. Попробуйте флибазол совершенно бесплатно. Просто позвоните с мобильного *125 и узнаете, как это сделать. *125. Звонки по России бесплатные. *125. Флибазол – комплекс 2 в 1. Капсулы и гель для поддержания гибкости и эластичности вен. Капсулы способствуют поддержанию упругости стенок вен и их клапанов изнутри. А гель, нанесенный на кожу, помогает подтягивать и поддерживать каркас вен снаружи. Они действуют навстречу друг другу, создавая двойную поддержку вашим ногам, клапанам и венам. Подарите легкость ногам. Получите флибазол в подарок. Позвоните прямо сейчас. *125. И узнаете, как это сделать. *125. Звонки по России бесплатные. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский, проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. УГРН 121-770-009-3159. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс». Гольф-билет. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Курьев.

0: подробности на сайте radioshanson.ru, категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня ночью в Нижнем Новгороде ожидается малооблачное небо и плюс 19 градусов. Завтра утром плюс 22, днем воздух прогреется до плюс 26, на небе будет все так же малооблачно.
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
4: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
5: Крупная энергетическая компания N+ Тепло Волга приглашает в свою команду специалистов и рабочих в области тепло- и электроэнергетики, машинистов, слесарей, электриков, официальное трудоустройство, достойная зарплата, полный соцпакет, обучение. Звоните 8-904-794-05-35.
6: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 413-68.

0: 88-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
1: Горнолыжный курорт в самом центре Нижнего Новгорода – это реальность. На гребном канале у трамплина открылся комплекс «Волжский». Всесезонная дживинг-площадка и трамплин с подушкой для сноубордистов и лыжников. И тюбинг-трассы для любителей веселых горок. «Волжский» – новый доступный вид отдыха в Нижнем Новгороде. Бронируйте плюс 7-930-666-4777.
2: 0+.
3: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-42.
4: Бархатный шансон. История. 2021 год. Россия. Сочи.

17 часов в Москве. В студии Мария Диева. Здравствуйте. В России изменились правила провоза пауэрбанка в самолетах. Новые нормы опубликованы Минтрансом. Внешние аккумуляторы нельзя сдавать в багаж, их нужно брать только вручную кладь. Во время полета пауэрбанк должен находиться в доступном месте и под контролем пассажира. Заряжать такие устройства на борту теперь запрещено. Есть ограничения и по мощности. Аккумуляторы до 100 ватт-часов можно провозить без согласования. Устройства от 100 до 160 ватт нужно заранее согласовать с авиакомпанией, а пауэрбанки мощнее 160 ватт-часов перевозить самолетами нельзя. В Минтрансе уточнили, что правила приводят в соответствие с нормами Международной организации гражданской авиации. Мошенники придумали новую схему обмана. В сети аферистов чаще попадают желающие купить билеты на поезд или самолет. По данным правозащитников, основной их метод – разослать людям письма со ссылками на поддельные сайты, через которые можно похитить деньги. Для этого злоумышленники могут угрожать аннулировать бронь или, наоборот, предлагать скидку. Люди думают, что это официальные письма, потому что преступники маскируют адреса. Например, пишут букву «С», похожую на русскую «С», вместо «С», похожей на «Доллар». Люди не обращают внимания на такие мелочи и попадают в ловушку. Погода в Москве в ближайшие дни приблизится к климатической норме и станет более комфортной для метеозависимых людей. Снижение жары пойдет на пользу здоровью. По словам синоптиков, в пятницу в столице ожидаются ливни, возможно, гроза. После этого температура понизится. В субботу температура в ночные часы еще останется в пределах от 13 до 18 градусов тепла. Дневная около плюс 25. В воскресенье температура будет примерно на уровне субботы, но без осадков. В заключении выпуска официальный курс валют на среду 20 мая. Доллар 71 рубль 29 копеек, евро 82 рубля 79 копеек, юань стоит 10 рублей 45 копеек. По данным сервиса Яндекс.Погода сейчас в центре Москвы плюс 30. Мария Деева, радио «Шансон».

0: жару в эфир выходим не спеша. Народный артист России Александр Розенбаум открыл новый час на шансоне. 17.06 московское время. Здравствуйте, дорогие друзья. Это шоу «Городские встречи». Роман Шахов, Ирина Сотникова.
1: Приветствуем вас, наши дорогие. Всем здравствуйте.
0: Насколько мы сегодня по-летнему выглядим, все это можно в цвете рассмотреть на сайте радиошансон.ру. Есть там видеотрансляция, также социальные сети радиостанции вам в помощь. Заходите, подписывайтесь, много там чего интересного можно почитать, посмотреть. Ну и, конечно, мобильное приложение «Радио Шансон».
1: Да-да-да.
0: К нашему шоу не только прилагаются замечательные песни, но и интересные новости.
1: А интересные?
0: Да.
1: А, давай, зачем?
0: Угу. Почти половина россиян готова отказаться от спиртного ради партнера.
1: Ух ты!
0: В то время как 60% выразили готовность активно помогать партнеру, если тот решит сократить потребление алкоголя.
1: Ну, конечно, но это же мужчинам помогать.
0: Да.
1: Да. Да? Согласен? Да.
0: Конечно. Друзья, на что вы готовы пойти ради любимого человека? Может быть, поведение изменили, привычки, образ жизни, место работы? Как менялись люди ради вас?
1: Какая тема такая щепетильная, можно сказать, потому что мало ли там что можно поменять. Кто во что гораст сейчас будет у нас, мне так кажется. Номер у нас единый по-прежнему, +7 909 955 1030. Пишите ваше сообщение в СМС, сообщение отправляйте, и мессенджер. Макс, пожалуйста, будьте любезны, а мы возвращаемся к музыке.
2: Я

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Недвижимость подбирается, маркетплейс строится, путешествия планируются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Циан, МВидео, Авиасейлс и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
2: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585 пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
3: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
4: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности о организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Заслуженный артист России Михаил Шуфутинский только что в эфире радио «Шансон». Дорогие друзья, мы сегодня вас спрашиваем, что в себе ради партнера вы изменили? Поведение, привычки, образ жизни, возможно, место работы, компанию друзей.
1: Дом.
0: Может быть,
1: место,
0: да,
1: жительства, я сменила.
0: Как менялись люди ради вас? Дело в том, что половина россиян готова отказаться от спиртного ради партнера, в то время как 60% опрошенных выразили готовность активно помогать партнеру, если тот решит сократить потребление алкоголя или полностью отказаться от него. Об этом говорится в совместном исследовании, которым делится Стас, ну и еще одна компания.
1: Ну вот помогать как? Вот как можно помочь? Сигареты отобрать, да? Говорит, ты же бросил, тебе нельзя, все.
0: Отвлекать человека, да? Или, может быть, читать правильно?
1: Развлекать.
0: Может быть так. Может быть, читать книги, которые помогают бросить вредные привычки. Может быть, к психологу сходить.
1: А если человек не захочет к психологу?
0: Посмотреть мотивирующие видеоматериалы, насколько это вредно. Ну, в конце концов, действительно же, есть вредные привычки, и
1: есть,
0: это понятно.
1: Есть, есть даже фильм «Сахар» называется, знаешь, такой?
0: Не знаю.
1: Вот говорят его, когда посмотришь, все. Вот я думаю, что надо, можно показать, если ты хочешь, чтобы партнер у тебя как-то вот вес уменьшил.
0: Может,
1: да?
0: Человек, в конце концов, матерился или мало зарабатывал, но благодаря тому, что появился другой человек, как-то стал меняться, трансформироваться, расти над собой.
1: Она не скажет «да». Песня так называется. Шаманы Григорий...

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Лето – время отдыха, и даже на кредит можно взять каникулы.
2: Только в Нижегородце. Кредитные каникулы на кроссоверы «Теннет». Покупайте новый «Теннет» сейчас и не платите по кредиту до конца года. Больше свободы для путешествий, планов и приятных моментов этим летом. Ждем вас в «Теннет Нижегородец» на Московском шоссе 34. Банк-партнер ПАО «Совкомбанк». Программа «Кредитные каникулы» не является банковским кредитом и предоставляется напрямую ООО «Нижегородец Восток». Подробности акции на сайте nnmotors.ru. Реклама не оферта. Предложение действует до 31 августа 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Бесплатная замена при покупке моторного масла в автокомплексах «Масленыч». Только оригинальные масла от проверенных производителей. Быстро, выгодно, профессионально. Сеть автокомплексов «Масленыч». Меняйте масло бесплатно. Подробности и сроки у продавцов-консультантов и на сайте masleno.ru.
4: Бриллианты. Дар любви. Большие бриллианты. Дар большой любви. Ювелирный салон «Византия». Торговые центры «Фантастика», «Республика», «Небо», «Лобачевский плаза» и «Большая Покровская, 57».
5: Крыша течет. Не трать времени зря. 27 29 и 30. Профнастил. Металлочерепица. Металлопрокат. Звони. 27 29 и 30.
6: В мае новый «Теннет» в «Автолиге» на Московском от 1 850 000 рублей. Для вас повышенный трейдин, рекордно низкие ставки по кредиту и доп. Оборудование в подарок. «Автолига». Московское шоссе. Выезд из города в сторону Москвы. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Партнер ПАО «Сбербанк».
8: Хватит ездить по вахтам. «Стройтрест Алабуга» приглашает на работу от 217 тысяч рублей на руки. Официально. Жилье и трансфер. Звони. 8 939 745 48 08.
9: Добро пожаловать в КМ «Гагарин парк». Архитектура со смыслом. Легендарный парк Швейцарии через дорогу. А главное, квартиры с богатой отделкой, мебелью и техникой. КМ «Гагарин парк». Первый по призванию. Каркас «Монолит». 420-50-20.
10: ОСЗ «Атлант». Проектная декларация на наш.дом.рф.
11: Каждый день город задает свой ритм. Быстрый, динамичный, современный. И теперь у этого ритма есть имя. LG X50+. Кроссовер с обновленным дизайном, современными технологиями и еще большим комфортом. Ждем вас на тест-драйв новинки у официального дилера компании «Интеравтоцентр» на Южном шоссе, дом 1. Подробности на innov.lg.ru. LG X50+. Надежность в движении.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-40.

0: Заслуженный артист России Александр Маршал только что в эфире радио «Шансон». Друзья, это городские встречи. Что в себе ради партнера меняли вы, может быть, трансформируете прямо сейчас? Возможно, привычки, возможно, просто стиль одежды.
1: Всего лишь стиль одежды.
0: Больше уже не носите носки с сандалями. А как это было удобно, ноги не натираются.
1: Это важно. Нет, правда, есть вещи, ради которых все-таки стоит что-то менять. Ну, например, случаи, когда это плохие привычки. Плохие привычки, их можно менять. И психологи говорят, что забыть о какой-то плохой привычке в 100 раз проще, когда есть рядом кто-то, ради кого ты это делаешь. Одному тяжело, а вот когда уже есть человек, это хорошо, это легко и просто. Ну, так пишут. Опоздание, вот это тоже точно стоит изменить, если ваш партнер крайне пунктуален. Ставьте будильники, ставьте напоминалки, приходите заранее. В общем, опаздывать — это не черта характера, это банальное неуважение. Поэтому, если ваш партнер на это все время обращает внимание, это стоит изменить. Не нужно оставлять вот как есть, надо пытаться. Угу. Да? Ну и опять же, бытовые вот эти вот истории, когда забыл закрыть, ну или забыла, тюбик зубной пасты, носки не убрала. Вот, это все тоже. Здесь нужно искать золотую середину, говорят, что не может быть однозначного решения, что партнера нужно менять, его привычки нужно менять. Нет. Можно привыкнуть к тому, что носки должны вот здесь вот лежать. Я, правда, не знаю, как к этому привыкнуть, но вот как-то нужно постараться уважать мнение партнера.
0: Мне кажется, ты себя уговариваешь немножко в этих речах.
1: Ну, что-то есть.
0: Настасья Самбурская далее. Безответная.

0: Алексей Брянцев только что на радио «Шансон». Дорогие друзья, ну и сообщение далее по теме. Наталья на связи. Ох, мои дорогие, любимые Роман и Ирочка, тема действительно щепетильная. Вот прямо сейчас моя семья трещит по швам. Никто даже не собирается менять свои привычки. Возможно, так будет лучше для всех. И по жизни не умела прогибаться. Считаю, что брак подразумевает комфортное проживание двух индивидуумов, но без насилия над собственной личностью. Главное – найти того человека по жизни, с которым не придется менять ни себя, ни его. Желаю всем любви и понимания, и, если возможно, терпения. Будьте счастливы.
1: Сложная, действительно, тема. Сложная она, непростая, потому что, вот, ну, как я считаю, на мой взгляд, когда ты любишь человека, действительно искренне любишь, искренне, и он к тебе относится так же, иногда хочется поменять в себе что-то, то, что ты понимаешь, что ему не очень симпатизирует. Но вот это должно быть какое-то, наверное, сильное чувство.
0: В конце концов, и сильное чувство, и здравый смысл. Если ты, например, человека сильно напрягаешь чем-то, что можешь изменить,
1: да,
0: это будет ведь приятно обоим партнерам.
1: Если, понимаешь, тут такая тонкая грань между прогибаться и все-таки изменить себя.
0: Теория малых шагов.
1: Да.
0: Ну, с чего-то начинать?
1: Потому что, ну, брак — это же всегда как-то подстройка какая-то тонкая. Вот это вот оно. Ну, невозможно. Абсолютно два разных человека. Вот они встретились, живут вместе, и, естественно, будут какие-то затыки, которые нужно как-то вот 33 корабля. Лавировали. Да. А мы сейчас с вами вылавируем на небольшую рекламную паузу, а после чего обязательно вернемся.
0: Отдохни.
2: Городские встречи на радио «Шансон». На радио «Шансон» реклама.
3: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в богатстве?
4: Столько условий.
5: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
6: Доходность до вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
7: Вы еще не чешетесь? Это временно. Потому что достаточно одной самки зудневого клеща, занесенной вашей собакой в дом, чтобы зудневая чесотка проявилась у вас и ваших близких. Обезопасьте себя и своего четвероногого друга с помощью надежного проверенного препарата Тикс-Фли. Вкусные таблетки Тикс-Фли профилактируют пироплазмоз, анаплазмоз, аллергические дерматиты, а также паразитарные отиты у ваших животных.
8: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
9: Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «Карен Лояльность». 0+.
10: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично. Сняли трубку, набрали номер.
11: На основании статьи 213.10 закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями и пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
12: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
13: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества и все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
14: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
15: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
16: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefisbank.ru. ООО ВБ-банк.
17: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
18: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Радио Шансон. Вместе с начала века.
1: Радио Шансон. Москва 103.0 FM.
2: Санкт-Петербург 104.

0: И москвичам, и тем, кто слушает за МКАДом, по культурному досугу мы дадим совет. Дорогие друзья, 3 дня полного погружения в конную индустрию ждут москвичей и гостей столицы с 22 по 24 мая. В конно-спортивном комплексе «Битца» пройдет международная конная выставка «Эквирос». Это уникальная площадка для обмена опытом и демонстрации достижений российских производителей и спортсменов.
1: Но кроме обмена опытом, там, конечно, будет чем заняться и взрослым, и детям. Кстати, для детей до 3 лет там вход бесплатный абсолютно. Ну а что нас ждет? Это парад пород, это конное шоу, это лекции, семинары, мастер-классы, опять же, по верховой

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня ночью в Нижнем Новгороде ожидается малооблачное небо и плюс 19 градусов. Завтра утром плюс 22, днем воздух прогреется до плюс 26, на небе будет все так же малооблачно.
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
4: Принимаем золото. Дорого. У физических лиц и ломбардов. Актуальный курс на zvonmarket.ru.
5: Я пропою, сроки всем максимум дают.
6: Время, проведенное с близкими, бесценно, даже на расстоянии. Чтобы быть рядом, когда далеко, мы дарим связь. Переведи пенсию в Т-банк и получи бесплатные звонки интернет от Т-мобайла.
7: Акция от АО Т-банк. Бонусы от банка оператора за перевод пенсии с 15 апреля по 15 июня 2026 года. Для лиц, зарегистрированных в Новосибирске, Нижнем Новгороде, Воронеже, Тюмени. Услуги связи от ООО Т-моб. Подробнее на tbank.ru.
8: Выходные, дача, пробки. С новым автомобилем BLG каждая поездка превращается в удовольствие. Даже в пробке вы отдыхаете.
9: В Автолиге автомобили BLG от 1 миллиона 700 тысяч рублей. Нижний Новгород, Московское шоссе 247. Выезд из города в сторону Москвы.
10: Банк-партнер Аутобанк, не оферта.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: BLG. Надежность в движении.
12: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 413-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО НКК АЗ-68.
13: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. 2 миллиона 100 тысяч рублей единовременная выплата плюс сертификат на получение земельного участка. Денежное довольствие 210 тысяч рублей ежемесячно. Широкий выбор военных специальностей. Звони 8 800 10 17 017.
14: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82.

0: 6 вечера в Нижнем Новгороде. С новостями на радио «Шансон» Наталья Самородова. Здравствуйте. Второй законопроект о борьбе с кибермошенничеством пополнился мерой, которая направлена на пресечение использования мошенниками одноразовых сим-карт. Об этом сообщил зампредседателя правительства России Дмитрий Григоренко. По его словам, договор на услуги связи можно будет расторгнуть только через 90 дней после его оформления. То есть мошенник не сможет быстро избавиться от симки, которую он использовал во вред людям. Нижегородская область и ДЗЭН заключили соглашение об информационном продвижении общественной и культурной деятельности региона. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, ДЗЭН будет поддерживать значимые мероприятия в Нижегородской области для привлечения широкого интереса к ним как со стороны местной, так и федеральной аудитории. Главный акцент будет сделан на развитии туристических брендов, формирующих неповторимый образ региона. Это 100% настоящая Россия и столица закатов. 5 территорий рядом с храмами благоустроили в Нижнем Новгороде по итогам голосования в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Напомню, принять участие в рейтинговом голосовании и выбрать территорию для благоустройства в своем населенном пункте или по соседству могут жители области старше 14 лет. Свой выбор можно сделать на платформе zagorodsreda.gosuslugi.ru. Хедлайнером фестиваля «Золотая хохлома», который пройдет в Семенове в предпоследние выходные июня, станет группа «Моя Мишель». Главная тема мероприятия в этом году – 110 лет в руках мастеров. Дата приурочена к юбилею открытия школы художественной обработки дерева в Семенове, положившей начало фабрике «Хохламская роспись». Площадками мероприятия станут сразу несколько улиц и площадей города. Главное событие фестиваля – ярмарка – будет организовано на центральной фестивальной площади. Гостей фестиваля также ждут выставки, мастер-классы, лекции и интерактивные программы. На сцене помимо хедлайнера выступят известные российские исполнители и коллективы. Без возрастных ограничений. Наталья Самородова, радио «Шансон».
1: Радио «Шансон». Для лиц старше 18 лет.

0: Михаил Бублик открыл этот весенний вечер на радио «Шансон». Друзья, это «Городские встречи», замечательное вечернее шоу. Ведущие Роман Шахов, Ирина Сотникова.
1: Добрый вечер, дорогие наши. Да, хоть он и весенний, календарно, правда. А в столице уже так жарит. О-о-о.
0: Вот где будет точно жарить, друзья, это на бархатном «Шансоне» в Турции. С 24 по 30 октября. И, конечно, вжарит в плане музыки там и Михаил Бублик, и не только он.
1: Не только, да.
0: Так что мы вас приглашаем.
1: Все подробности есть на нашем сайте radioshanson.ru. Праздник этот пройдет с 24 по 30 октября. Ты сказал? Да?
0: С 20, да, конечно.
1: Молодец. Все это будет на Средиземном море. Красиво, тепло, уютно для лиц старше 12 лет. Правда, тут уж постарайтесь.
0: Ну и вернемся к нашей теме. Вжарим, так сказать, про актуальному. Что в себе ради партнера меняли вы, трансформировались как-то? Возможно, это было поведение, привычки, образ жизни, место работы, может быть, друзья, да, вот компании. Mm-hmm. Как менялись ради вас?
1: Компании, кстати, часто меняются, когда ты начинаешь с кем-то встречаться, у тебя и друзья другие появляются. В общем, напишите нам, плюс 7909-955-103-0. А музыкально у нас дуэт шикарный, Анатолий Полотно и Федя Карманов. Их мы, кстати, тоже увидим и услышим на бархатном «Шансоне».

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7 990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
2: Недвижимость подбирается, впечатления создаются, высоты покоряются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Циан, Островок, Роза Хутор и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
3: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
4: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности организаторе розыгрыша, правила его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: И если надо измениться, я буду к этому стремиться. Стас Михайлов и Зара только что на шансоне. А что в себе ради партнера меняли вы? Трансформировались ли как-то поведение, привычки, образ жизни, место работы, круг общения? Как люди менялись ради вас? Расскажите. Плюс 7-909-955-1030. СМСки, мессенджер Макс также в вашем распоряжении. Сообщение пишем, подписывать не забываем. Указывайте, в каком городе вы слушаете или смотрите эфир весеннего шансона.
1: Да уж, я смотрю, ты так позитивно настроен. Буду себя менять, вот это вот все.
0: Ну а что?
1: Мне кажется, люди, когда вступают в брак, они совершенно этого не осознают. Ну, если в достаточно юном возрасте, там, до 30 лет, что, оказывается, что-то придется менять, себя, оказывается, придется менять, как-то что-то там подстраивать. Вообще этого, ну, нет этой осознанности.
0: Ну, хорошо, сначала нет, потом возникает необходимость, потом ты понимаешь, что, оказывается, ты не так идеален, как тебе казалось.
1: И твой партнер, оказывается, тоже.
0: Тут или... расстаются люди или начинают как-то вот
1: работать, да?
0: Действительно задумываться о том, что, может быть, вот чуть-чуть в себе изменить, а если есть способность к диалогу, тогда можно понять, что не так. И, ну, если человек тебе желает добра, он же конструктивно говорит.
1: Это он себе желает добра. Это он не тебе желает.
0: Возможно, и обоим желает добра. Почему нет?
1: Ну, может быть, конечно. Просто очень часто мы же пытаемся людей подстроить под себя, чтобы нам было хорошо. Да?
0: Вас, женщина, так, тут, знаешь, сложно понять во всех вопросах, но мы стараемся.
1: Молодцы.
0: Юлия Михальчик прямо сейчас. Любовь упряма, сердцеед.

0: Нижегородская реклама на радио Шансон.
1: Весной принято начинать что-то новое. Мы вот начали строить новый дом. Старт продаж нового дома в ЖК «Анкор». Теплые цены на старте. Звоните 231-00-63. Застройщик ООО «СЗ «Аванпорт НН». Проектная декларация наш.дом.рф.
2: Гемотест роняет цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые две недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Курочка, курочка, половская курочка. Значит, будет шашлычок, значит, будет пикничок. Курочка, курочка, половская курочка. Ух, наедимся, ух, повеселимся.
4: Павловская курочка. Мы делаем жизнь вкуснее и разнообразнее.
5: Только в звонке. Грандиозная распродажа золота, техники, электроинструмента. Горячие предложения на звонмаркет.ру.
6: Максимум даем, минимум просим.
7: ИП Телухин АА. Украина П 304-526-011-800-121.
8: Проверь зрение выгодно. В Центре современной офтальмологии Ника Спринг. Расширенная диагностика зрения со скидкой 65%.
9: Ника Спринг.
10: Акция действует до 1 июля 2026 года. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: Бесплатная замена при покупке моторного масла в автокомплексах «Масленыч». Только оригинальные масла от проверенных производителей. Быстро, выгодно, профессионально. Сеть автокомплексов «Масленыч». Меняйте масло бесплатно. Подробности и сроки у продавцов-консультантов и на сайте masleno.ru.
12: Скоро свадьба, а Алтые, обручальное кольцо в подарок, ювелирный салон Алтын, желай счастья молодым.
13: Улица Фильченкова, 12.
14: Живите там, где хорошо. В КМ «Печорский». В квартире с готовым ремонтом, грандиозным закрытым двором и подземным паркингом. Мы снизили цены и ставки по ипотеке и даем отличные условия по рассрочке. Звоните в «Каркас Монолит» 420-50-20. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
15: ПАО «Сбербанк». ОСЗ «Нижлидерстрой». Проектная декларация на наш.дом.рф.
16: Почувствуй ритм кроссовера «Хавейл Джолион». Наполни дни естественным светом с панорамной крышей. Открой новые места с системой автоматической парковки. Освежи вид улиц с ярким спортивным дизайном. В «Хавейл Центр Автолига» технологичный кроссовер «Хавейл Джолион» от 1 999 000 рублей. Подробности по телефону 266-66-14. Не является публичной офертой.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-40.

0: ерунда.
1: Заслуженный артист России Сергей Трофимов. Дорогие друзья, городские встречи продолжаются. И мы читаем ваши сообщения, которые приходят по теме перемен.
2: Да, да. Традиционно у нас на связи Чита. Возможно, единственное, что я бы поменял ради любимого человека, это отношение к своему здоровью. Это нам Николай пишет. Когда ты выглядишь хорошо, не болеешь, от этого хорошо абсолютно всем членам семьи. Отсутствуют тревоги за тебя. Вредных привычек особо нет, а слушать и прислушиваться к советам и предложениям я умею. А вот это вы молодец. В остальном нужно оставаться собой, потому что это гораздо больше ценится. Николай Шунков, спасибо. Ну как ценится? Знаете, что еще, Николай, ценится? Открою вам небольшую тайну. Когда к тебе прислушиваются, это иногда даже больше ценится. Не то, что ты оставишься с собой, а ты как-то стараешься, ну, угодить, что ли, любимому человеку. Вот это тоже ценится.
1: Дорогие, вот пример из моей жизни, пишет Наташа. Он всю жизнь крутит баранку. Я закончила институт, пишу стихи, выпустила уже первый свой сборник. Думала, что сможем построить совместную жизнь, но нет. Абсолютно разное восприятие происходящего, разный подход к преодолению проблем. Человек не понимает, о чем я говорю, и не хочет, и бесполезно жертвовать своими интересами ради такого человека. Он этого даже не оценит. Поэтому 7 раз отмери, 1 раз отрежь. Увы, я наступила на грабли, но я оптимист.
2: Ну и правильно, Наталья, мы все, знаете ли, на грабли наступали. Я думаю, что таких людей много. Конечно, прежде всего нужно понимать, оценит человек или нет. Если ты понимаешь, что ему это все равно, ну, какой тогда смысл вообще в чем-то, да? Евгений Кемеровский на шансоне прямо сейчас.

0: Автомобильные новости.
1: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Одним из ключевых вопросов при покупке автомобиля от независимых китайских модельеров является его последующая ликвидность. Рынок бывших в употреблении китайцев только-только формируется, и правил игры на нем пока немного. Аналитики все посчитали и рассказали, какие из автомобилей можно наиболее выгодно продать после разных сроков эксплуатации. В ходе подсчетов было установлено, что выгоднее всего сейчас можно реализовать двухлетний внедорожник Havail H9. За такой автомобиль можно выручить в среднем 4 100 000 рублей. Эта сумма составляет 98% от его первоначальной стоимости. Среди годовалых дешевеет медленнее остальных премиальный кроссовер Exeed TXL. По данным экспертов, этот автомобиль сохраняет около 96% своей первоначальной стоимости. В свою очередь, Geely Tugello стал самым ликвидным китайским автомобилем среди трехлеток. Эта модель сохраняет 82% своей первоначальной цены. Это самая выгодная автоновость дня. С вами «Дави на газ» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

0: Красивая песня «Катя Огонек» с музыкой Владимира Чернякова. 18:34 московское время. Друзья, минутку вашего внимания займем. У нас здесь сегодня не только потрясающая жанровая музыка, что, собственно, является нормой для эфира шансона. Мы сегодня вас спрашиваем, что в себе ради партнера вы меняли, трансформировали, поведение, привычки, образ жизни. Возможно, плейлист в вашем доме, место работы, как менялись люди ради вас.
1: Ты знаешь, плейлист, он автоматически меняется, когда появляются дети в доме, там вообще, и видео, трансляция, все меняется абсолютно. И привычки свои, кстати, тоже приходится перестраивать, подстраивать под вот это маленькое существо. Как вы меняли свои привычки или что-то в характере, напишите, у нас номер единый, +7 909 955 1030. СМС-сообщение принимаем в мессенджере Макс ваше сообщение, а также во все доступные мессенджеры нам пишите.
0: Владимир на связи. Моя супруга ради меня и для красоты сделала резекцию желудка.
1: Ой.
0: Вот, но я этого вообще не одобрял, узнал только перед операцией. Из Ульяновска пришло сообщение, и теперь свои 48 весит, как в 10 классе. Люблю мою Юлечку очень.
1: Вот как, Юлечка, вот, для Юлечка. Мужа постаралась.
0: Да.
1: Вот это я понимаю, это вам не просто бросить курить, это сложнейшая, я думаю, операция. Ну, ваших сообщений мы также ждем. Ты, кстати, на что-то шел, нет? Расскажи.
0: На что я шел, я стал поменьше говорить.
1: Ну, это ты, знаешь, не удивил.
0: Слушать.
1: Это не удивил, да, это многие мужчины соглашаются.
0: Но
1: хочешь, не хочешь, рот закрывай.
0: Годы ушли на то, чтобы понять необходимость.
1: Годы тренировки. Фактор 2 у нас.

0: Радио «Шансон». Реклама.
1: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
2: Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте commandacard.ru. Организатор акции ООО «Карен Лояльность». 0+.
3: Каждая прогулка – опасная миссия. Клещи и блохи ждут на каждом шагу. Но ваша собака всегда под защитой. Таблетки Tix-Free – это вкусная и бережная защита от блох и клещей на 90 дней. С Tix-Free ваша собака в полной безопасности.
2: Подробности на tixfree.rf.
4: Tix-Free – 90 дней без блох и клещей.
5: После встречи с директором школы папа Женя заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
2: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-bank.ru. ООО ВБ-банк.
6: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
7: Ведется расследование.
8: Чем займусь я?
9: Меньше слов.
8: А что мне делать?
9: Действуйте. Больше версий.
7: Как ты думаешь, что это?
9: Это «Вечерний детектив».
7: И это все о нем.
9: Абонемент на расследование.
10: Неограниченный круг подозреваемых.
8: Это очень круто.
9: Новые серии.
10: Ох, полетят клочки по заколочкам.
8: Отлично.
9: В среду и четверг в 18:10.
8: Да.
9: На канале ТВ-центр.
7: Милейшее место.
9: Возрастное ограничение 16+.
11: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

0: ей.
1: Лауреат премии «Шансон года 2026» Александр Новиков только что в эфире. Песни разлетелись, как птицы. Если нравится, как птицы разлетаются, если хотите, чтобы они вспорхнули на первое место нашего хит-парада, зайдите, проголосуйте, все подробности на сайте радиостанции. Пока песня находится на 5-м месте хит-парада.
2: На 5-м, ну, тоже хорошо уже, так прям приличненько 5-е место. А что касается приличных сообщений, вы нам пишите, +7 909 955 1030, на что вы готовы пойти, а может быть пошли, чтобы изменить себя ради своего партнера. А если говорить о ссорах, ссоры же случаются между людьми, правильно? И вот если кричать друг на друга и хлопать дверьми, вы оба привыкли во время ссор, это, конечно, не очень здорово, но если это взаимно и не вызывает недоумения у вашего партнера, то, в принципе, можно как бы продолжить. Здесь можно ничего не менять. Ну, ты знаешь, есть такие пары, которые...
0: А если недоумение вызывает у соседей?
2: Это уже проблемы соседей. Это не ваша проблема. Вас все устраивает, он кричит, она кричит. Все в порядке, они так живут, у них такая жизнь. А вот если уже ваш партнер не понимает, что происходит, в шоке от того, как вы кричите, голосите, машете руками, вот здесь, наверное, нужно попробовать что-то уже изменить. Так вот уже нельзя с человеком.
1: Воровайки прямо сейчас, Казанова.

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня ночью в Нижнем Новгороде ожидается малооблачное небо и плюс 19 градусов. Завтра утром плюс 22, днем воздух прогреется до плюс 26, на небе будет все так же малооблачно.
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
4: В мае новый «Теннет» в «Автолиге» на Московском от 1 850 000 рублей. Для вас повышенный трейд-ин, рекордно низкие ставки по кредиту и доп. Оборудование в подарок. «Автолига», Московское шоссе, выезд из города в сторону Москвы. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Партнер ПАО «Сбербанк».
5: Время, проведенное с близкими, бесценно, даже на расстоянии. Чтобы быть рядом, когда далеко, мы дарим связь. Переведи пенсию в Т-банк и получи бесплатные звонки и интернет от Т-мобайла.
6: Акция от АО Т-банк, бонусы от банка оператора за перевод пенсии с 15 апреля по 15 июня 2026 года. Для лиц, зарегистрированных в Новосибирске, Нижнем Новгороде, Воронеже, Тюмени. Услуги связи от ООО Т-МОП. Подробнее на Т-банк.ру.
7: Крупная энергетическая компания N+ Тепло Волга приглашает в свою команду специалистов и рабочих в области тепло- и электроэнергетики, машинистов, слесарей, электриков, официально. Трудоустройство, достойная зарплата, полный соцпакет, обучение. Звоните 8-904-794-05-35.
8: Каждый день город задает свой ритм. Быстрый, динамичный, современный. И теперь у этого ритма есть имя. LG X50+. Кроссовер с обновленным дизайном, современными технологиями и еще большим комфортом. Ждем вас на тест-драйв новинки у официального дилера компании «Интеравтоцентр» на Южном шоссе, дом 1. Подробности на inov.lg.ru. LG X50+. Надежность в движении.
9: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82.

0: Колесом.
1: 19 часов в Москве, в студии Мария Деева. Здравствуйте. Владимир Путин назвал свой визит в Китай успешным и плодотворным. Российский лидер отметил, что в ходе визита были намечены перспективы развития двусторонних отношений. Си Цзиньпинь, в свою очередь, поздравил российского президента с удачным визитом. По словам председателя КНР, его итоги имеют большое значение для отношений Москвы и Пекина. Кроме того, стороны подписали 21 соглашение. Среди документов заявление об укреплении всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. Путин добавил, что подписанные договоренности нацелены прежде всего на экономику. Совет Федерации одобрил закон о новых правилах сверхурочной работы. Изменения в Трудовой кодекс вступят в силу 1 сентября. Главное изменение касается годового лимита переработок. Его смогут увеличить со 120 до 240 часов, но только если это прописано в коллективном договоре или соглашении. Кроме того, изменится порядок оплаты сверхурочной работы. Размер выплат смогут заранее закреплять в документах. Если сотрудник захочет, переработку можно будет компенсировать не деньгами, а дополнительным временем отдыха. Отдельные правила установят для работников пенсионного и предпенсионного возраста, а также сотрудников с вредными условиями труда. Туристическому эксперименту с гостевыми домами подключатся еще 4 региона, заявили в Комитете Совета Федерации по социальной политике. В список вошли Республика Адыгея, Бурятия, Астраханская, Нижегородская области. С аналогичной инициативой также выступили Карачаево-Черкесия и Оренбургская область. Эксперимент направлен на легализацию частных средств размещения и развитие внутреннего туризма. Гостевые дома смогут официально принимать отдыхающих и оказывать гостиничные услуги. Для владельцев это возможность выйти из тени, для туристов – получить гарантии качества. Новые участники присоединятся к программе уже в ближайшее время. Сенаторы рассчитывают, что успешный опыт позволит в будущем распространить практику на всю страну. В заключение выпуска официальный курс валют на четверг, 21 мая. Доллар 70 рублей 95 копеек, евро 81 рубль 98 копеек, юань стоит 10 рублей 42 копейки. Мария Деева, Радио Шансон.

0: Михаил Круг открыл новый час на радио «Шансон». 19:06 в Москве. Всем салют. Это «Городские встречи». Роман Шахов, Ирина Сотникова.
1: Добрый вечер, дорогие наши. Кто к нам присоединился только что, вам тоже пламенный привет. Сердечки к беседе нашей тоже присоединяйтесь. Тема сегодня такая щекотливая.
0: Да, друзья, возможно, вы не знаете, но почти половина россиян готовы отказаться от спиртного ради партнера, в то время как 60% выразили готовность активно помогать партнеру, если тот решит сократить потребление алкоголя или полностью отказаться от него, говорится вот в таком исследовании, которым делится ТАСС. Но мы решили нынче шире взять.
1: Копнуть, так сказать.
0: Да. Что в себе ради партнера меняли вы, как вы росли над собой, трансформировались, поведение, привычки, образ жизни, место работы и как менялись ради вас другие люди?
1: Возможно, вы как раз и относитесь к этим 50 или 60%, которые готовы помочь партнеру, поддержать его в изменениях собственных. Напишите. Плюс 7909-955-103-0 смс, мессенджер Макс и вообще все доступные мессенджеры для вас работают. Пишите.
0: Женщины все-таки помогают мужчинам во многих. Вот, например, во многих сферах. Был, например, мастер цеха, да?
1: Так.
0: Поженились, как-то супруга повлияла, раз начальник уже, значит, директор.
1: За каждым великим мужчиной стоит сильная женщина.
0: Да. Что думаете?
1: Готова повернуть.
0: Пишите.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Громкий розыгрыш «Вабанга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
3: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности о организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
4: Радио «Шансон» представляет.
5: Не пропусти главное автоспортивное событие года. Чемпионат России по кольцевым гонкам. Этапы пройдут в Москве, Казани, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге, Смоленске и Грозном. 200 самых быстрых болидов, звездные пилоты и уникальная возможность стать не просто зрителем, а участником праздника скорости.
6: Всем привет, я Виталий Петров, первый российский пилот «Формулы-1». Погрузись в мир гонок, будет жарко.
5: Подробности на сайте rskg.rf 0+.
7: Телефон рекламной службы радио «Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Александр Дюмин только что на радио «Шансон». 19:15 московское время. Вернемся к теме, почитаем сообщение.
1: Да, если уж об этом заговорили, то вот сообщение от Артема из Набережных Челнов. Перестал травиться алкоголем после упреков жены. Не пью уже 13 месяцев и всем советую. Браво, я горжусь, Артем, вашей женой, что она все-таки настояла, упрекала, да, и добилась таки своего. Молодец, жена.
0: Ну и Артем тоже что-то сделал.
1: Ну,
0: да?
1: Что-то сделал, да.
0: Мария пишет из Королева. Здравствуйте. Вот у меня такой характер, что меняться по чьей-то указке или желанию не могу. Только если полюблю человека, то готова подстроиться под него. Только самостоятельно, без принуждения делать все, чтобы было ему хорошо. И строить под себя тоже никого не люблю и не хочу. Ведь что такое любовь? Это когда ты принимаешь человека таким, какой он есть, со всеми его достоинствами и недостатками. А как жить без любви? Как иначе? Вот первому мужу моему было все не так. Даже хлеб я не так резала. Зачем тогда такая жена нужна была им? Вот развелись с ним. Второй муж был не подарок совсем, но я его безумно любила. Мы были вместе 27 лет. Никогда он меня не учил, не лечил, не строил. Правда, были у него недостатки. Немаленькие, конечно, и трудности были с ним. Дай бог какие. Но я его принимала таким, какой он есть. Иногда возможность оставаться личностью и быть собой дороже многих договоренностей. Его не стало 28 марта этого года. Очень не хватает его. Мария, держитесь.
1: Ну, в общем-то, да. Как-то тут вот невозможно. Ситуации всегда настолько разные, что нужно смотреть. Нужно смотреть конкретно каждую ситуацию. Можно так поступить, а можно и иначе. Да?
0: Напишите, что думаете вы по нашей теме. Прямо сейчас особенные слова, говорит Таисия Повалий.

0: Михайловская курочка. Мы делаем жизнь вкуснее и разнообразнее.
1: Принимаем золото. Дорого. У физических лиц и ломбардов. Актуальный курс на zvonmarkets.ru.
2: Я пропою, звонки всем максимум дают.
3: Бесплатная замена при покупке моторного масла в автокомплексах «Масленыч». Только оригинальные масла от проверенных производителей. Быстро, выгодно, профессионально. Сеть автокомплексов «Масленыч». Меняйте масло бесплатно. Подробности и сроки у продавцов-консультантов и на сайте masleno.ru.
4: Выходные, дача, пробки. С новым автомобилем BLG каждая поездка превращается в удовольствие. Даже в пробке вы отдыхаете.
5: В Автолиге автомобили BLG от 1 миллиона 700 тысяч рублей. Нижний Новгород, Московское шоссе 247. Выезд из города в сторону Москвы.
6: Банк-партнер Аутобанк, не оферта.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: BLG. Надежность в движении.

0: на Бару в перекрестке на Пушкина 2.
1: Весной принято начинать что-то новое. Мы вот начали строить новый дом. Старт продаж нового дома в ЖК «Анкор». Теплые цены на старте. Звоните 231-00-63. Застройщик ООО «СЗ «Аванпорт НН». Проектная декларация наш.дом.рф.
2: Крыша течет. Не трать времени зря. 27-29-30. Профнастил. Металлочерепица. Металлопрокат. Звони. 27-29-30.
3: Хватит ездить по вахтам. Стройтрест «Алабуга» приглашает на работу. От 217 тысяч рублей на руки. Официально. Жилье и трансфер. Звони. 8-939-745-48-08.
4: Горнолыжный курорт в самом центре Нижнего Новгорода – это реальность. На гребном канале у трамплина открылся комплекс «Волжский». Всесезонная джибинг-площадка и трамплин с подушкой для сноубордистов и лыжников. И тюбинг-трассы для любителей веселых горок. «Волжский» – новый доступный вид отдыха в Нижнем Новгороде. Бронируйте плюс 7-930-666-4777.
5: 0+.
6: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 28082.

0: Виктор Королёв только что на радио «Шансон». Дорогие друзья, в столице 19:28. Надеюсь, что у вас приятный, комфортный, теплый весенний вечер, который вы проводите в компании городских встреч и думаете с нами, размышляете или пишете сообщения. Спрашиваем вас сегодня о важном, и приятно, что вы сообщения пишете и подписываете. Вот, кстати, есть такое выражение «коррекция поведения». Не то, что, вот, знаешь, перемены такие глобальные.
1: Что-то на детском сейчас ты сказал.
0: Ну, почему? Коррекция поведения, когда есть излишняя ревность, вспышки гнева, пренебрежение партнерам. А вот когда немножко подкорректировал, чуть-чуть, и уже все по-другому заиграло.
1: Ты сам себя или партнера подкорректировал?
0: Ну, сам себя. Давайте с себя начинать,
1: себя
0: в конце
1: начинать.
0: Концов. Ну, а что?
1: Ну, просто люди, которые такими качествами обладают, они, как правило, считают, что это норма. Это, ну да, я сильно ревную, да, я в гневе. Вот так я имею право. Вот так.
0: Если стороны договора способны, можно сначала с самим поговорить, а потом сходить, например, к психологу.
1: Да.
0: И вот тут как-то, ну, если есть желание совместно что-то строить отношения.
1: Ну, если человек осознает, что он не прав, то да. Если расходятся взгляды на этот вопрос, то, конечно, тут сложно что-то сделать. Есть вообще, знаешь, случаи, когда даже и не стоит меняться. Ну, не стоит. Когда тебе говорят про внешность что-то, ну, вот что ты слишком толстая, или вообще тебе нужно сесть на диету, все вокруг такие худые, стройные, посмотри на себя. Uh-huh. Вот в этих случаях психологи говорят, однозначно ничего менять не надо, надо расходиться. Uh-huh. Вот так.
0: Серьезные мужчины, сильные так говорят.

0: Алексей Петрухин только что на радио «Шансон», «Твой берег левый», и после этого сообщение от Дмитрия с правого берега.
1: Матушки Волги.
0: Добрый вечер. Вот это вы загнули. Что значит отказаться от алкоголя ради отношений? Либо мир сошел с ума, либо я неправильно понял вашу тему. Как можно сравнивать семейные ценности с алкоголем? У меня второй брак, и, как оказалось, вовсе не брак. С первой женой расстался быстро после того, как узнал об измене. Со второй поженился быстро после визита в Москву в студию радио «Шансон». Сейчас живем счастливо вместе со всеми детьми. У меня их двое от первого брака и теперь двое от второго. Мы их всех любим. У нас самая счастливая многодетная семья. Всем своим любителям хорошего вечера. А любителям радио «Шансон» огромный привет. Дмитрий, спасибо вам. Очень приятное и позитивное сообщение. Ну, что касается...
1: Да, Дмитрий, вы нас абсолютно правильно поняли нашу тему. Да, вот представляете, ради алкоголя иногда есть смысл отказаться, потому что он настолько влияет на эти самые отношения, что
0: ради отношений
1: уже...
0: отказаться
1: да, от алкоголя. Да, ради отношений. Это вот да, приходится иногда сделать такой выбор. И дописал нам еще Николай. Если музыкальные вкусы с партнером будут расходиться у меня, я все же не стану устраивать споры и ссоры из-за плейлиста в доме или в машине. Я с уважением отношусь к творческим предпочтениям друзей и близких людей. Это значит, что не буду оказывать сопротивление, если будущая супруга включит Ольгу Бузову, Влада Сташевского или какой-нибудь рэп, но я не изменю любимому шансону. Хотелось бы, чтобы так же и ко мне относились.
0: Я, кстати, всегда прислушиваюсь, когда мне предлагают
1: послушать Ольгу Бузову?
0: Какое-нибудь произведение, расширяю, так сказать...
1: Кругозор.
0: Да, свой кругозор, действительно. Почему нет, если музыка хорошая, не будем называть уж какие-то там имена, но тем не менее, что-то, то всегда пожалуйста. Сейчас у нас небольшая пауза, после которой мы вернемся, будьте поблизости.
2: Городские встречи на радио «Шансон». Реклама на радио «Шансон».
3: А поехали всей семьей!
4: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
5: На улице, в лесу или в квартире клещи, блохи и другие паразиты чувствуют себя как дома. Поэтому важно вовремя обезопасить себя и своего питомца. Препарат Тикс-Фли. Надежное проверенное средство для профилактики пироплазмоза, дирофиляриоза, анаплазмоза и боррелиоза. Тикс-Фли отлично справится с лечением зудневой чесотки и паразитарных отитов у ваших питомцев. Одна вкусная таблетка Тикс-Фли защищает на целых 90 дней.
6: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично! Сняли трубку, набрали номер.
7: На основании статьи 213.10 закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями, пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8 800 200 38 38. 8 800 200 38 38.
8: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
9: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
10: Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «Карен Лояльность». 0+.
11: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с 2 ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
12: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbenefisbank.ru. ООО ВБ-банк.
13: Работа, которая имеет значение, навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
14: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский,

0: подробности на сайте radioshanson.ru, категория 12+.
1: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года. Для лиц старше 18 лет.
2: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495-925-3317.

0: Ксения Бойко и Михаил Шуфутинский только что на радио «Шансон». Красивое музыкальное произведение. И какое сведение. Огромное спасибо тем, кто работал над этим произведением. Кстати, друзья, да, клип. Не забывайте, что нас можно не только слушать, но и смотреть. На сайте радиостанции есть видеотрансляция, в соцсетях, ну и, конечно, в мобильном приложении «Радио Шансон».
1: И есть у нас сообщение от Нелли из Димитровграда. Всем привет. Мой муж покойный как-то сказал: мы люди разумные, давай сядем и выскажем друг другу все плюсы и минусы. У кого что на душе. Спасибо ему. Теперь я придерживаюсь его слов. Вот это действительно разумно сесть и выяснить просто, что кого не устраивает.
0: А ты менялась как-нибудь, скажи, пожалуйста?
1: Я?
0: Да, вот ради гармонии.
1: Наверное, да, наверное, в чем-то да, но я не расскажу. Я не расскажу, в чем, зачем, ну, мало ли ты. Ты понимаешь, вообще в идеале изменения ради отношений, они должны улучшать вашу жизнь, жизнь партнера, вас, в конце концов. Ну, а если этого не происходит, если кажется, что вы что-то теряете, наоборот, тогда этого делать
0: понятно,
1: не нужно.
0: Ладно. Друзья, завтра у нас будет интересный гость. Тема его визита коснется здоровья внутреннего мира человека.
1: Вот как!
0: Да.
1: Глубоко,
0: да.
1: Еще глубже копаем. Хорошо.
0: Совсем скоро в эфире «Шансон» очарующая Маргарита Виноградова. Прямо сейчас Тамара Кутидзе. «Шансон о важном». Ну, а мы, как говорится, по домам. Ирина Сотникова.
1: Роман Шахов. Девочки, напоминаю, он занят.
0: Пока. We'll be right back.

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня ночью в Нижнем Новгороде ожидается малооблачное небо и плюс 19 градусов. Завтра утром плюс 22, днем воздух прогреется до плюс 26, на небе будет все так же малооблачно.
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
4: Синяя, белая, черная. О, красная! Дорогой, дорогой, мне вот это подходит под мой маникюр.
5: Новая «Лада» вместо твоей машины с пробегом, да еще и по ценам производителя, с дополнительными выгодами и сниженной ставкой по кредиту?
6: Да-да, и это все в дилерском центре «Юникор». Мы выгодно обменяем ваш старый автомобиль на новую «Лада». Официальный дилер «Лада» «Юникор».
7: Не оферта, подробности в отделе продаж. Услуги кредитования оказывает АО «Автофинансбанк». Лицензия номер 170 от 6.09.2023 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Бриллианты. Дар любви. Большие бриллианты. Дар большой любви. Ювелирный салон «Византия». Торговые центры «Фантастика», «Республика», «Небо», «Лобачевский плаза» и «Большая Покровская, 57».
9: Выбирайте жизнь в КМ «Дом на Барминской». Серьезно увеличиваем ваше преимущество при покупке премиальной недвижимости в мае. Выгода 10% и даже больше. Впечатляет. Дом сдан. Каркас «Монолит». 420-50-20. ОСЗ группа «Инвестстрой». Проектная декларация на наш.дом.рф.
10: Почувствуй ритм кроссовера «Хавейл Джолион». Наполни дни естественным светом с панорамной крышей. Открой новые места с системой автоматической парковки. Освежи вид улиц с ярким спортивным дизайном. В «Хавейл Центр Автолига» технологичный кроссовер «Хавейл Джолион» от 1 999 000 рублей. Подробности по телефону 266-66-14. Не является публичной офертой.
3: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-82.

0: Шансон.
1: В Нижнем Новгороде 8 часов вечера. С новостями на радио Шансон. Наталья Самородова. Здравствуйте. Российские школьники с 1 сентября начнут изучать профиль «Искусственный интеллект» в рамках уроков информатики углубленного уровня, сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. По его словам, ранее Минпросвещение включило учебники «Введение в искусственный интеллект» для 5, 6, 7, 8 и 9 классов в федеральный перечень школьных учебников. Запущены рейсы Белград-Нижний Новгород. Полеты начал выполнять сербский национальный авиаперевозчик дважды в неделю по вторникам и пятницам. Время в пути менее 4 часов. Нижний Новгород стал 5-м российским городом в маршрутной сети Air Serbia. По мнению нижегородских властей, у нового рейса большой потенциал для делового, туристического, культурного и паломнического направлений. В Нижнем Новгороде появится бесплатный беговой центр. По программе Всероссийской Федерации Легкой Атлетики современные беговые центры к осени откроются более чем в 20 регионах страны. В Нижнем такой центр построят на набережной Грибного канала рядом с городромом. Здесь будут оборудованы раздевалки, душевые, камеры хранения, универсальный зал для тренировок и лекций, площадка для занятий с тренером. Для дополнительного комфорта – зоны отдыха, питания и восстановления. Рядом с центром предусмотрены беговые дорожки со специальным прорезиненным покрытием, воркаут-зона и пространство для отдыха. Полотно Алексея Саврасова «Летний пейзаж» ушло с молотка на торгах Литфонда за 29 миллионов рублей. В аукционном доме отметили, что картина стала топ-лотом, принесшим большую часть выручки торгов, посвященных графике, живописи и декоративно-прикладному искусству. Алексей Саврасов – один из главных представителей лирического пейзажа в русской живописи. Среди наиболее известных его работ – «Грачи прилетели», «Зимняя дорога». Проданный на аукционе «Летний пейзаж» датируется концом 19 века. До этого полотно находилось в коллекции советского дипломата, министра иностранных дел СССР Андрея Громыка. Наталья Самородова, радио «Шансон».
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.

Стас Михайлов с прогнозом на завтра, что будет солнце, а оно будет, хотя синоптики обещают немного слабых дождей. Всем привет! В студии Рита Виноградова. Рада услышаться снова на любимой волне радио «Шансон». Среда плавно подходит к своему красивому завершению. За окном жаркий май, в эфире отличная музыка. И пусть этот вечер подарит вам только хорошие мысли и приятные встречи. Иван Кучин, «Две смородины».

0: Реклама.
1: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
2: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
3: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев,

0: подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

эфире радио «Шансон», Любовь Успенская. За окном теплый воздух, вечерний город и середина недели. Отличное время, чтобы остановиться и просто послушать хорошую музыку, поймать момент. Алекс Лим уже готов подарить вам целый мир. Слушаем с удовольствием.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Лето – время отдыха, и даже на кредит можно взять каникулы.
2: Только в Нижегородце. Кредитные каникулы на кроссоверы «Теннет». Покупайте новый «Теннет» сейчас и не платите по кредиту до конца года. Больше свободы для путешествий, планов и приятных моментов этим летом. Ждем вас в «Теннет Нижегородец» на Московском шоссе 34. Банк-партнер ПАО «Совкомбанк». Программа «Кредитные каникулы» не является банковским кредитом и предоставляется напрямую ООО «Нижегородец Восток». Подробности акции на сайте nnmotors.ru. Реклама не оферта. Предложение действует до 31 августа 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Сохраним память на века. Красивый памятник с установкой из уральских гранитов за 23 520 рублей. Камнеград, 234-03-77.
4: Дорогие друзья, салон «Звонок» принимает дорого. Смартфоны, ноутбуки, планшеты и другую технику. Звонмаркет.ру.
5: ИП Телухин АА. Украина П 304-526-011-800-121.
6: Синяя, белая, черная. О, красная! Дорогой, дорогой! Мне вот это подходит под мой маникюр.
7: Хм, новая «Лада» вместо твоей машины с пробегом. Да еще и по ценам производителя. С дополнительными выгодами и сниженной ставкой по кредиту.
8: Да-да. И это все в дилерском центре «Юникор». Мы выгодно обменяем ваш старый автомобиль на новую «Лада». Официальный дилер «Лада» «Юникор».
9: Не оферта. Подробности в отделе продаж. Услуги кредитования оказывает АО «Автофинансбанк». Лицензия номер 170 от 6.09.2023 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Выбирайте жизнь в КМ «Дом на Бармин». Серьезно увеличиваем ваше преимущество при покупке премиальной недвижимости в мае. Выгода 10% и даже больше. Впечатляет. Дом сдан. Каркас «Монолит». 420-50-20.
11: ОСЗ группа «Инвестрой». Проектная декларация на наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-8242.
12: Бархатный шансон. История. 2021 год. Россия. Сочи.

0: Шансон.
1: Радио Шансон. Вместе с начала века.
0: Радио Шансон.
2: Радио Шансон. Москва, 103.0 FM. Санкт-Петербург, 104.0.

А Ирина Круг на премии «Шансон года 2026» заслуженно получила золотой гитарный гриф, знак успеха и бесконечной любви слушателей. Ирина продолжает радовать нас. Сейчас слушаем новинку «Губы Наташки».

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
2: Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
3: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким.
4: Просто так.
3: Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
2: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-banc.ru. ООО ВБ-банк.
5: До 29 мая продолжается прием заявок на рейтинг топ-1000 российских менеджеров, руководителей компаний, предпринимателей, топ-менеджеры, те, кто держит руку на пульсе экономики России. Заявите о себе в крупнейшем бизнес-рейтинге страны. Кандидаты оцениваются по критериям: деловая репутация, вклад в развитие компании, а также по ряду профессиональных показателей. Организатор – Ассоциация менеджеров. Подробности на сайте top1000.amr.ru.
6: Ведется расследование.
7: Чем займусь я?
8: Меньше слов.
7: А что мне делать?
8: Действуйте. Больше версий.
6: Как ты думаешь, что это?
8: Это «Вечерний детектив».
6: И это все о нем.
8: Абонемент на расследование.
9: Неограниченный круг подозреваемых.
7: Это очень круто.
8: Новые серии.
9: Ох, полетят клочки по заколочку.
7: Отлично.
8: В среду и четверг. 18.10.
7: Да.
8: На канале ТВ-центр.
10: Милейшее место.
8: Возрастное ограничение 16+.
11: Телефон рекламной службы радио «Шансон» 8495 925 33 17.

Песня «Орел» от Александра Маршала доходит до глубины души. А как бы хотелось, чтобы в нашей жизни всегда был маяк, который напоминает и подсказывает, в какую же сторону нужно идти. Потому что пока ты поймешь, что правильно и нужно, совершишь очень много ошибок. Пусть на пути каждого из вас будут подсказки и знаки, которые ведут самыми светлыми дорогами. А музыкальное направление продолжит Сергей Наговицын с песней «Улица».

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-5201-224. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня ночью в Нижнем Новгороде ожидается малооблачное небо и плюс 19 градусов. Завтра утром плюс 22, днем воздух прогреется до плюс 26, на небе будет все так же малооблачно.
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Нижегородская реклама на Радио «Шансон».
4: Лето – время отдыха, и даже на кредит можно взять каникулы.
5: Только в Нижегородце. Кредитные каникулы на кроссоверы «Теннет». Покупайте новый «Теннет» сейчас и не платите по кредиту до конца года. Больше свободы для путешествий, планов и приятных моментов этим летом. Ждем вас в «Теннет Нижегородец» на Московском шоссе 34. Банк-партнер ПАО «Совкомбанк». Программа «Кредитные каникулы» не является банковским кредитом и предоставляется напрямую ООО «Нижегородец Восток». Подробности акции на сайте nnmotors.ru. Реклама не оферта. Предложение действует до 31 августа 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Живите там, где хорошо. В КМ «Печорский». В квартире с готовым ремонтом, грандиозным закрытым двором и подземным паркингом. Мы снизили цены и ставки по ипотеке и даем отличные условия по рассрочке. Звоните в «Каркас Монолит» 420-5020. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: ПАО «Сбербанк». ОСЗ «Нижлидерстрой». Проектная декларация на наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82.

вечер, дорогие друзья. На календаре сегодня 20 мая. За окном красивый, теплый вечер. А в эфире час только для вас. Кстати, сегодня отмечают Всемирный день пчел. А ведь пчелы, они-то знают толк в правильной атмосфере. Это движение, это сладкая жизнь. Я предлагаю вместе добавить в этот будний день немного душевности. Начинается час ваших приветов, любимых песен. Поэтому пишите, пожалуйста, +7 909 955 103 и 0. И уже прилетело сообщение, спешу его зачитать. Хочу поздравить любимую мамулечку Людмилу Валентиновну Шевченко с днем рождения. Пожелать всегда оставаться молодой, красивой, счастливой, долгих лет жизни. Я очень тебя люблю и горжусь, что ты моя мама от дочки Кристины Шевченко. Вот такие замечательные сообщения я предлагаю вам прямо сейчас нам писать.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
2: Срочно, чулетечка, заказы горят.
3: Помогите найти зубастого продажника.
4: Мне очень нужен четкий программист.
5: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
6: Подайте заявку на портале trudvsem.ru. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России. 0+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

на радио «Шансон». Продолжается время ваших приветов, сообщений, добрых, приятных слов. У кого-то, может быть, сегодня особенный день, праздник. Я, например, заплатила за съемную квартиру и считаю этот день праздником, который могу себе позволить. Плюс 7-909-955-103-0. Пожалуйста, пишите. Итак, поехали. Передайте привет мужу Денисову Андрею. Едем на машине в Новосибирск и слушаем любимое радио «Шансон» от Жанны. Вам огромный привет и легкой дороги. Хочу передать привет самой любимой прекрасной женщине на свете, Кашминой Татьяне Владимировне от Константина. Прекрасной женщине большой привет. Жаркий привет моему любимому мужу Юрию Белоусову и сыночку Максиму. Я их обожаю. Настроение супер, чего и всем слушателям желаю от Алены. Алена, спасибо взаимно. Всем желаем отличного настроения. Еще одно сообщение. Привет моим родителям Наталье и Андрею. Желаем хорошего настроения. Поставьте песню «Черная смородина».

0: Записи в душе. Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Каждый день город задает свой ритм. Быстрый, динамичный, современный. И теперь у этого ритма есть имя. LG X50+. Кроссовер с обновленным дизайном, современными технологиями и еще большим комфортом. Ждем вас на тест-драйв новинки у официального дилера компании «Интеравтоцентр» на Южном шоссе, дом 1. Подробности на innov.lg.ru. LG X50+. Надежность в движении.
2: Весной принято начинать что-то новое. Мы вот начали строить новый дом. Старт продаж нового дома в ЖК «Анкор». Теплые цены на старте. Звоните 231-00-63. Застройщик ООО «СЗ «Аванпорт НН». Проектная декларация наш.дом.рф.
3: Крупная энергетическая компания N+ Тепло Волга приглашает в свою команду специалистов и рабочих в области тепло- и электроэнергетики, машинистов, слесарей, электриков, официальное трудоустройство, достойная зарплата, полный соцпакет, обучение. Звоните 8-904-794-05-35.
4: Добро пожаловать в КМ «Гагарин парк». Архитектура со смыслом. Легендарный парк Швейцарии через дорогу. А главное, квартиры с богатой отделкой, мебелью и техникой. КМ «Гагарин парк». Первый по призванию. Каркас «Монолит». 420-50-20. ОСЗ «Атлант». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: В мае новый «Теннет» в Автолиге на Московском от 1 850 000 рублей. Для вас повышенный трейд-ин, рекордно низкие ставки по кредиту и доп. Оборудование в подарок. Автолига. Московское шоссе. Выезд из города в сторону Москвы. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Партнер ПАО «Сбербанк».
7: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-42.
0: Радио «Шансон».

Сегодня 20 мая, напомню вам, если вы забыли. И это отличный повод напомнить близким, что вы о них думаете. Плюс 7-909-955-103.0. Принимаю ваше сообщение, поздравления. Хочу передать большой привет Шмыгову... Прошу прощения, еще раз. Хочу передать большой привет Шмыгову Игорю Юрьевичу в «Гусь Хрустальный». Желаю крепкого здоровья, отличного настроения в этот уютный, теплый вечер. Игоречек, дорогой, родной, для меня человек... самый любимый, пишет нам Марина из города Владимир. Передаю привет всем тем, кто устал от дневной жары и отдыхает под прекрасную музыку. Да, все мы здесь. Большой привет своему любимому мужу Андрею. Сказать ему нужно, мы ему говорим, он самый любимый родной. От жены Анны Лаврентьевой. Александр Анатольевич, Санкт-Петербург, пишет: огромный привет всем, кто меня узнал. Всем мирного неба над головой.

что за прекрасная песня в эфире для всех любимых. А мы здесь исполняем ваше музыкальное желание, собираем любовь и, конечно, раздаем ее. Передаю огромный привет всем, кто едет домой, отдыхает после рабочего дня или просто ловит настроение этого теплого мая. Плюс 7-909-955-103.0. Делитесь с нами вашим настроением и поздравлениями, конечно же. Здравствуйте всем слушающим. Передаю привет Вагиному Рашиду из Таджикистана. Далее привет радио. Передайте Черницкому Виктору. Черницкому Виктору, что я его очень сильно люблю. Сейчас у нас недельный отпуск, а я его напрягаю с огородом. Копать, поливать, подвязать помидоры, но это вынужденная мера. Привет из Волгограда, СНТ Сосновый Бор. С большим приветом к вам, Леночка Карабанова из Рязани. Хочу передать привет своей любимой мамочке Галине. В Туму она сейчас на даче, занимается огородом. Мамулька, завтра приеду, жди в гости, не скучай, все будет хорошо. Поздравьте нас с мужем Сережей. Мы долго не виделись, почти год, и сегодня встретились.

Всем добрый вечер. Еще остается немного времени, поэтому пишите, если что-то не успели. +7 909 955 103 0. Передайте привет моей жене Егоровой Галине. Сил ей и терпения при посадке огорода. С уважением написал нам Мельников Александр. Александр, ну Галине нужно помочь не только добрым словом, мы думаем. И, конечно, поддерживаем вас. Еле отработали сегодня. Привет любимому Полисепту Серпухов. И еще очень рад за старшего сына. Он купил гараж. Исполнилось мечта. Семья Шелест. И мы искренне поздравляем. Едем в аэропорт, слушаем любимое радио. Привет с города Гурьевск, Кемеровской области. Радио Шансон. Еще раз хочу поздравить всех буаковцев с майскими. Соскучился по ним. Никак не приеду с вахты домой. Вахта затянулась целый год. С уважением, Константин. Здравствуйте. Хочу пожелать своей подруге Анне Федоровне хорошей дороги из Самары в Ульяновск к своему дедушке Арсению от Лизы.

Отличного вечера всем слушателям радио «Шансон». Пусть у каждого будет настроение, вдохновение на что-то новое. Всем привет из Сургута. Поздравьте, пожалуйста, мою любимую тещу Нинель Ивановну с днем рождения от любимого зятя Игоря. Любимый муж Александр сейчас делает ремонт в коридоре, а я лежу и морально поддерживаю. Хочу, чтобы ему было приятно, как сильно я его люблю. Спасибо за заботу, его супруга Наталья Стальная из Москвы. Ну вот, такую поддержку мы понимаем. Отлично. Хорошего вам ремонта. Поздравляю экипаж теплохода во главе с капитаном Антиповым Артемом Евгеньевичем с началом навигации, как говорится, 7 футов под килем. С уважением, Илья Ульянов. Еще одно сообщение. Привет моему папе Николаю. Я его очень люблю. А дочь Ирина, поставьте, пожалуйста, песню Дениса Майданова, точнее, Артура Руденко, «Забыть нельзя». Исполняем ваше желание.

0: Новгороде. Для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня ночью в Нижнем Новгороде ожидается малооблачное небо и плюс 19 градусов. Завтра утром плюс 22, днем воздух прогреется до плюс 26, на небе будет все так же малооблачно.
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
4: Весной принято начинать что-то новое. Мы вот начали строить новый дом. Старт продаж нового дома в ЖК «Анкор». Теплые цены на старте. Звоните 231-00-63. Застройщик ООО «СЗ Аванпорт НН». Проектная декларация наш.дом.рф.
5: Почувствуй ритм кроссовера Havail Jolion. Наполни дни естественным светом с панорамной крышей. Открой новые места с системой автоматической парковки. Освежи вид улиц с ярким спортивным дизайном. В Havail Center Автолига технологичный кроссовер Havail Jolion от 1 999 000 рублей. Подробности по телефону 266-66-14. Не является публичной офертой.
6: Добро пожаловать в КМ «Гагарин парк». Архитектура со смыслом. Легендарный парк Швейцарии через дорогу. А главное, квартиры с богатой отделкой, мебелью и техникой. КМ «Гагарин парк». Первый по призванию. Каркас «Монолит». 420-50-20. ОСЗ «Атлант». Проектная декларация на наш.дом.рф.
7: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82.

луча перестала быть кислой. Из далекой щемящей тоски улыбаются гроздями вишни ржавый гвоздь из пробитой доски. Старый дом бесконечно целебен, из развалин чихающих пыли распустил крылья.

Михаил Бублик в начале часа про плен и про обстрел, про любовь. А мы в плену от телефонов. Вы замечали, как мы зависим сейчас от телефонов? И ученые выяснили, что обычная прогулка без телефона хотя бы 20 минут улучшает память. Так что лучший отдых для мозга – просто выйти, ничего не листать, прогуляться, подышать и желательно вообще ни о чем не думать. Пусть этот вечер будет таким же светлым и легким, как ваши улыбки. Не забывайте отдыхать. И прямо сейчас для вас песня от легенды радио «Шансон» Михаил Круг.

0: Радио Шансон. Реклама.
1: До 29 мая продолжается прием заявок на рейтинг топ-1000 российских менеджеров, руководителей компаний, предприниматели, топ-менеджеры, те, кто держит руку на пульсе экономики России. Заявите о себе в крупнейшем бизнес-рейтинге страны. Кандидаты оцениваются по критериям: деловая репутация, вклад в развитие компании, а также по ряду профессиональных показателей. Организатор – Ассоциация менеджеров. Подробности на сайте top1000.amr.ru.
2: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев.

0: сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

середина недели, вечер и насущный вопрос, а как снизить уровень тревоги и стресса? Известный факт – это объятия, причем ежедневные. Лучший совет после тяжелого дня – не спорить, особенно с женщинами, просто обнять любимого и дорогого человека. Поэтому обнимаемся, влюбляемся, проводим хорошо вечер, берем от жизни лучшее. Меня зовут Рита Виноградова. Еще один час вместе с вами. Музыки много. Шансон один.

поэтично и воздушно, и в волосах играет ветерок. Уверенно в себе и добродушно, но никому не скажет номерок. Любви всегда и много, и немало, и кто любил, наверное, пойму. Сердец она немало разбивала, но верность сохранила одному. А девушка уже и молода, но в паспорт мы заглядывать не будем. Душа ведь не стареет никогда, по крайней мере, говорят, как люди. Пусть девушка уже и молода, внутри нее огонь тайфун торнадо, а цифры только цифры, ерунда.

ее глаза два тихих океана. В ее груди ритмично бьется пульс. Божественно, блистательно, желанно. Не 20 ей уже, да ну и пусть. Она всегда, что королева бала, случайный взгляд притянет, как магнит. Сердец она немало разбивала, но верность леди одному хранит. А девушка уже и молода, но в паспорт мы заглядывать не будем. Душа ведь не стареет никогда, по крайней мере, говорят, как люди. Пусть девушка уже и молода, внутри нее огонь тайфун торнадо, а цифры только цифры ерунда.

0: паспорт мы заглядывать не будем. Душа ведь не стареет никогда. По крайней мере, говорят так люди. Пусть девушка уже не молода, внутри нее огонь тайфун торнадо. А цифры, только цифры ерунда. Но вам их знать, наверное, не надо.
1: Алексей Брянцев как нельзя точно описывает наше внутреннее майское состояние. Это огонь, это тайфун и это торнадо. А посмотрите, какие красивые женщины вокруг вас. Лето на дворе, платья, ноги и сияющие взгляды. Сияет сегодня и каждый вечер, несмотря на возраст и на то, что все мы постоянно работаем. Марк Бартон порадует дерзкой песней «Кровь не вода».

Ольга Алмазова, Михаил Барских с песней «На незнакомой ветке». Ну а главная хорошая новость сегодняшнего дня, несмотря на весь шум вокруг, мы все так же продолжаем искать любовь, верить друг другу, доверять, мириться, ждать и говорить важные и нужные слова. А значит, все у нас будет хорошо. Меня зовут Рита Виноградова, ухожу в закат на сегодня и желаю всем отличного завершения вторника.

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-5201-224. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня ночью в Нижнем Новгороде ожидается малооблачное небо и плюс 19 градусов. Завтра утром плюс 22, днем воздух прогреется до плюс 26, на небе будет все так же малооблачно.
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Нижегородская реклама на Радио «Шансон».
4: Выходные, дача, пробки. С новым автомобилем BLG каждая поездка превращается в удовольствие. Даже в пробке вы отдыхаете.
5: В «Автолиге» автомобили BLG от 1 миллиона 700 тысяч рублей. Нижний Новгород, Московское шоссе 247. Выезд из города в сторону Москвы.
6: Банк-партнер «Аутобанк», не оферта.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: BLG. Надежность в движении.
8: Крыша течет. Не трать времени зря. 27 29 и 30. Профнастил. Металлочерепица. Металлопрокат. Звони. 27 29 и 30.
9: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-42.
0: Радио «Шансон».

стать ни отцом, ни мужем. Мне было 18 в том году. Мать родина сказала:

полной жизнью наслаждайтесь, всем тем, что было нам не суждено. Любите, радуйтесь, детей рожайте, я заплатил за все уже давно.

реклама. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев,

0: подробности на сайте radioshanson.ru, категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Памятники от простых до эксклюзивных. Ограды, цветники, кресты из металла. Красивые мемориальные комплексы. Много видов цветных гранитов. И все это в компании «Камнеград». Наши близкие достойны памяти. «Камнеград». Память на века. Звоните 234-03-77.
2: Выбирайте жизнь в КМ «Дом на Барминской». Серьезно увеличиваем ваше преимущество при покупке премиальной недвижимости в мае. Выгода 10% и даже больше. Впечатляет. Дом сдан. Каркас «Монолит». 420-50-20. ОСЗ «Группа Инвестрой». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: В мае новый «Теннет» в «Автолиге» на Московском от 1 850 000 рублей. Для вас повышенный трейд-ин, рекордно низкие ставки по кредиту и доп. Оборудование в подарок. «Автолига». Московское шоссе. Выезд из города в сторону Москвы. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Партнер ПАО «Сбербанк».
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-42. Радио «Шансон».
5: Я

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-5201-224. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Прогноз погоды.
2: По данным Яндекс.Погоды, сегодня ночью в Нижнем Новгороде ожидается малооблачное небо и плюс 19 градусов. Завтра утром плюс 22, днем воздух прогреется до плюс 26, на небе будет все так же малооблачно.
0: Радио «Шансон».
3: Для лиц старше 18 лет.
4: Нижегородская реклама на Радио «Шансон».
5: Внимание, акция! Красивый памятник с установкой за 48 350 рублей. Камнеград, 234-03-77.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-42.
0: Радио «Шансон».

ты зеленью абсолютно весь. Остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью абсолютно весь. Там живут несчастные люди-дикари. А на лицо ужасные добрые внутри.

понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут, Богу молятся, не жалея слез.

вышло, завяли ветки сирени голубой, и даже чижик в клетке заплакал надо мной. Что пользы, глупый чижик, что пользы нам грустить? Она теперь в Париже, в Берлине.

Вервит мука, так старая она. Разлука ты, разлука, чужая сторона. Разлука ты, разлука, чужая сторона. Разлука ты, разлука, чужая сторона.

ушла, завяли ветки сирени голубой, и даже чижик в клетке заплакал надо мной. А песню вырвет мука, так старая она, разлука ты, разлука.

ее, скоро лопнет терпенье мое, и склоняю, как школьник плохой, колею в колее с колеей. Но почему не имется мне нахальные условия, в общем, в колее нормальные?

мешать, по чужой колье проезжать. Вот ты ко мне пришла, беда, стартер заел, теперь уж это не езда, а ерзанье.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: После встречи с директором школы папа Жене заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
2: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-bank.ru. ООО «ВБ-банк».
3: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений.

0: Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года. Для лиц старше 18 лет.
2: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495-925-33-17.

Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 5201-224. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Но вот, сынок, мой порох отсырел. Ломлюсь на помеловку к центровой. Сегодня пьем и отдохнем от дел. Иду туда, где воля и покой.

лагеря. Хоть много я по жизни потерял, но знаю, я ее не прожил зря.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на «Вайлдберрис». Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
2: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калитина.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.

0: Реклама.
1: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВВБанка. Кэшбэк 5% на все. ВВБанк. Выгодно просто так.
2: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организации акций и правилах на www.vbank.ru. ООО ВВБанк.
3: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев.

0: подробности на сайте radioshanson.ru, категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

грязная, поганая, прямо у ворот. Ось к той черемухе тропка не ведет. Ось к той черемухе.

Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-5201-224. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

луча перестала быть кислой. Из далекой щемящей тоски улыбаются гроздями вишни, ржавый гвоздь исправил.

0: «Темная ночка» на радио «Шансон». Песни, которые есть только у нас.
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

0: Радио Шансон. Реклама.
1: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
2: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности о организации розыгрыша, правила его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: мама. Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
1: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefisbank.ru. ООО ВБ-банк.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

папиросы в тесном портсигаре. Хранила жизнь спрессованные дни. Нет, я не жил, я жизнь играл в ударе. И сами жглись, как папиросочки они. Окурок, мой дружок,

ней. А след ее простыл за синим долом. Но в чем беда, лишь портсигар открыть. В нем папиросы дни, и он их полон. Мне так хотелось все их разом раскурить.

Мерцаются люты созвездий, врываясь в весеннюю тьму. Мы счастливы, если мы вместе.